0: спутник Земли и космический корабль с человеком на борту. Уже более 60 лет эти двигатели и их модификации составляют основу российской и мировой космонавтики. С их помощью выходили на орбиту спутники Земли, Луны и Солнца, автоматические межпланетные станции, пилотируемые и грузовые корабли и иные космические аппараты нашей страны и других держав. Статистическая надежность двигателей превышает 99%. В 2022 году из 19 пусков российских ракет 17 были оснащены двигательными установками типа РД-107 и РД-108. Их разработка и производство сосредоточены в НПО «Энергомаш» имени академика Глушко, входящем в госкорпорацию «Роскосмос».
1: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире автор хита 333 Александр Ванюшкин.
2: Начнем мы, конечно, с той самой песни 333, когда Александр вот полчаса назад приехал к нам сюда в студию, сразу был вопрос, что будем петь? Я говорю, ну, конечно, нужно начинать с 333. При этом, ну, это ж просят везде, всегда, вот, ну, не каждый день, но, наверное, вот несколько раз в неделю обязательно к исполнению песня 333 везде.
3: Ну, вот я считаю, что эту, ну, много вопросов, уже надоел вопрос, как вы написали. Я считаю, что эту песню дал мне Бог для того, чтобы я имел возможность хоть маленькую как-то помочь бойцам для нашей победы, волонтерам, ну, всей нашей стране, ну, пусть громко сказано, ну, чуть-чуть помогаю.
2: Да, эту песню, ну, действительно знают все. Я не представляю, вот если сейчас выйти на улицу любого русского города и первые строчки начать даже не петь, а просто проговорить, уверен, поддержит каждый. Ну, я не знаю вот такого человека, кто бы сказал, да, что-то вот незнакомое мне. Итак, 333 в эксклюзивном исполнении Александра Ванюшкина здесь в эфире «Радио Гордость». Поехали!

0: необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что в подмосковном городе Пушкино расположена одна из самых старых водонапорных башен в области. Построили ее в 1911 году для обеспечения водой поездов Ярославского направления. Именно она заправляла паровозы, шедшие из Москвы в сторону Троицы Сергиевой Лавры. Башню несколько раз снимали в фильмах. Например, она мелькает в комедии «У матросов нет вопросов». А еще есть легенда, что ее строил знаменитый архитектор Лев Кекушев, один из основоположников московского модерна. Точных данных нет, но это может быть правдой. Кекушев совершенно точно строил водонапорную башню в соседних Мытищах.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Радио «Гордость» представляет «Какие люди».
3: Шахтер Алексей Стаханов – один из символов Донбасса и один из немногих простых рабочих людей, чье имя носит целый город, ныне расположенный в Луганской Народной Республике в России. Родился Стаханов под Орлом в бедной крестьянской семье. С молоду много трудился, однажды ему надоело батрачить, и он отправился на Донбасс наниматься на шахту. Там Алексей сначала водил коней, таскавших вагонетки с углем. Лошадям завязывали глаза, чтобы они не боялись тьмы и тесноты. Затем Стаханов стал настоящим шахтером. Звездный час его настал в начале 30-х. В СССР шла индустриализация, требовалось повышать производственность труда. У себя на шахте «Центральная» Стаханов вместе с местным парторгом придумал свой метод повышения эффективности – разделение труда. Чтобы один рубил уголь, другие укрепляли своды шахты, третьи вывозили. Эффект оказался ошеломляющим. Выработку повысили в 14 раз. Парторг Петров уступил свою славу рабочему. Того приняли в КПСС и поселили в Москве в доме на набережной. По соседству жили Георгий Жуков и семейство будущего генсека Хрущева. А по всей стране развернулось стахановское движение. В СССР старались механизировать и рационализировать все, что можно. Бывали перегибы, но итог был в целом положительным. Стахановское движение дало нашей стране знаменитые комсомольские стройки. Инфраструктурой, созданной в то время, мы пользуемся до сих пор. А на радио «Гордость» песня в исполнении Николая Расторгуева и группы «Любэ» «Спят курганы темные» о простых парнях с Донбасса.
4: С

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
1: Мне кажется, в вопросе о коллективизме русского человека очень много мифов. С одной стороны, да, там крестьянская община, в которой жила большая часть населения Российской империи, а потом и советская действительность, да, это как бы примеры такого коллективизма. Но если так задуматься, то на самом деле русский человек, он очень индивидуалистичен и даже анархист внутри. Случайно анархизм как вообще идея появилась именно в России. И никогда русский человек не позволит лезть со своими правами в свою избу. Вот это очень русское как бы понимание индивидуализма. С другой стороны, вот обратной стороной этого является как бы наша история. Мы не могли бы выжить в нашем продуваемом всеми ветрами пространстве без объединения в коллектив. И вот это, я бы даже тут поменял бы термин коллективизм на соборность, когда тебе нужно собраться, да, вот всем народам для того, чтобы там одолеть врага. Даже для того, чтобы просто пережить зиму. Собрать урожай, да, посеять, собрать урожай, пережить зиму. Вот это внутреннее понимание того, что ты можешь выжить только в коллективе, оно является такой осознанной необходимостью. Не потому, что законы этого требуют, или там государство навязывает тебе это. Да нет, это идет из русской культуры. Поэтому и соборность у нас, она соборность личностей, соборность разных людей, свободных людей, которые объединяются, потому что есть внутреннее осознание, понимание необходимости этого.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире женщина-профессор математики. Есть легенда, что стену детской комнаты Софьи Ковалевской за нехваткой обоев оклеили листами из лекции математика Михаила Остроградского. И оттого Соня с нежных лет прониклась гармонией математических формул. Как бы там ни было, Софья Ковалевская стала первой в России женщиной-профессором и первой в мире женщиной-профессором математики. Ковалевской было 39 лет, когда ее избрали членом-корреспондентом Российской академии наук. Ее научную деятельность высоко оценивали такие светила, как Дмитрий Менделеев, Сергей Боткин, Александр Бутлеров, Иван Сеченов, Пафнутий Чебышев. Позднее выдающийся советский ученый Сергей Вавилов скажет, что в истории человечества до Ковалевской не было женщины, равной ей по силе и своеобразию математического таланта.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Великий Новгород – место зарождения русской государственности и демократии, первая столица Древней Руси. Место, куда пришел Рюрик со своей дружиной. В городе не найти ни Комсомольского переулка, ни площади Ленина. На картах тут отмечены улицы Даньславля и Разважа. Это родина Сергея Рахманинова и Николая Миклуха-Маклая, а также родной город Виталия Цветкова, автора знаменитой песни группы «Браво» «Любовь не горит». Но сегодня мы послушаем песню уже собственного проекта Цветкова, который называется «Виктор Виталий». Песня «Продолжение».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Несостоявшийся священник и революционер, а еще героический полярник. Это все можно сказать о Владимире Русанове, прототипе капитана Татаринова из романа «Два капитана». Наш герой родился в Орле в купеческой семье 80-х 19 века. Подробно своему тогда еще неизвестному современнику Иосифу Сталину собирался стать священником. Но в семинарии связался с революционерами и попал под арест. Была ссылка на берега Печоры, где он трудился статистиком, но ему хотелось получить образование. Поэтому чуть позже он уехал во Францию и окончил Сорбонну. Однако жизни без России Русанов для себя не видел. Мечтал исследовать вулканы на новой земле. Вулканология была его страстью. В начале 20 века губернатор Архангельска помог ему организовать экспедицию. Первый в истории сухопутный поход по новой земле. Наш герой прошел от Красного моря до Баренцева. Далее Владимир загорелся идеей пройти от Архангельска до Камчатки. Первая экспедиция вокруг новой земли прошла успешно, после чего его корабль «Геркулес» взял курс на Шпицберген, где Русанов открыл месторождение угля и оставил знаки, закрепившие территорию за Россией. Далее он, несмотря на риск нехватки провизии и топлива, которых изначально было рассчитано всего на полтора года, отправился к новой земле. В итоге экспедиция исчезла, и только спустя 20 лет нашли ее последние следы.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: А знаете ли вы, что одним из символов Йошкар-Олы с недавних пор считается «Ёшкин кот»? В 2011 году он вальяжно расселся на скамейке перед зданием Марийского университета. Через пару лет у кота появилась подруга – кокетливая «Ёшкина кошка». А недавно семейство пополнили 7 котят. Миниатюрные фигурки установлены в разных местах Йошкар-Олы. Рядом с железнодорожным вокзалом гостей встречает Дымка с чемоданчиком. У входа в музей истории любознательный Василий с фотоаппаратом. Кошечка Бусинка в пуантах расположилась на перилах лестницы у Марийского государственного театра оперы и балета. О других рассказывать не будем. Поиск серийных и внесерийных Ёшкиных котят превратился в столице республики Марий-Эл в настоящий квест. Уважающий себя турист считает делом чести найти всех без исключения.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Игорь Димарин.
3: Если в Хабаровске были традиции хоккейные, то во Владивостоке же с нуля был создан клуб. Тогда, насколько я помню, был день рождения Вячеслава Александровича Фетисова. И прямо вот за столом было принято решение – делаем хоккейный клуб. Во Владивостоке хоккея не было вообще. Я сам родился во Владивостоке, но у нас футбольные традиции там были, гребля, ну вот морские какие-то, да, яхты. Но хоккея вообще не было. Даже на любительском уровне не было. И вот буквально за там 2-3 месяца был создан клуб, приехал великий Александр Геннадьевич Могильный, Александр Николаевич Филипенко. И все как единый кулак объединились. Я тогда и близко не имел отношения к хоккею, но я всегда имел отношение к радио, к дикторству, ну, к некому творчеству такому. И я тоже там в кратчайшие сроки, там, правила хоккея, я не знал, я житель Владивостока. Для меня хоккей – это был чуждый вид спорта. Вот. И был так, мало того, что клуб был создан, невозможно же было билеты купить.
4: Да,
3: то есть
4: да,
3: просто
4: да.
3: люди ночевали в машинах возле арены, чтобы в 5 утра или во сколько открывались кассы, и чтобы вот попасть на хоккей. Владивосток – это же форпост России на Тихом океане, пересечение границ там азиатских, американских.
4: Это красота настоящая.
3: Да, и вот то, что было создано, это, конечно, великое дело. И Игорь Демарин как раз был вот таким... с творческим знаменем этого великого дела. И я помню тот момент, когда вы приехали, это ж было открытие сезона, играли с ЦСКА. Даже как сейчас помню, выиграли что-то, 4-2, по-моему, выиграли. И вот выходит Игорь Демарин и поет тогда еще никому неизвестную песню, гимн хоккейного клуба. Зал встает, подпевает.
4: Я да, думаю, сразу.
3: Да, сразу.
4: Принималось сразу.
3: Да, мы сейчас эту великую песню поставим в эфир. Вы слушаете радио «Гордость». Мы говорим о том, что является гордостью нашей страны. Это музыка, это такие люди, как Демарин, как Фетисов, Могильный, Филипенко и наши великие города. Форпосты. Город Владивосток, песня «Адмирал». Я знаю, что сейчас она там на хоккее не звучит, там уже какие-то новые молодежные гимны придумали, но с этого все начиналось. Поэтому слушаем песню «Адмирал» в эфире «Радио Гордость».

0: словами. Поэты Донбасса.
1: Роман Сорокин. Есть особое чувство стыда. Есть особое чувство стыда в этих днях с убывающим светом. Будто снова вернешься сюда не с военным, а с волчьим билетом. Будто наши с тобою блага — это будущий скрежет зубовный. Ибо звали условным врага, понимая, что он безусловный. На четыре простых кулака обманули сердечного брата. Видишь, в небе плывут облака. Это русская серая вата. Набивают у нас дураков вот такими, как есть, облаками. Где ты видел, родимый, врагов? Ах, вот эти, так эти же с нами. Не обманут, даю тебе зуб. Обещаю тебе кока-колу. Только сбрось старомодный тулуп и отвергни советскую школу. Есть особое чувство стыда —

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: Сегодня в зоне СВО сражаются за наше будущее и за мир, в котором есть Россия, настоящие герои и патриоты своей родины. Радио «Гордость» продолжает рассказывать о некоторых из них, чьи истории не перестают вдохновлять. Сегодня герой нашего рассказа Вадим Третьяков из Волгоградской области. На СВО служил сапером, разминировал сотни боеприпасов и спас тысячи жизней. При обезвреживании очередной мины получил тяжелое ранение и потерял зрение. После возвращения домой боец начал заниматься общественной работой, стал лидером молодежного движения Всероссийского общества слепых. Настоящей опорой и поддержкой для него стала его любимая жена Дарья. Вместе они учатся в вузе и занимаются танцами. Совсем недавно они вальсировали на конкурсе семейных пар «Два крыла» и стали лауреатами. Также герою помогает волгоградский филиал фонда «Защитники Отечества». Его сотрудники оформили ветерану нужные документы, направили на реабилитацию, провели адаптацию жилья, выдали техническое средство реабилитации. Сейчас Вадим с соратниками создает проект по методике помощи инвалидам, планирует обучать педагогов и волонтеров. Тренеры из различных регионов будут разъяснять, как поддерживать людей с ограниченными физическими возможностями на работе и в быту. За год планирует обучить больше 1000 слушателей. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Многие из вас наверняка встречали в меню такое блюдо, как митболы. Что это такое и откуда взялось? Слово заимствовано из английского. Буквально «мясной шарик» и обозначает небольшую круглую жареную котлету из фарша, иногда с добавлением яйца или хлеба для мягкости. В русской кухне есть целых два очень похожих блюда. И, соответственно, два слова. Одно из них – «фрикадельки», заимствовано из французского. Так называют маленькие мясные шарики, которые добавляют в суп. Впрочем, бывают фрикадельки из рыбы и даже из грибов. Второй близкий родственник митболов – тефтели. Чуть более крупные мясные шарики, иногда с добавлением риса, тушеные в соусе. Это слово пришло из немецкого. Так что теперь у нас есть целых три вида маленьких круглых котлеток, которые не сильно отличаются друг от друга и обозначаются словами, пришедшими из трех языков.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Яратон. Так звучит любовь по-удмурски. То есть, в прямом смысле, именно так переводится главное слово в истории человечества на один из самых мелодичных языков России. Важным, прямо-таки философским вопросом задались авторы песни «Миртаны» Маин Яратанес, певица-композитор Лиза Лекомцева и поэт Алексей Данилов. На русский название переводится как «Чем измерять любовь?». Вывод прост и поэтичен одновременно. Любовь – чувство бескрайнее, нет величины, которой можно ее измерить. Пожалуй, согласимся с авторами. Помимо самого языка исполнения и явно прослеживаемых в мелодии национальных мотивов, в песне есть еще одна важная черта удмуртской лирики – обилие образов природы. Здесь и горы, подпирающие небеса, и непроходимые стены лесов, и бескрайние моря. Наглядная печать исконно удмуртского культурного кода в смелом современном прочтении. Лиза Лекомцева, «Миртаны» Маин Яратанес. Язык исполнения – удмуртский.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Руслан Осташко, телеведущий.
1: Образ одинокого волка, который сам все решил, сам всех победил и сам ушел в закат, круто смотрится только в голливудских боевиках. В реальной жизни, особенно у нас, в одиночку можно разве что диван на пятый этаж затащить, и то, скорее всего, спину сорвешь. Коллективизм – это не про то, чтобы ходить строем или затеряться в толпе, став серым и незаметным. Это про удивительную суперспособность нашего народа превращать кучу отдельных «я» в одно мощное и непобедимое «мы». У нас это в крови на уровне исторического инстинкта. Вспомните, как раньше на Руси хаты строили. Всем миром. Сегодня поможем тебе, завтра мне, а послезавтра ставим дом соседу. И никто не считал, кто сколько гвоздей забил, потому что понимали. Выжить и чего-то добиться можно только вместе. Это наше родное понятие соборности. Когда каждый остается яркой личностью, со своим характером и капризами, но в нужный момент все работают как один идеально отлаженный механизм. В обычной жизни мы сталкиваемся с коллективизмом на каждом шагу, даже если не называем его таким громким словом. Это когда в рабочем чате все скидываются на подарок коллеге, когда соседи объединяются, чтобы отстоять детскую площадку, или когда тысячи волонтеров по всей стране, не сговариваясь, начинают делать одно общее дело. Коллектив – это не тюрьма для твоей индивидуальности. Это скорее оркестр. Если каждый будет дудеть в свою дуду не впопад, получится шум и головная боль. Но когда есть общая партитура, каждый инструмент от мощного барабана до тонкой скрипки создает великую музыку, которую в одиночку никогда не сыграешь. Конечно, сейчас время индивидуалистов, и нам часто твердят: «Думай только о себе, ты никому ничего не должен». Но практика показывает обратное. Когда наступают реально сложные времена, все эти личные границы и зоны комфорта как-то сами собой отодвигаются на второй план. Мы просто берем и помогаем друг другу, потому что чувствуем ответственность за тех, кто рядом. Наш президент как-то сказал, что коллективизм – это наше конкурентное преимущество. И это чистая правда. Пока другие пытаются договориться, кто главный, мы просто встаем плечом к плечу и делаем. Быть частью чего-то большего, чем ты сам, это не слабость, это огромная сила. Ведь когда ты знаешь, что за твоей спиной стоят свои, ты и сам становишься в 10 раз смелее. В конце концов, в нашем огромном общем доме под названием «Россия» только вместе можно навести настоящий порядок и построить будущее, за которое не будет стыдно.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Знаменитое «Азовское сидение» – так называется героическая оборона крепости Азов от турецкой армии донскими и запорожскими казаками в середине 17 века. 5000 казаков столкнулись с огромной армией Османской империи. Флот, конница, пехота, сотни стенобитных пушек, десятки инженеров из Испании, Швеции, Франции и Венеции. Всего более 200 тысяч воинов. Несмотря на нехватку еды и припасов, казаки смогли продержаться до прибытия подкреплений. Турки пошли ва-банк, понадеявшись на численное превосходство своей армии. Они решили измотать казаков непрерывным штурмом. Гарнизон Азова героически держал оборону и днем, и ночью, отбив все атаки. Под Азовом турки потеряли более 90 тысяч человек. Колоссальным был и моральный урон. Армия великих османов была бита разбойниками и голодранцами, коими высокомерно считали казаков турки. Этот величайший подвиг вошел в историю как пример невероятной отваги нашего народа. История одной песни.
2: В 1969 году в руки алтайского студента-медика Олега Иванова попал сборник стихотворений поэта, участника гражданской войны Александра Прокофьева. Иванов участвовал в самодеятельности, пел и сочинял песни. За строчки «Я песней, как ветром наполню страну» его взгляд зацепился сразу. Написанное 40 лет назад стихотворение «Товарищ» поразило начинающего композитора невиданной энергетикой и собственной мелодичностью. Песня родилась практически сразу, легко и естественно. В это время на гастролях в Барнауле оказалась певица Аида Ведищева. Иванов предложил ей несколько своих песен. «Товарищ» пришелся певице по душе и попал в ее репертуар. В 70-м песня победила на всесоюзном радиоконкурсе, облетела весь Советский Союз и стала гимном молодежи. Ее исполнял ансамбль «Веселые ребята». В финале телевизионного фестиваля «Песня-71» спел Лев Лещенко. Послушаем песню «Товарищ» в исполнении Аиды Ведищевой. И напомним, что на родине песни, в Барнауле, радио «Гордость» звучит на волнах 87,9 FM.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Сейчас все знают, что такое спам – массовая навязчивая рекламная рассылка в интернете. Но само слово гораздо старше глобальной сети и приобрело свое современное значение еще в доинтернетную эпоху. Жила-была в американском городе Остин компания, которая производила разную мясную продукцию. Очень популярны были их свиные мясные консервы, которые назывались «spiced ham» – ветчина со специями, или сокращенный вариант «спам». Во время Второй мировой спам поставляли американским войскам, а после окончания войны на складах осталось огромное количество нереализованной продукции. И тогда производители начали ее бешено рекламировать. Слово «спам» бросалось в глаза на каждом углу и звучало, как сказали бы сегодня, из каждого утюга. Об этом слове вспомнили через несколько десятилетий, когда уже работал прообраз сегодняшнего интернета, и назойливая реклама появилась в сети.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Алексей Андреевич Тилла – выдающийся географ, картограф и геодезист, генерал-лейтенант, член-корреспондент Санкт-Петербургской академии наук. В его честь назван остров архипелага «Земля Франца Иосифа». Он был известен своими работами по гипсометрии России, изучением истоков рек, исследованиями по магнетизму России. Алексей Тилла родился в первой половине XIX века в Киевской губернии. Происходил из французского дворянского рода, его дед был гугенотом, переселившимся в Россию. Отец же уже был русским военноподданным. В военной службе с должности прапорщика дослужился до генерал-лейтенанта, а его научная карьера началась с выхода из Академии Генштаба. Первой крупной работой по поручению Русского географического общества стало производство нивелировки между Каспийским и Аральским морями, давшие разность высот. В итоге он составил гипсометрическую карту России, которая установила верный взгляд на рельеф страны. После наш герой занимался метеорологией и исследовал верховья крупнейших рек. Именно он ввел в обиход термин «среднерусская возвышенность». Также он являлся автором атласа по распределению атмосферного давления в России и Азии. В 45 лет Алексей Андреевич стал членом Совета Русского географического общества. Был также председателем отделения математической географии. В 1910 году общество учредило премию имени Тилла по математической и физической географии.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Константин Фролов Крымский, да кто их поймет? Да кто их поймет, этих русских солдат? Когда над страной раздается набат, простые ребята, где каждый герой, берут автомат и становятся в строй. Они неказисты, с курносым лицом, в границу страны, упираясь крестцом, встают перед нечистью мощной стеной, чтоб враг в попыхах захлебнулся слюной. Подбит БТР, в нем живой экипаж. Противник доволен, он ловит кураж. Десяток стволов по машине долбит. Сейчас БТР будет точно добит. Вдруг танк наш подходит под взрывы и свист. К подбитой броне подбегает танкист, цепляет на крюк перекрученный трос и благополучно решает вопрос. Все живы, покинув броню налегке. Лишь у командира осколок в руке. Промедли, и был бы печальный исход. А это до свадьбы авось заживет. Никто, кроме русских, не может посметь сквозь зубы плевать на летящую смерть, за други бросаясь в пылающий ад. Да кто их поймет, этих русских солдат?
3: Поэт Константин Фролов-Крымский написал эти строки на основе реальной истории. В апреле 2022 года в битве за Мариуполь русский танкист под огнем зацепил тросом наш подбитый БТР и оттащил машину из БТР в
4: уходящую машину. Поддержки президентского рефлекса.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Российские ученые из центра имени Мишалкина в Новосибирске создали протез митрального клапана, который подходит для имплантации через катетер. Каркас клапана изготовлен из сплава никеля и титана, а вводить его будут через верхушку сердца или левое предсердие. Малоинвазивная методика позволяет избежать операций на открытом сердце, травматичных и опасных осложнениями. Митральный клапан отвечает за правильный кровоток внутри сердца. Проблемы с ним сопровождают многие заболевания. Тут и ревматизм, и атеросклероз, и стеноз сердца, и травмы. До половины людей с этой проблемой рискуют умереть в течение 5 лет после постановки диагноза. Протезы митрального клапана существуют давно, но до сих пор их можно было имплантировать, только остановив сердце и подключив аппарат искусственного кровообращения. Риску попросту не пережить операцию подвержена половина потенциальных пациентов, прежде всего пожилых людей. Разработка новосибирских ученых подарит шанс на полноценную жизнь миллионам.
0: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Адлере на улице Ромашек установлен бронзовый памятник гамбузии. Маленькой рыбке размером до 7 сантиметров и родом из Южной Америки. Именно она помогла Большому Сочи стать одним из самых популярных курортов страны. В начале 20 века природные условия в этих краях были не столь привлекательными, как сейчас. Сильно заболоченную местность облюбовали малярийные комары. Для борьбы с ними использовали разные приемы. В частности, высадили эвкалипты, которые способны выкачивать из почвы до 40 ведер воды в сутки. Но гигантские деревья не смогли справиться с огромным объемом работ. Тогда им в помощь бросили крошечную гамбузию. Любимая пища этой рыбешки – личинки комаров. Рыбка быстро размножается и отличается отменным аппетитом. В Сочи гамбузию доставили в 1925 году. Всего через 15 лет малярия была в целом остановлена, а через 30 окончательно покинула Черноморское побережье Кавказа.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: и полгода.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
3: Всем привет, я Дмитрий Ревякин, группа «Калинов мост». Слушайте радио «Гордость».

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: Анапа – один из древнейших городов на территории России. Когда-то на этом месте располагался город Синская гавань, который затем стал частью Боспорского царства и получил имя Гаргипия. С тех времен сохранился музей-заповедник 1,5 гектара площадью. В музее можно увидеть саркофаги и амфоры, которым по 1500-2000 лет. На смену грекам пришли генуэзцы, а затем крепость захватили турки. О долгой эпохе их владычества напоминают русские ворота. Все, что сейчас осталось от турецкой крепости 18 столетия. Сейчас Анапа – одна из всероссийских здравниц. Особенно она популярна как детский курорт. Произошло это совсем недавно, в 60-е годы 20 века, благодаря Владимиру Аванесову. Он работал главврачом Анапского и Темрюкского районов и добился строительства в городе санаториев и пионерлагерей, способных круглый год принимать отдыхающих. Гордимся своими, едем в Анапу и обязательно слушаем радио «Гордость» на частоте 89 FM.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: На холодной земле

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Лилия Потика. Россия будет вечна.
2: Стынет солнце в небе мглистом, слышен стрекот пулемета. Я с упрямством фаталиста собираюсь на работу. Все мы верим, обойдется. Не сегодня. Будем целы. Только чье-то сердце бьется под невидимым прицелом. И, вдыхая полной грудью, собираю, как в мешочек, я в нее простые будни с ароматом талой почвы. Замираю на мгновенье, чтобы пить усталым взглядом небо с клюквенным вареньем теплых мартовских закатов. Под тяжелый гул снарядов, засыпая каждый вечер, знаю, все пройдет когда-то. А Россия будет вечно.
3: Поэтесса из Макеевки Лилия Потийко удостоилась за это стихотворение премии «Золотое перо Руси». Вскоре стихи стали песней. Музыку написал костромской музыкант и композитор Владимир Волков.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
6: Возрастное ограничение 0+.
1: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, я Александр Яловских. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть в русском языке слова, которые даже грамотные люди сплошь и рядом произносят с ошибкой. Например, знаете ли вы, что «недоуменный» нужно говорить только так, через «е», а вовсе не через «ё», как многие любят. «Недоуменный» от слова «недоумение» и на «ё» там не заменяется, как бы некоторым не хотелось это сделать. Поэтому, когда мы читаем диалог Гамлета с совестью Марины Цветаевой, стоит помнить, что во фразе «на дне она где ил, но я ее недоуменно любил» никакой буквы «ё» нет. Согласитесь, что без нее эти стихи звучат гораздо лучше.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, с вами Анна Волкова. Слушайте Радио Гордость. Здесь звучит то, что нас объединяет. Здесь все по-настоящему. Здесь свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Юрий Гончар, композитор и продюсер.
1: Для меня крепкая семья – это надежный тыл и источник силы. Близкие люди, которые поддерживают в любой ситуации, уважают друг друга, делят радости и трудности, передают из поколения в поколение традиции и ценности, воспитывают детей в атмосфере любви и взаимопонимания. Основа стабильности и благополучия не только отдельной семьи, но и всего общества.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Торома – это труба, музыкальный инструмент в традиционной культуре мордовских народов Эрзя и Мокша. Причем инструмент двух видов. В пастушью торому трубили при выгоне скота и возвращении стада в село. Зов сигнальной торомы – призыв к объединению перед лицом врага и символ надежды. А еще торома – это фольклорный ансамбль из Саранска. Более 30 лет участники ансамбля занимаются сбором фольклорных песен и синтезом фолка с современными музыкальными направлениями. Известно, что львиную долю песен любой народ слагает о любви. И, конечно, в репертуаре торомы таких композиций больше всего. Одна из них – «Вайтелине», в переводе на русский – «Ой, зимушка». В песне поется о холодных зимних днях, когда односельчане ходили друг к другу на посиделки. Там занимались рукоделием, общались, развлекались, рассказывали разные истории, пели. Торома – «Вайтелине», язык исполнения – эрзянский.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: 3000 авторов врачей, 30 томов, тираж 150 тысяч экземпляров. Все это большая медицинская энциклопедия СССР, одно из самых авторитетных изданий 20 века. Идея грандиозного справочника родилась в 20-е годы, и первое издание вышло через 5 лет после Гражданской войны. В нем было 30 томов. Руководил созданием энциклопедии великий организатор медицины Николай Семашко. Сразу после войны энциклопедию решили переиздать. Процесс возглавил великий хирург Александр Бакулев. Второе издание было новаторским. 36 томов текста плюс 3 тома стереоизображений внутренних органов и 34 грамм пластинки с записями звуков человеческого организма. Третье издание оказалось самым научным. Над ним в течение 15 лет работал министр здравоохранения, академик Борис Петровский. Издание вышло в свет в 89 году.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, родные! Это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Я

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Единственный белокаменный Кремль в Сибири. Уникальный исторический образец сибирского зодчества – Тобольский Кремль. Один из самых значимых культурно-исторических объектов Тюменской области. В 1961 году ансамбль Тобольского Кремля стал основой формирования историко-архитектурного заповедника. Сейчас на территории Тобольского Кремля 11 исторических объектов показа, а музей-заповедник объединяет 54 архитектурных памятника федерального и регионального значения. Сейчас музеем под открытым небом называют не только сам Тобольский Кремль, но и практически весь исторический центр Тобольска.
0: Радиостанция «Гордость».

0: мое.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Ученые Кубанского государственного медицинского университета разработали инновационную программу для раннего выявления пороков центральной нервной системы у плода. Эта система анализирует ультразвуковые изображения, выявляет возможные отклонения и помогает врачам в постановке диагноза. Технология позволит сократить число нераспознанных патологий, что приведет к снижению младенческой смертности. Сейчас система проходит доработку и в будущем сможет диагностировать не только заболевания нервной системы, но и пороки сердца, брюшной полости и мочевыделительной системы.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Айдол. Так в молодежной среде называют молодых южнокорейских, японских и реже китайских звезд с имиджем вечного подростка. Слово «айдол» пришло из английского. Сначала его заимствовали корейцы и японцы. Потом оно перебралось и в русский язык в значении «кумир», «идол». Примечательно, что в русском языке существительное «идол» известно с древних времен. Его исходник – древнегреческий «идолон» – статуя или изображение языческого божества. В этом значении слово пришло и в русский, и в английский язык. Только по-русски оно зазвучало как «идол», а по-английски «айдол». И вот теперь этот «айдол» появился у нас в английской транскрипции и несколько ином значении. Называть ли южнокорейских актеров, певцов и моделей с детскими личиками «айдолами», «идолами» и еще как-то дело каждого, кто знает о их существовании и хоть как-то интересуется.
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В Кировском районе новость. На территории неожиданно появился защитник в сфере ЖКХ. Об этом сообщает плакат Алексея Лескина, заместителя председателя Самарской губернской думы и руководителя фракции КПРФ в областном парламенте. Плакат обильно расклеили в лифтах и на остановках. Не объясняя, почему вдруг Алексей Лескин оказался защитником в сфере ЖКХ. Ведь он даже в профильном комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды не состоит. Да и избирался Лескин раньше всего больше по Новокуйбышевску, откуда, собственно, родом. С чего его на безымянку потянуло, непонятно. Но плакат Лескина – это полбеды. В том же районе обнаружена листовка с абсолютно загадочным содержанием. Сверху написано «Блок Михаила Матвеева». Затем расположен вопрос. Плохо работает управляющая компания? И странное утверждение. Поможет Ренат Галимов. Кому поможет? В чем поможет? Непонятно. Возможно, собой управляющей компании поможет плохо работать. Тут же размещен значок КПРФ и фото мужчины крайне нерешительного вида. Кроме того, указан адрес, день недели и часы, в которые господин Галимов оказывает обещанную помощь. В среду с 9 утра до полудня по адресу Новосадовая, 19, 3 часа в неделю. Ну то есть, жителям Кировского района за помощью надо ехать на другой конец города, причем в рабочее время. Вам не кажется, что авторы листовки над нами издеваются? Но если разобраться подробнее, все еще веселее. Дело в том, что Ренат Рустамович Галимов профессионально никак не связан с жилищно-коммунальным хозяйством. Он врач-стоматолог. Ну чем может помочь стоматолог, если плохо работает управляющая компания? Напугать нехороших коммунальщиков бурмашиной? В результате как-то сама собой родилась памятка для избирателей. Если в уборной проблема со сливом, вас не спасет стоматолог Галимов. Если в квартире протек потолок, вам не поможет Матвеева блок. Если тарифы считают нечестно, вряд ли вам в помощь окажется Лескин. Сдайте агитки в макулатуру и обращайтесь в прокуратуру. Там точно есть и полномочия, и рычаги, которые помогут решить проблемы с плохо работающей управляющей компанией и защитить вас в сфере ЖКХ.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Марина Кудимова. Война. Война — это сын стон. Библейский мор, глад. Но гибель без похорон еще не ведет в ад. Война — это тыл, блуд, измен и торгов ряд. Но там, где тебя ждут, ты верен, любим, свят. Подбит головной танк, сожжен броневой гроб. Но раз оголен фланг, пехота пойдет в лоб. Война — это сыпь, тиф, трассера больной свет. Но если герой — миф, то нас никого нет.
2: Это стихотворение написано поэтом, писателем и переводчиком Мариной Кудимовой еще в 2014 году, за 8 лет до начала СВО. Тогда уже случилось страшное 2 мая в Одессе. Да и много чего жуткого уже успело произойти к тому времени. Строки посвящены выходу ополчения из Славянска и Краматорска. Вот что говорит о своем мироощущении тех дней сама Кудимова. «У меня и раньше не было сомнений, куда все движется. А тут отпали последние».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиостанция «Гордость».

0: Не знаю.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
2: Права и свобода человека, как феномен, мне кажется, возникла в эпоху Возрождения и Просвещения. И, с одной стороны, это попытка как бы разделить человеческое и божественное, потому что идея в том, что мои права и свободы заканчиваются там, где начинаются ваши права и свободы. И это очень как бы такая зыбкая территория. Но если ты осознаешь, что человек создан по образу и подобию Божьему, то ты не можешь нарушать права и свободы других людей, потому что и другие люди созданы по образу и подобию Божьему. И вот это и есть как бы некий такой гармонический мир, в котором ты существуешь с другими людьми. И кроме того, права и свободы, ведь это обратная сторона обязанностей. Права и свободы не могут возникать в пустоте. Они диалектически связаны с нашими обязанностями. В общем, это та ценность, о которой еще нужно думать и философствовать.
1: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
3: Возрастное ограничение 0+.
1: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Велимир Хлебников – гениальный русский поэт Серебряного века. Он стоял у истоков русского футуризма и авангарда в поэзии. Однако современники считали его довольно странным и загадочным человеком. Сам Велимир называл себя «будетлянином». Этот термин изобрел сам поэт для обозначения футуристов. Кстати, многим Хлебников был известен как председатель земного шара. В 1916 году он создал общество председателей земного шара. По замыслу поэта, этот союз должен был состоять из 317 членов и осуществлять идею мировой гармонии. Одним из председателей был также Герберт Уэллс. Считается, что в статье «Радио будущего» он довольно точно описал современный интернет. Вообразим себе главный стан радио. В воздухе паутина путей, туча молний, то погасающих, то зажигающихся вновь, переносящихся с одного конца здания на другой. Ежесуточно, похожие на весенний полет птиц, разносятся стаи вестей из жизни духа. Владимир Маяковский назвал Хлебникова своим учителем, создателем новой поэтической эры и сравнивал его с Менделеевым в литературе. В честь поэта названа малая планета 3112 Велимир, открытая советским астрономом Николаем Черных в 77 году прошлого века.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Концертный зал на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первый в мире самолет на криогенном топливе. 15 апреля 1988 года совершил первый полет самолет Ту-155, силовая установка которого работала на жидком водороде. Один из трех двигателей самолета был специально сконструирован для работы на криогенном топливе и не имел аналогов в мире. На следующем этапе эксперимента водород заменили на сжиженный природный газ. Оба вида криогенного топлива показали лучшую по сравнению с авиационным керосином экономичность и экологичность. Всего экспериментальный Ту-155 совершил 70 полетов на криогенном топливе. Считается, что этот самолет намного опередил свое время.
0: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Популярная певица Гульназ Шакирова более известна под творческим псевдонимом «Дышать». Она родилась и выросла в Казани, поет и на татарском, и на русском языках. В основе ее нынешнего репертуара татарская этника в современной аранжировке. Этнические мотивы ее композиции органично сочетаются со стилем инди-поп и хип-хоп. Неудивительно, Гульназ много лет занималась танцами и даже преподавала тот самый хип-хоп. Тексты она пишет сама, дополняя татарские народные песни, сочиняя собственные или создавая комбинированные варианты. Одна из таких композиций «Был былым». В переводе на русский – «Соловей». Песня написана на вечную тему томления одинокой души в поисках любви. «Спой мне, соловей, и на сердце станет легче. Дышать, был былым». Язык исполнения – татарский.

0: радиостанция «Гордость».
1: Знаешь, у меня идея. Притуши немного город. Сделай чуточку бледнее фонари и светов.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Калугу не зря называют колыбелью космонавтики или космической столицей России. Здесь жил и работал Константин Циолковский. Здесь создан первый в мире и крупнейший в России музей космической тематики. В наши дни космическая тема получила в Калуге неожиданное развитие. На улицах города появились мини-космонавты. Миниатюрные бронзовые скульптуры в виде человечков в скафандрах. Первый из них расположился на крыльце Калужского драмтеатра, и его назвали театралом. На сегодняшний день их уже больше 20. Большинство скульптур тематические, имеют привязку к месту. Например, космонавтик-школьник установлен в школьном дворе, студент – на территории кампуса, космонавтики-малыши у семейного центра, влюбленная пара – у ЗАГСа. Космонавтик в виде младенца в люльке приземлился во дворе дома-музея Циолковского как символ зарождения космической эры. Все арт-объекты выполнены по инициативе и на средства частных лиц и организаций.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: «Посейдон» — единственный в мире подводный беспилотник. В 2018 году ЦКБ «Рубин» разработала новое российское сверхоружие. Комплекс «Посейдон» представляет собой беспилотный подводный аппарат, задача которого заключается в доставке ядерного боеприпаса к берегам противника. Он может уничтожить крупные прибрежные города, обрушив на них радиоактивные цунами высотой в сотни метров. Дроны обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и имеют сверхвысокую энерговооруженность. Они практически неуязвимы для противника.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Уфе установлена одна из самых оригинальных городских скульптур. Мемориал клещу по имени Валера. Эта фигурка высотой всего 5 сантиметров, отлитая из серебра 925-й пробы. Она является одним из самых маленьких памятников в России. Замысел принадлежит уфимскому путешественнику и ювелиру, который объяснил: клещ неплохой и нехороший. Он просто есть и хочет жить. Постамент изготовлен из камня, найденного на вершине Уральской горы, и украшен табличкой с надписью «Я просто, как и ты, хочу жить». Фигурка стала символическим напоминанием о природе и ответственности человека, и одновременно необычным арт-объектом, который часто трудно заметить на первый взгляд. Для жителей Уфы клещ Валера превратился в место встречи, фотолокацию и повод улыбнуться городу.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знаете ли вы, что академик Николай Вавилов, генетик, ботаник, химик, селекционер, собрал самую крупную в мире и богатейшую по видовому представительству коллекцию семян культурных растений? Коллекция стала первым в мире генетическим банком и нашла широкое применение в селекционной практике. Она пережила даже блокаду Ленинграда. Ее хранители умерли от голода, но не взяли ни зернышка из драгоценного банка генетических ресурсов. Ученый со своими коллегами совершил около 180 ботанико-агрономических экспедиций, побывал в 65 странах на 5 континентах. Результатом стала уникальная коллекция семян. К 1940 году она насчитала 250 тысяч образцов. И по сей день коллекция, собранная Николаем Вавиловым, считается самой богатой и самой ценной в мире.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Милосердие. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: В моей жизни были моменты, когда поддержка стороны помогала выстоять. Иногда для человека достаточно просто внимания, простой вопрос: «Как у тебя дела?». Доброе слово может изменить многое. Милосердие делает нас людьми. Часто простое слово может изменить настроение и дать силы идти дальше. Будьте добрее друг другу. Относитесь с уважением и лаской к братьям нашим меньшим. Не забывайте, что мы в первую очередь люди.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Реклама.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: всей.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Исследователи Института фармации и медицинской химии Пироговского университета синтезировали уникальный класс органических соединений. По мнению специалистов, они могут стать основой будущего препарата от одного из самых тяжелых неврологических заболеваний. Открытие началось с неожиданного результата в лабораторном эксперименте. В смеси появился неизвестный ранее сигнал. Анализ подтвердил, что это новое соединение, ранее неизвестное науке. Более того, команда разработала способ его синтеза и получила более 30 производных. Сейчас ученые изучают, как соединение взаимодействует с дофаминовыми рецепторами. По словам профессора Вадима Негребецкого, доклинические испытания могут завершиться уже через 2-3 года. После этого возможен следующий шаг – клинические исследования на людях.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Всем нам знакомо выражение «беречь как зеницу ока». А знаете ли вы, что такое, собственно, зеница? Раньше именно так именовали зрачок. Слово это общеславянское. Его родственники существуют во многих языках. Восходит к давно исчезнувшему «зна», или как-то примерно так. Когда-то давным-давно этим словом называли «глаза». Со временем глаза стали очами, а зеница осталась для обозначения самой важной их части. Однако иногда так называли и весь глаз, целиком. Слово это до сих пор встречается в литературе. Писатели используют его, когда пишут под старину, или же для того, чтобы придать тексту более возвышенный характер. Но есть у зениц и совершенно невозвышенный родственничек. Это зенки. Да, именно зенки. Блатного жаргона. Такой вот он, русский язык, интересный и богатый.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Если есть в России рай, это Краснодарский край, гласит пословица. Столица Кубани заслуживает внимания не меньше, чем Сочи. Грандиозный стадион «Краснодар», прозванный в народе «Колизеем» за античные пропорции и роскошную отделку итальянским травертином, способен вместить 30 тысяч зрителей. Рядом парк Галицкого с зеркальным лабиринтом и экзотической растительностью. Совсем недавно в парке начал цвести делоникс – редкое растение родом с Мадагаскара. Один из духовных центров Кубани – Екатерининский собор, величественное краснокирпичное сооружение в русско-византийском стиле, построенное в конце 19 столетия. А в истории кубанского казачества особую роль играет Александро-Невский собор, воздвигнутый в середине позапрошлого века на войсковые средства. В начале нулевых его воссоздали, как и 4-метровый памятник императрице Екатерине Великой. Едем в Краснодар и слушаем «Стою на полустаночке» одной из уроженок этого города Валентины Толкуновой на радио «Гордость» 89,7 в столице Кубани.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Все сложится с новым кроссовером Тенет T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Тенет T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Способ облегчить жизнь в космосе придумали братья Алексей и Илья из Орла. Они создали и запатентовали специальную перчатку-экзоскелет, которая снижает нагрузку на кисть космонавта. Идея посетила юных изобретателей, когда, участвуя в программе «Большие вызовы», они попробовали поработать в скафандрах. Оказалось, чтобы просто сжать кулак, требуется приложить огромные усилия. Тогда ребята придумали перчатку с функцией дополнительного сжатия, которую можно поместить прямо в каркас скафандра. Братья-изобретатели уже много лет работают командой. Один больше интересуется инженерной стороной любого вопроса, а второй любит программное обеспечение.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Фидбэк – это слово пришло в русский язык в 90-е годы, заимствовано из английского, где появилось в начале 20 века. Этимологически состоит из двух частей – «фид» – «питать», «подавать» и «бэк» – «назад», «обратно». Буквальный перевод – «обратное питание» или «обратная подача». Изначально термин использовался в электротехнике, обозначая процесс, которым часть выходного сигнала возвращается на вход системы. Потом его полюбили музыканты. Они стали называть фидбэком особый воющий или гудящий звук, который может появиться благодаря взаимодействию электрогитары и усилителей. Следом активизировались маркетологи и кадровики, используя слово «фидбэк» в значении «обратная связь», «отзывы о продукте» или «о работе». Русские синонимы – те же «обратная связь», «отзыв», а также «оценка», «отклик», «реакция», «комментарий» – их почему-то резко перестали устраивать.
0: Радио «Гордость».

Вечные ценности. На радио «Гордость». На все времена.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: В эфире «Позывные великой страны» и я, Константин, солист группы «Братья Гримм» на радио «Гордость». Слушайте своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Виталий Гинзбург, российский физик, один из тех, кто получил Нобелевскую премию уже после распада СССР. Он сформулировал квантовую теорию эффекта Вавилова-Черенкова и теорию переходного излучения на границе двух сред. Он занимался проблемами оптики и термоядерных реакций и создал сразу несколько научных школ по космофизике, сверхпроводимости, радиофизике. Родился ученый в Москве за год до революции и до 11 лет не ходил в школу. Учился под руководством отца-инженера. Закончил фабрично-заводское училище, работал лаборантом и параллельно готовился к поступлению в МГУ сразу на второй курс. Когда началась война, просился на фронт, но его не взяли, физики были нужны в тылу. В 26 лет Гинзбург защитил уже докторскую диссертацию. В эвакуации в Казани царил постоянный холод, и ученый вместе с Ландау изучал низкие температуры в физике. Так появилась теория сверхпроводимости Гинзбурга-Ландау. Одновременно он работал в ядерном проекте и предложил одну из ключевых идей для создания советской водородной бомбы. Сейчас прикладные разработки, основанные на его теориях, используются от медицины до астрономии. Знания о природе эффекта Черенкова-Вавилова необходимы при радиационной терапии, когда смотрят, как луч воздействует на пациента. А исследования ученого в кристаллооптике позволили разработать лазеры, оптоволокно, светодиоды. Интересный факт. Уже будучи ученым, Гинзбург признался, что пишет с ошибками и слаб в простейшей арифметике.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Поэт Елена Заславская.
1: В Донбассе понятие труд, оно, наверное, созвучно слову молитва. У нас индустриальный край, где труд – это основа донбасского характера. И эту ценность я хочу проиллюстрировать небольшим отрывком из своей поэмы «Новороссия гроз, Новороссия грез». Она описывает начало русской весны у нас. Отрывок такой. «На заводе прокатных волков Сталинград. Три дня подряд горел цех разливки стали, когда его обстреляли. Была бы станина, мечтает начальник цеха. И руки его от работы черны и огромны. Станки отстроим, отремонтировали же домну. Так что все отстроим, мы отстроим наши города».
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026. В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В столице Башкортостана, на высоком берегу реки Белой, возвышается монумент, посвященный герою-поэту башкирского народа – Салавату Юлаеву. Это не просто памятник, а символ целой республики, воплощение силы, гордости и свободы духа. Памятник стал настоящим инженерным и художественным достижением. Статуя конного всадника весом более 40 тонн считается крупнейшей конной скульптурой России и Восточной Европы. Удивительно, но вся конструкция держится лишь на трех точках опоры. Такое решение придает монументу ощущение движения, будто конь вот-вот сорвется в галоп, а герой направится вперед. Монумент стал символом республики. Его образ размещен даже на гербе Башкортостана. Это не просто достопримечательность, а место, где история, искусство и гордость народа соединяются.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Реклама. Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
1: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
2: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: История одной песни. Группа «Радио Тапок» посвятила композицию под названием «Танк Алёша» историческому бою, который произошел 6 июня 2023 года в районе Новодаровки Запорожской области. В песне описывается подвиг экипажа танка Т-80, против которого двигалась целая колонна бронетехники ВСУ. На записи с беспилотника было отчетливо слышно оператора, который говорил: «8 единиц техники, а у нас там один Алёша». И эти слова стали известны всему миру. Подвиг Алёша вдохновил основателя группы «Радио Тапок» на создание новой песни и клипа на нее.
1: Когда я впервые увидел видео о подвиге экипажа танка «Алёша» несколько лет назад, меня зацепила сама история с тем самым легендарным видео, когда наш танк вышел один против 8 единиц техники противника. Я захотел передать этот подвиг так, как чувствую его сам, поэтому выбрал близкий мне по духу жанр тяжелой музыки, которую я, собственно, и использую в своем творчестве, так как только такая мощная агрессивная подача, на мой взгляд, способна донести эмоции и напряжение той самой истории до слушателя.
0: В съемках клипа, созданного в рамках музыкального отбора Президентского фонда культурных инициатив, участвовал настоящий экипаж легендарного танка – лейтенант Александр Леваков, ефрейторы Филипп Евсеев и Алексей Неустроев. Все они за тот бой были награждены золотыми звездами Героя России. Клип можно посмотреть на всех цифровых площадках России. А в эфире «Радио Гордость» звучит песня о легендарном подвиге экипажа танка «Алёши». Слушаем.

0: всему на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Гранты на культурные проекты. До 30 июня Президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
3: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, подосник, деревня, Калинин.
2: Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости. Первый в мире планетоход. 17 ноября 1970 года советской межпланетной станции «Луна-17» на поверхность Луны был доставлен аппарат «Луноход-1». Это был первый в мире планетоход, аппарат для исследования другого небесного тела. «Луноход» успешно работал на поверхности спутника Земли 10,5 месяцев. Он проехал больше 10 километров, обследовал площадь 80 тысяч квадратных метров, передал на Землю 25 тысяч фотографий, произвел анализ лунного грунта и выполнил ряд других исследований. «Луноход» был создан в конструкторском бюро имени Лавочкина под руководством главного конструктора Георгия Бабакина.
1: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость. Это мы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Магнитогорск – город, который знают во всем мире как центр черной металлургии. Именно здесь с 1929 года работает Магнитогорский металлургический комбинат – сердце металлургической отрасли страны. Сегодня он входит в число крупнейших предприятий мира, производя миллионы тонн стали и задавая стандарты промышленного производства. Город и комбинат стали символом индустриальной мощи России. Во время Великой Отечественной войны Магнитогорск обеспечивал фронт сталью и техникой. В послевоенные годы завод продолжал развиваться, открывались новые цеха, внедрялись передовые технологии, расширялись производственные мощности. Сейчас здесь собственные шахты, доменные печи, электросталеплавильные и прокатные цеха. Магнитогорск по-прежнему остается важнейшим центром металлургии, внося весомый вклад в экономику России и мировую промышленность.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

и ночи. Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг...

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Алексей Батян – известный советский разведчик и прототип майора Вихря из произведений Юлиана Семенова. Он совершил множество подвигов, включая организацию диверсии в тылу врага и участие в обороне Москвы. Алексей родился в 1917 году в Белоруссии. После школы поступил в педагогическое училище, а в 22 года его призвали в польскую армию. В 1939 году во время вторжения немцев он сумел сбить 3 вражеских самолета. После возвращения в СССР он был включен в кадровый резерв органов НКВД. С началом Великой Отечественной войны Батяна направили на фронт, где он выполнял задания, которые до сих пор остаются под грифом «секретно». Настоящая же слава пришла к разведчику, когда он начал совершать диверсии в глубоком тылу врага, уничтожая коммуникации и линии связи врага. Один из его самых известных подвигов – спасение города Кракова, где он подорвал склад боеприпасов, предотвратив уничтожение культурных памятников. Товарищ Батян выполнил более 50 опасных задач и получил множество орденов. В 2007-м ему присвоили звание Герой России. Разведчик прожил 103 года, оставив после себя наследие настоящего патриотизма и мужества.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
2: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с ВБ Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. ВБ Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Расскажите, пожалуйста, какую музыку пришли послушать?
2: Ну, группу «Любэ». Интересно, конечно. Музыка «Гордость».

0: земля вместо неба ложится ему на плечи, и космос по-русски ему отвечает.
1: До скорой встречи.
2: До свидания.

0: скорой встречи.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Русский язык велик, могуч и непрост для освоения не только иностранцами, но и носителями языка. Особенно часто сложности возникают в области орфоэпии, то есть правильного произношения слов и нормативного ударения. В русском языке есть немало используемых в повседневной жизни слов, которые многие из нас произносят неправильно. Одно из них – глажение. Нормативное ударение падает на первый слог, как в слове «гладить» или разговорном «глажка». Но вот при этом доска для глажения будет гладильной, а не гладильной. Точно так же гладильная произносится название специального помещения для глажения в прачечных, гостиницах, санаториях, а также в просторных домах и квартирах. Впрочем, сегодня во многих комплексах для временного проживания, костюмерных, магазинах одежды, а также в домашнем хозяйстве используются компактные гладильные центры. В их составе необходимое оборудование для глажения и, конечно, гладильная доска.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: В Санкт-Петербурге запустили серийное производство нового российского лифта «Метеор ЭВО NG» собственной разработки. Первые устройства уже поставлены заказчику в Мордовии. «Метеор» — это первый лифт, созданный силами российских инженеров без поддержки глобальных корпораций. Уровень шума в кабине снижен в 1.5 раза, а вибрации — почти на четверть. Максимальная скорость увеличена с 1,6 до 1,75 метра в секунду. Высота подъема выросла с 90 до 100 метров, а максимальная этажность с 30 до 35. Новый лифт на 80% состоит из российских комплектующих. Полностью отечественным он станет через 2 года после того, как компания начнет выпуск собственных высокотехнологичных компонентов подъемного оборудования.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

История одной песни. Из 300 песен композитора Яна Френкеля около 20 написано на стихи Инны Гоф. Среди самых известных – «Ветер северный». Впервые песня прозвучала в 1968 году в исполнении Майи Кристалинской, а в 1971 стала главным хитом ансамбля «Голубые гитары». Незадолго до этого в ансамбль пришли музыканты Юрий Валов и Сергей Дюжиков. «Вот тебе песня», — сказал Валову руководитель ансамбля Игорь Гранов. «Споешь?» Песня была записана, вскоре вышла на пластинке, и с тех пор ни одна композиция «Голубых гитар» не могла сравниться с ней по популярности. Вот что рассказывал Юрий Валов. «Я помню, как Дюжиков меня доставал. Когда на гастролях он приходил в ресторан поесть, он сразу шел к музыкальному автомату, бросал 20 копеек и включал «Ветер северный». А потом тыкал в меня пальцем и приговаривал: «Это он поет! Это он поет!» Я ужасно стеснялся. Послушаем песню Яна Френкеля на стихи Инны Гоф в исполнении ансамбля «Голубые гитары».

0: Радиостанция «Гордость».
1: Дорогу стремаю!
2: Здоровенькие!
1: Что вы делаете?
2: Обряди вам, милые, мню!
1: Умните!

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Мы, хор турецкого, мы слушаем радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Четыре школьницы из республики Коми создали микроводоросли для очистки водоемов от нефтепродуктов. Микроводоросли разлагают любую нефтяную пленку. Изобретение уже не только запатентовано, но и апробировано на одном из предприятий республики, которое специализируется на ликвидации последствий аварий. Вместе со своей наставницей, биологом Надеждой Лихановой, девочки работали над проектом целых 3 года. Уникальность их изобретения в том, что водоросли отлично развиваются в условиях крайнего севера, а чтобы начать очистку, раствор нужно просто развести в воде. Чтобы добиться этого результата, школьницы экспериментировали со специальной питательной средой.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «гражданство» – одно из тех, в которых, к сожалению, наши граждане нередко ошибаются. Ставят ударение на первый слог. Возможно, ориентируются как раз на слово «граждане», считая его проверочным. Но это не так. В однокоренных словах «граждане», «гражданка», «гражданство», «гражданственность», «гражданин» ударение буквально путешествует по слогам, перемещаясь от первого до третьего. При затруднении лучше всего обратиться к словарю, причем к любому, где проставлено ударение. Разночтений никаких нет. Кроме того, в толковых словарях можно не только свериться с правописанием и произношением слов «гражданин», «гражданство», «гражданственность», но и с историей их появления и развития в русском языке. А вот еще один прекрасный способ прочно зафиксировать в памяти нормативное ударение в слове «гражданство». 9 ноября в 2022 году указом президента Российской Федерации утверждены основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В числе 17 традиционных ценностей, определенных в этом стратегическом документе, названа «гражданственность». Постановка ударения в слове «гражданственность» вопросов не вызывает. Любой из нас произнесет его с ударением на второй слог. Запомните, точно так же ударение падает в слове «гражданство». Это нормативный и единственно правильный вариант.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Александр Столетов – один из наших физиков, чьи имена вошли в историю мировой науки. Он открыл первый закон внешнего фотоэффекта. Уже в 20 веке изучением природы света будет заниматься Альберт Эйнштейн. Его теория даст ответы на вопросы, которые поставил Столетов. Но именно российскому физику удалось близко подойти к верному объяснению ряда явлений, которые еще не могла изучить наука его времени. Родился Александр Столетов в старинном городе Владимире в купеческой семье. Учился во Владимирской гимназии, где талантливый педагог и заинтересовал его физикой. Поступил в Московский университет. Кстати, именно ему МГУ обязан первой университетской физической лабораторией. Дело в том, что в середине 19 века в нашей стране их еще просто не было. Ученый сумел организовать для студентов лабораторию, оборудованную по последнему слову тогдашней техники. Сейчас во Владимире можно посетить дом-музей семьи Столетовых, а возле главного здания Московского университета увидеть памятник ученому.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».
3: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: Я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Реклама.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте fondkulturnykhiniciativ.rf. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
8: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
9: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Более 5,5 столетий герб Пскова украшает золотой барс. Почему этот могучий зверь был выбран символом старинного русского города? Историки и геральдисты до сих пор не пришли к единому мнению. Но это ничуть не помешало появлению в городе 1,5 десятков барсиков, миниатюрных бронзовых фигурок. В отличие от грозного барса на гербе Пскова, барсики получились милыми, приветливыми и очень полюбились горожанам и гостям города. В холодное время года им надевают шапочки, повязывают шарфы. Носы их блестят круглогодично от множества прикосновений. Расположены барсики в небанальных локациях, призванных показать город с неожиданной стороны. Квест по поиску фигурок стал одним из любимых развлечений и горожан, и туристов. Недавно многие барсики получили имена. Большинство из них названы в честь знаменитых уроженцев и жителей Псковской земли.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В эфире «Радио «Гордость» новости из Архангельской области. Хвойный напиток компании «Ария» получил золотую медаль на международной выставке в номинации «Инновационный продукт». В его основе сосновая хвоя, богатая витаминами и антиоксидантами. Производитель отмечает, что использует только зимнюю хвою, в которой особенно много витамина С, а благодаря бережной технологии напиток сохраняет все полезные свойства. Вдохновением для создания послужили традиции северян, а именно напиток поморский кёжа, который издавна готовили на травах с ягодами. Компания планирует расширять географию продаж и разрабатывать новые вкусовые вариации.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
4: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Одной из самых ярких композиций якутской певицы Саины считается знаменитая «Якутяночка». Впервые эта песня прозвучала почти полвека назад в исполнении Маргариты Суворовой. К песням народов Севера она относилась с большой любовью. Можно сказать, что они были визитной карточкой певицы. Побывав на гастролях в Якутии, Маргарита очаровалась местным народным и авторским музыкальным творчеством. Особенно запала в душу музыка композитора Аркадия Алексеева на стихи поэта-писателя-переводчика Семёна Данилова. В оригинале композиция называется «Танец Саха». Русский текст по просьбе Суворовой написал легендарный Леонид Дербенев. Долгое время «Якутяночку» Дербенева считали переводом даниловского «Танца Саха». На самом деле два поэта написали разные стихотворения на одну тему. «Якутяночка» в исполнении Саины звучит на двух языках. В текст включены строчки и Семёна Данилова, и Леонида Дербенева. Саина, «Якутяночка», языки исполнения – якутский, русский.

0: радио «Гордость». Гордость. Гордость.
1: Дорогие друзья, с вами Сергей Войтенко, заслуженный артист России. Это радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе,

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Камень за камнем мы построим все, что хотим. Самыми яркими красками нарисуем сотни картин. Мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети. Если разбежимся как следует,

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть. Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с ВБ Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. ВБ Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРМД.
3: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Главный ботанический сад Российской академии наук – один из крупнейших в европейской части Евразии. Его основали в 1945 году в Москве как символ победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Он носит имя выдающегося ботаника Николая Цицина, который руководил садом 35 лет. Ботанический сад занимает почти 332 гектара. На его территории произрастают более 18 тысяч растений, которые признаны национальным достоянием России. Здесь собрана наиболее полная в Европе коллекция субтропических и тропических растений. Дендрарий – самая большая часть сада. Он занимает 75 гектаров и построен как ландшафтный парк. В центре находится заповедная Дубрава – это территория старого Останкинского леса. Средний возраст деревьев превышает 150 лет. Но встречаются и 200-летние экземпляры. Уникальное место в нашей уникальной стране.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Все знают, что в Рязани грибы с глазами. А приходилось ли вам их видеть? Если нет, значит, вы не были в Рязани более 10 лет. С 2013 года на улицах города выросло более 10 жанровых скульптурных композиций, изображающих очеловеченные грибы. Эти необычные арт-объекты стали одной из визитных карточек города. Глазастые грибочки символизируют традиционные современные занятия рязанцев. Так, неподалеку от соборной колокольни замер в дозоре гриб-часовой. Перед торговыми рядами шагает гриб-коробейник. У рязанского политеха гриб-профессор читает лекцию студентам. На театральной площади прогуливается под зонтиком влюбленная парочка. А на Лыбецком бульваре веселые лисички лихо несутся на скейтборде. У многих бронзовых грибочков подозрительно блестят носики. Горожане и туристы не упускают случая потереть их на удачу.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Как вы думаете, вот сейчас музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: В основном патриотическая, как по мне.
3: Я тоже так думаю, патриотическая.
4: Здравствуйте, друзья! Это «Зверобой».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знали ли вы, что Амурская область стала российской благодаря нелегальной экспедиции? 175 лет назад член Русского географического общества, уроженец Костромской губернии капитан Геннадий Невельской отправился исследовать устье реки Амур и выяснить, действительно ли Сахалин был полуостровом, как было принято тогда считать. На мысе Куэгда Невельской заложил Николаевский пост, который впоследствии станет городом Николаевск на Амуре. В Санкт-Петербурге самодеятельность капитана не оценили, однако Николай I возмущений не поддержал и на доклад особого комитета наложил резолюцию, где раз поднят русский флаг, он уже спускаться не должен. Государь-император капитана Невельского, конечно, пожурил, но и наградил орденом Святого Владимира 4-й степени.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых-2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Наверняка вам приходилось слышать выражение «day off». В английской корпоративной культуре этот термин означает «внеплановый день отдыха». Но так ли уж необходимо употреблять заимствованное слово в русскоязычной среде при наличии русских же аналогов? Да, привычный нам отгул – не совсем точный синоним. Отгул можно получить за переработку или, например, за донорство. А вот свободный день, нерабочий день, день отдыха – вполне подходит. Тем более, что во многих структурах такие дни, как правило, оплачиваемые, оговариваются в договоре. Дело другое, если вы трудитесь на англоязычного работодателя и языком общения в компании является английский, тогда, конечно, вы просите day off. То же самое, если находитесь в постоянном контакте с англоязычными партнерами. Предупредили, что у вас day off, и они не беспокоят. Ну а в русскоязычной-то среде какой смысл для пущей важности? Увы, опоздали вы лет на 20 минимум. Тогда еще работа на западного работодателя считалась невероятно престижной и подчеркивалось при всяком удобном и неудобном случае. Чаще неудобном, и чаще всего как раз теми, кто не имел никакого отношения к инофирме и трудился, к примеру, в киоске за углом. Сегодня day off вызовет у русскоязычного собеседника иронический смешок. Это в лучшем случае.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире парашютно-реактивная система. В 1973 году советскими десантниками было выполнено первое в мире десантирование боевой машины с экипажем внутри. Десантирование производилось с использованием многокупольной парашютной системы и парашютной платформы. Этот комплекс получил название «Кентавр». В 1976 году для десантирования БМД с экипажем впервые в мире использовали новейшую советскую разработку – парашютно-реактивную систему под названием «Реактавр», то есть «реактивный кентавр». Система была бесплатформенной, а вместо нескольких парашютов применялся один – более экономичный и легкий – купол площадью 540 квадратных метров. «Реактавр» был на тонну легче предшественника и монтировался непосредственно на БМД. Он спускался из самолета со скоростью вчетверо большей, а в момент приземления скорость вертикального снижения гасилась до нуля за счет тяги реактивных двигателей. Таким образом обеспечивалась мягкая посадка.
0: Радио «Гордость».

0: История одной песни. Лето 2022 года. Наши войска отбили у врага Мариуполь. В эти дни поэт Дмитрий Мельников создал одно из своих самых ярких стихотворений «Напиши мне потом». Пронзительные строки написаны от имени бойца, отдавшего жизнь за освобождение города. Стихотворение вошло в целый ряд сборников военной поэзии. Известные чтецы и актеры читали его со сцены и в эфире. На стихи сняли мини-клип. Меня очень тронул этот стих, и я подумал, что было бы здорово написать на него песню, рассказал в своем телеграм-канале певец и композитор Денис Майданов. Я разыскал поэта и предложил сотрудничество. Дмитрий дал добро и сочинил на его стихи музыку и записал студийный трек «Мариуполь», который вошел в мой альбом 23-го года «Русский мир». Вскоре песня вышла к массовому зрителю. Телепремьера песни состоялась на праздничном концерте ко Дню защитника Отечества на Первом канале 23 февраля 2025 года. Послушаем песню «Мариуполь» на стихи Дмитрия Мельникова в исполнении Дениса Майданова.
1: Напиши мне потом, как живому письмо, но про счастье пиши, не про горе. Напиши мне о том, что ты видишь в окно бесконечное синее море, что по морю по синему лодка плывет серебристым уловом богата, что над ним распространяется.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: С вами Зара. Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: 1000 поводов для гордости.
1: 10 июня 1936 года в Москве создали «Союз мультфильм». Студия более 80 лет располагалась в стенах древнего храма Николая Чудотворца рядом с одноименной колокольней. Именно там рождались шедевры советской и мировой мультипликации. Свое начало русская анимация берет еще во времена Российской империи. Тогда Владислав Старевич создал несколько мультфильмов о приключениях насекомых. «Стрекоза и муравей», «Прекрасная Люканида» или «Война усачей с рогачами». Далее в историю мультипликации ворвался служивший на Мосфильме архитектор Александр Птушко, который создал фильм «Новый Гулливер», где соединил актерскую игру с кукольной. В 1936 году он стал первым директором «Союз мультфильма». Кстати, первый мультик студии был черно-белым и назывался «В Африке жарко». После него быстро перешли на производство цветных мультиков. Золотым веком студии считается период 60-х по 80-е годы. Тогда родились «Винни-Пух», «Ну погоди», «Трое из Простоквашино» и другие культовые мультики.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Забайкалье открыто крупное месторождение флюорита. Запасы больше 5 миллионов тонн. Объект легко доступен для разработки, так как расположен рядом с инфраструктурой. Это значительно усилит общероссийские резервы флюорита, увеличив их на целых 18%. Сегодня Россия входит в пятерку стран-лидеров по этому минералу. Новое месторождение назвали главным геологическим открытием 2025 года. Уже скоро начнут торговать правом на его добычу.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радиостанция «Гордость».

0: «Вечные ценности» на радио «Гордость».
1: Мой город веселый и яркий, мой город у моря, как будто из пушкинской сказки.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Быковский Виктор Иванович. Герой Советского Союза. Участник Великой Отечественной войны. Виктора призвали в армию по окончании медицинского техникума. В 43-м году был отправлен на фронт, командовал санитарным взводом. Отличился во время битвы за Днепр. В ночь на 25 сентября 43-го года Быковский в составе группы захвата форсировал Днепр. На рассвете в критический момент боя защищал раненых на батальонном медпункте. Был дважды ранен, но сумел переправить всех раненых через реку в тыл. На последней лодке тяжело раненого военфельдшера самого отправили в госпиталь. 26 октября 43 года гвардии лейтенанту медицинской службы Быковскому было присвоено звание Героя Советского Союза. Через два месяца Виктор вернулся в строй. Участвовал в освобождении Украины и Румынии. Награжден орденом Красной Звезды. После войны Виктор Быковский работал в военных, а по увольнении в запас в гражданских лечебных учреждениях.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радиостанция «Гордость».

Мир придуман так, что ничего нельзя в нем изменить. Чтоб над нами каждый день вставало солнце и садилось. И Господь всем людям на планете завещал любить. Сотни лет прошло, но в мире ничего не изменилось.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: Свой путь я начинал в обычном провинциальном доме культуры. На тот момент я не имел никакого музыкального образования, какого-то большого опыта в работе как руководителя с музыкальными коллективами. Но я имел большое желание развиваться, часами работать над собой. Созидательный труд – это когда ты видишь смысл в том, что делаешь. Каждая репетиция, каждая песня – это шаг вперед. Так, по моему мнению, и строится путь.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, это Гаяна. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Новокуйбышевске есть уголок, согретый памятью и аккордами. Бардовский сквер имени Валерия Грушина. Его благоустроили по инициативному проекту. И сегодня это место, где оживает легенда великого барда. Центром сквера стала скульптура Грушина. Именно в том героическом моменте, когда он спас детей, проявив настоящий дух самоотверженности. Проект выполнен в форме гитары. Дорожки, скамейки, освещение – все напоминает о музыкальной стихии и душе бардовской песни. Этот сквер – любимое место жителей. Сюда заходят, чтобы отдохнуть, вспомнить Грушина или просто послушать тишину. А в 2024 году арт-объект получил престижную международную награду «Золотой Трезини», что подтвердило его значимость далеко за пределами города. Сквер Грушина – это не просто зеленая зона, а живое пространство памяти и вдохновения, где каждый шаг напоминает о том, как много значит музыка и подвиг.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Некоторые слова со временем обрастают новыми значениями. Одно из таких – девиация. В переводе с латыни – отклонение. Считается, что со средних веков им начали пользоваться моряки, называя так отклонение корабля от курса. Позже девиацией стали называть отклонение стрелки компаса под влиянием локальных магнитных тел. Помните негодяя Негора, подложившего железный топор под компас в романе «15-летний капитан»? Потом девиацией стали именовать любое отклонение предмета от заданного направления под влиянием внешних причин. К примеру, можно говорить о девиации траектории снаряда. Поведение человека этим словом стали характеризовать в середине 20 века. Тогда в научном обороте появились термины «девиантность», «девиация», «девиантное поведение». Не обязательно за этими терминами стоит преступление или болезнь. Девиация – это просто необычная психическая реакция на изменение внешних условий.
2: Реклама.
3: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
4: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: мостовой.
1: История одной песни. После телепремьеры фильма «Д'Артаньян и три мушкетера», это был декабрь 1979 года, страна от мала до велика запела «Пора, пора, порадуемся». Музыку к фильму режиссер Юнгвальд Хилькевич предложил написать Максиму Дунаевскому. Вот что вспоминает композитор. Режиссер сказал: «Нам нужен суперхит, без него картина не поедет». Я ответил: «Ну, если нужно, попробуем сделать». Музыка родилась буквально в течение дня. Мелодию Дунаевский передал поэту Юрию Ряшенцеву, наказав написать такой текст, чтобы песню легко могли спеть и взрослые, и дети. Ряшенцев задумался и поделился проблемой с автором сценария Марком Розовским. Розовский взял поэта на слабо. «Ты пишешь для интеллигенции, а слабо написать такую песню, чтобы ее запели в кабаке?» Оказалось, не слабо. Исполнение тоже не подкачало. Партию Д'Артаньяна исполнил сыгравший главную роль Михаил Боярский. Атос, Портос и Арамис запели голосами вокалистов ансамбля «Коробейники». Сейчас послушаем песню «Мушкетеров» в исполнении Михаила Боярского, Вячеслава Назарова, Леонида Серебренникова, Марка Айзенковича и группы «Фестиваль».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Гордость». Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. И я хочу представить вашему вниманию песню, которую написал мой друг Сергей Бабунец и которую мы спели с ним вместе. А называется она «Наши девчонки лучше всех».

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+. Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
1: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов. На радио «Гордость».
4: Позвони мне ради Бога, через время протяни. Голос тихий и глубокий, звезды тают над Москвой.

позвони мне, заклинаю, дотянись издалека.

0: позвони мне, позвони.
1: Тысяча поводов для гордости. Первая в мире электротехническая выставка. В марте 1880 года в помещении Русского технического общества в Санкт-Петербурге открылась первая в мире электротехническая выставка. Идейными вдохновителями стали ведущие ученые электротехники того времени. Среди них пионеры электрического освещения Павел Яблочков и Александр Ладыгин. Что интересно, будущий изобретатель радио, тогда еще студент физико-математического факультета Петербургского университета Александр Попов, работал на этой выставке экскурсоводом-объяснителем.
2: Радио «Гордость».

0: радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Всем привет! С вами фолк-группа «Сказки». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама. Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Борис Петрович Бегаулев. Герой Советского Союза, участник боевых действий на озере Хасан, участник Советско-финской и Великой Отечественной войны. В августе 1938 года военврач второго ранга Борис Бегаулев, начальник полковой медслужбы, участвовал в штурме высоты Заозерная. Развернув полковой пункт медпомощи, он выдвинулся с группой фельдшеров и санитаров на поле боя. Под ожесточенным огнем выносил раненых, оказывал им помощь и организовывал эвакуацию. Когда из строя вышел командный состав одной из рот, военврач принял командование на себя. В течение суток рота успешно вела неравный бой с превосходящими силами противника и нанесла ему большой урон. За образцовое выполнение боевых заданий и проявленное геройство военврачу присвоено звание Героя Советского Союза. Борис Бегаулев стал первым медиком, удостоенным этого звания. В период Советско-финской и Великой Отечественной войн Бегаулев руководил подвижными госпиталями. В запас вышел полковником медицинской службы.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Вы слушаете радио «Гордость».

0: фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Если англоязычные друзья присылают вам приглашение на вечеринку, то, скорее всего, текст приглашения будет на английском, а вечеринка будет названа «пати». Но вот если в русском языке начинают использовать заимствованное слово, когда есть свое, давно устоявшееся, заимствование часто приобретает иные оттенки, негативные, как правило. При том, что «пати» и «вечеринка» — полные синонимы, слово «пати» в русскоязычной среде кажется выспренным, смешным и даже жаргонным. Есть, например, сленговое выражение «пати на хате». Безусловно, это образчик сниженной лексики. Песни, включающие эту фразу, тоже трудно отнести к высокому искусству. Хотя в самом английском слове «пати» решительно ничего плохого нет. Оно имеет глубокие исторические корни, звучит в английской речи органично, а вот в русской речи воспринимается как неуместное и несуразное.
0: Радио «Гордость».
2: Привет всем! Я Иван Демьян, группа 7Б. Гордо дуют молодые ветра на радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Друзья, привет. Это группа «Мы из России». Оставайтесь на волне Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Александр Степанов. СТ.
1: Я думаю, что если мы говорили про семью...
2: Про лирическую мы говорили.
1: Про лирическую, да. Про семью, то... И было бы странно не исполнить песню, которая также находится в ротации радиостанции «Гордость». Эта песня называется «Минутами». Она появилась, когда Асоль была беременна. И поскольку мы все показываем свою жизнь в той или иной степени в социальных сетях, мы очень часто сверху добавляем музыку. И у меня всегда казалось, что у меня очень много песен о любви. Но выкладывая там третий ролик, я понял, что их не так много, как мне казалось. И вот мне захотелось сделать песню о любви, о том, что нужно ей уделять много времени. И глядя на то, когда появляется маленький человек, ты смотришь на человека, который тоже только что был маленький, потому что ему 4 года, но на фоне этого человека он уже взрослый человек. И ты понимаешь, как быстро летит это время. А потом сейчас есть зрители, у которых дети гораздо старше, они такие: подожди, там впереди еще самое интересное. Действительно. И вот про то, как это время скоротечно, и как важно в этой всей беготне, суете не забывать уделять время семье. Потому что, в принципе, все это же ради того, чтобы они были счастливы. Вот об этом песня «Минутами».

0: Хочу пожелать всем слушателям радиостанции «Гордость», пусть в ваших сердцах всегда находится место для любви. Любите и будьте любимы. Спасибо.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Свелберис. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
3: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberis.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калина.
4: Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первое в мире применение ультрафиолета для обработки питьевой воды в масштабе города. В 2007 году Санкт-Петербург стал первым мегаполисом в мире, где абсолютно вся питьевая вода проходит ультрафиолетовую обработку. Новый метод пришел на смену традиционной обработке жидким хлором. Теперь на первой ступени обеззараживания воды используется безопасный гидрохлорид натрия, уничтожающий бактерии. На втором этапе обработка ультрафиолетом позволяет уничтожать вирусы. Применяемые технологии очистки – отечественная разработка. Используемое оборудование тоже полностью российского производства.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, это Стрелкин. Слушайте нашу песню «Солнце красное», записанную совместно со Стасией на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые обнаружили новый, ранее неизвестный вид водорослей на Байкале. Этот уникальный эндемик, названный ольхонским морфотипом, может стать 10-м в своем роду. До сих пор науке были известны только 9 описанных еще в 1920-х годах советским ботаником Константином Мейером. Исследования провели специалисты Сибирского отделения Российской академии наук в рамках годового проекта по изучению исчезающих видов. И их находка важна не только для науки, но и для самого Байкала, ведь водоросли формируют целые растительные пояса, поддерживающие экосистему озера.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Вагнер – выдающийся русский ученый с мировым именем, один из главных зоопсихологов рубежа 19-20 веков. Он исследовал инстинкты животных методами биологической эволюции и основал русскую школу сравнительной психологии, ставшую известной на весь мир. Его последователями стали такие ученые, как Курт Фабри, Николай Вайтонис и Надежда Ладыгина-Коц. Вагнер первым экспериментально доказал, что разумные проявления в поведении животных могут быть вызваны рефлексами, предложив новый подход к изучению зоопсихологии. Его труды стали основой отечественной сравнительной психологии и сформировали новые методы исследования. В Европе Вагнер имел огромный авторитет, представив объективные методы оценки поведения животных и экспериментальные данные, что вызвало активное обсуждение в научном сообществе. Его наследие продолжает изучаться на естественно-научных факультетах по всему миру.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Музыкант и певец Чапаев.
1: Для меня гуманизм — это простая мысль. Человек всегда важнее идеи. В мире, где нас постоянно оценивают по эффективности или взглядам, я выбираю видеть в каждом прежде всего личность. Это значит, что никакая цель не стоит того, чтобы ломать кого-то через колено. Для меня гуманизм — это бережность. Это когда ты ставишь живое общение выше желания доказать свою правоту. Это когда ты даешь человеку право на ошибку и не добиваешь его, а стараешься понять. По сути, это мой внутренний фильтр. В любой ситуации оставаться человеком и относиться к другим так, как я хотел бы, чтобы относились ко мне. И это не слабость, это осознанная доброта и уважение чужой жизни.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Реклама.
0: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «Истории о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
4: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
5: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
6: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Одна из ярких достопримечательностей Тюмени – памятник кондуктору. Это первый в России памятник представителям этой профессии. И уникальный по композиционному решению. Скульптурную композицию сделали частью фасада дома на улице Котовского. В торцевой стене пятиэтажки вырублена ниша. Там смонтированы раздвижные двери и посадочная площадка от списанного автобуса. На ступеньке у входного поручня стоит бронзовая фигура женщины-кондуктора с форменной сумкой через плечо. Такие сумки с кармашками для денег и рулончиками билетов на ремне использовались еще в недавнем прошлом. Изначально композицию дополняло графическое изображение красно-желтого корпуса автобуса на стене дома. Вывеска гласила, что маршрут идет от лесобазы до железнодорожного вокзала. Позже изображение вокруг ниши убрали. Изменилась и надпись. Сегодня автобус следует до остановки «Счастье».
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Офисным работникам может быть знаком странно звучащий глагол «заскедюлить». Некоторые употребляют это слово в значении «включить», «уместить», «добавить», наконец, «втиснуть» в рабочий график дополнительный пункт, встречу, совещание и тому подобное. Креативные россияне произвели это слово от английского «schedule» – «расписание». В английский это слово, трансформируясь по пути, пришло из греческого через латынь в значении «свиток папируса». Когда папирус вышел из употребления, появилась новая трактовка «лист бумаги». Современное значение «расписание» известно с 18 века. Подытожим, знать увлекательную историю английского слова – это одно, а вот употреблять нелепо звучащее для русского слуха «заскедюлить» при наличии множества аналогов – уже дурной тон. Недаром про подобные слова говорят офисный жаргон офисного планктона. Делайте выводы.
0: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Свою основную миссию фолк-группа «Отукен» из Красноярского края видит в том, чтобы привлечь внимание общественности к изучению истории и традиции многонациональной России. Древние мелодии в исполнении «Отукен» органично сплетаются с ритмами нового времени, традиционные музыкальные инструменты с электронной обработкой и современной аранжировкой. Этнический состав группы периодически меняется, чтобы дать возможность себя проявить талантливым музыкантам разных народов. Нынешние участники – хакасы, долганы, тувинцы и чулымцы. Коллектив преимущественно женский, хотя участвуют и мужские голоса, исполняющие мистическое горловое пение. Композиция «Легенда» основана на древних хакасских преданиях. Это песня о влюбленной девушке, которая думает не только о велении своего сердца, но и выказывает уважение к родительской семье. «Отукен» – «Легенда», язык исполнения – чулымский.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет! Я певица Елена Максимова. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: 102. Работаем, работаем. Нужно прикрытие, нужно прикрытие.
1: Ты вернись живой.
0: Всем работать, всем орудиям работать. Вот, не падать духом, не падать духом.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Гранты на культурные проекты. До 30 июня Президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами. Это наша с тобой биография.
3: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Первая в мире искусственная щитовидная железа. Весной 2015 года российские биоинженеры впервые в мире напечатали на 3D-биопринтере щитовидную железу мыши. Для печати использовали живые клетки и гидрогель. Печать произвели на первом российском биопринтере. Он был сконструирован в этой же лаборатории. В конце 2015 года удалось оценить функциональную пригодность напечатанного органа. Искусственная щитовидная железа, пересаженная лабораторной мыши, прижилась и оказалась абсолютно функциональной.
1: Радиостанция «Гордость».
2: Всем пламенный привет! Я Дмитрий Нестеров из группы «Свинцовый туман». Слушайте наши песни и отличную музыку на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Здравствуйте, с вами Олег Газманов. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои. Ты моя.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Новосибирске разработали метод восстановления роговицы глаза с помощью клеток. Ученые смогли получить кератоциты – клетки, поддерживающие прозрачность роговицы из фрагментов ткани, удаленных при лазерной коррекции зрения. Эксперименты на лабораторных животных показали, что за 8 недель после введения этих клеток восстановление роговицы происходит полностью, включая восстановление ее толщины и прозрачности. Этот метод также помогает предотвратить развитие слепоты.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В Кировском районе новость. На территории неожиданно появился защитник в сфере ЖКХ. Об этом сообщает плакат Алексея Лескина, заместителя председателя Самарской губернской думы и руководителя фракции КПРФ в областном парламенте. Плакат обильно расклеили в лифтах и на остановках. Не объясняя, почему вдруг Алексей Лескин оказался защитником в сфере ЖКХ. Ведь он даже в профильном комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды не состоит. Да и избирался Лескин раньше все больше по Новокуйбышевску, откуда, собственно, родом. С чего его на безымянку потянуло, непонятно. Но плакат Лескина – это полбеды. В том же районе обнаружена листовка с абсолютно загадочным содержанием. Сверху написано «Блок Михаила Матвеева». Затем расположен вопрос. Плохо работает управляющая компания? И странное утверждение. Поможет Ренат Галимов. Кому поможет? В чем поможет? Непонятно. Возможно, собой управляющей компании поможет. Плохо работать. Тут же размещен значок КПРФ и фото мужчины крайне нерешительного вида. Кроме того, указан адрес, день недели и часы, в которые господин Галимов оказывает обещанную помощь. В среду с 9 утра до полудня по адресу Новосадовая, 19, 3 часа в неделю. Ну, то есть, жителям Кировского района за помощью надо ехать на другой конец города, причем в рабочее время. Вам не кажется, что авторы листовки над нами издеваются? Но если разобраться подробнее, все еще веселее. Дело в том, что Ренат Рустамович Галимов профессионально никак не связан с жилищно-коммунальным хозяйством. Он врач-стоматолог. Ну чем может помочь стоматолог, если плохо работает управляющая компания? Напугать нехороших коммунальщиков бурмашиной? В результате как-то сама собой родилась памятка для избирателей. Если в уборной проблема со сливом, вас не спасет стоматолог Галимов. Если в квартире протек потолок, вам не поможет Матвеева блок. Если тарифы считают нечестно, вряд ли вам в помощь окажется Лескин. Сдайте агитки в макулатуру и обращайтесь в прокуратуру. Там точно есть и полномочия, и рычаги, которые помогут решить проблемы с плохо работающей управляющей компанией и защитить вас в сфере ЖКХ.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

Привет, меня зовут Елизавета Долженкова. Слушайте мою песню «Красная краса» на радио «Гордость». Здесь все свои. А я так...

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знали ли вы, что выдающийся географ и исследователь XIX века, уроженец Смоленской области Николай Михайлович Пржевальский, провел в экспедициях 11 из 49 лет своей жизни? За это время он впервые подробно обследовал обширную территорию малоизвестной в тот период времени Центральной Азии, охватывающую Монголию, Северный Китай, Восточный Тибет и Туркестан. В ходе своих путешествий Николай Пржевальский совершил сотни открытий, сделал подробное описание множества рек, озер, пустынь, впервые правильно нанес на карту высочайшие горные цепи Центральной Азии. Зоологические и ботанические открытия ученого не менее значительны, чем географические. Он открыл и описал десятки новых видов животных, среди которых знаменитая лошадь, названная в его честь.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
3: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
4: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: То, что мы чувствуем по отношению к другим людям.
1: Гордость – это то, что живет в нас, в наших сердцах, за нашу страну, за нашу родину, за нашу семью, за наших близких и, конечно же, за самих себя.
3: Спасибо большое, хорошего вечера!

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Представьте, заходите вы в помещение, а там шум, суета, переполох, все бегают, что-то громко обсуждают, спорим, в общем, кипиш. Именно так в просторечии называют суматоху, ажиотаж, оживленную неразбериху. Не менее оживленная неразбериха происходит вокруг самого слова «кипиш». Специалисты и просто заинтересованная публика пытаются выяснить, откуда это оно пошло, какой группе его отнести, как писать и произносить. Все, в общем, согласны, что «кипиш» — это сниженная лексика. Считается, что в разговорную речь слово пришло из молодежного жаргона, куда еще ранее просочилось из криминального. В литературе слово появилось в начале нашего века, вскоре отметилось в публицистике, а соцсети активно кипишуют прямо сейчас. Так буквально все кипит. Кстати, ассоциация с глаголом «кипеть» помогает лучше понять смысл. Когда жизнь вокруг кипит, шумит, бурлит, то и картина, которую рисует слово «кипиш», становится куда ярче. Известно, что сниженная лексика способна со временем входить в литературную норму. Возможно, приходит время и для кипиша. Он уже появляется в словарях. Пионером стал словарь русского арго, представивший 12 вариантов написания. Правда, варианта «кипиш» среди них нет. Он появился в словаре жаргонизмов и сленга через несколько лет. А вот орфографический словарь зафиксировал норму «кипиш» через букву «Ж». И нам придется как-то жить с этим.
0: Радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, с вами Анна Волкова. Слушайте Радио Гордость. Здесь звучит то, что нас объединяет. Здесь все по-настоящему. Здесь

гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дом».

0: которые позировали скульптору. Фонтан стал не только украшением площади, но и культурной точкой притяжения. Здесь проходят флешмобы, концерты, семейные прогулки. Он напоминает об исторической памяти и художественной выразительности Уфы.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Валерия Бокова – профессиональный музыкант, педагог по вокалу, родом из певучей Смоленской области. Свой путь начала с песни об отце, приуроченной к его юбилею. Валерия – финалистка конкурса «Новая фабрика звезд» на канале ТНТ, победительница всероссийского конкурса «Песни Победы». На радио «Гордость» звучит ее песня «Океаны», созданная в конце прошлого года. Слушаем Валерию Бокову «Ты и я, мы целая вселенная» на радио «Гордость».

0: с платной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: 9- и 10-летние пермские школьники придумали и запатентовали систему посадки деревьев с беспилотника. Ее цель – восстановление леса в труднодоступных местах. Доработка изобретения поможет в будущем отчасти компенсировать последствия лесных пожаров. Суть простая – берется капсула с уже пророщенными саженцами, которая сбрасывается с дрона. Ребята спроектировали капсулы так, чтобы они приземлялись строго вертикально и вонзались в землю. Изобретение объединило две детские команды. Одна занималась капсулой, а вторая – правильной системой ее крепления к беспилотнику и приземления. Роспатент уже зарегистрировал результаты работы школьников и их наставника. Уверены, что, повзрослев, наши юные изобретатели станут известны всему миру.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: камень, символично найденный в юбилейный год.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».
0: А его размеры составляют 56 на 54 на 22 миллиметра. Алмаз получил имя в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как отметили в компании, 2025 год уже стал особенным для российской алмазной отрасли. Ранее в этом году был представлен крупнейший отечественный бриллиант весом более 100 карат, огранка которого длилась более 2 лет. Теперь к этой вехе добавилась еще одна – уникальный природный камень, символично найденный в юбилейный год.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Новости. Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Драматург Александр Островский известен в основном как автор жестких историй о купеческой жизни. Не все знают Островского, создателя поэтических пьес о смутном времени. Во время работы над ним драматург консультировался с историками, изучал архивы. Историей смуты Островский заинтересовался в Костроме, на родине Ивана Сусанина, где прожил вторую половину жизни и написал лучшие свои произведения. Родился будущий драматург в Москве. Отец работал в суде, занимался банкротствами. И сына направил по юридической линии. Работу свою Островский не любил, однако полученный в судах опыт успешно перенес на театральную сцену. А став состоятельным человеком, он выкупил у своей мачехи имение Щелыково. Сейчас в нем находится музей-заповедник. Деревянный голубой дом, украшенный богатой белой резьбой, называют теремом Снегурочки.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Радиостанция «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Северск – настоящая кузница олимпийских чемпионов. Именно в этом закрытом сибирском городе родилась легенда лыжных трасс – Любовь Егорова, шестикратная олимпийская чемпионка, чье имя ассоциируется с выносливостью, силой и победой. Также Северск дал России Маргариту Алейчук, олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике, чья грация и пластика покорили олимпийскую арену. И, наконец, имя этого города связано со спортивной гимнастикой. Антон Галацуцков, уроженец города, стал бронзовым призером Олимпиады в Пекине, подтвердив, что даже из закрытого города можно выйти на мировой пьедестал. Эти спортсмены не просто победители. Они – символ духа, дисциплины и силы Северска. Города, где спорт – часть генетического кода.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Booking стал активно использоваться в гостиничном деле и перевозках, а в конце 20-го в том же значении пришел в русский язык. При этом в обыденной речи по-прежнему звучат знакомые русские аналоги – бронирование, резервирование, предварительный заказ. А короткое английское booking оказалось – реклама.
1: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
2: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Этнический состав мультинациональной фолк-поп-группы «Отукен» из Красноярского края периодически меняется, чтобы более полно представить фольклор и языки народов Сибири. Нынешние участники – хакасы, долганы, тувинцы и чулымцы. Как и большинство коренных сибирских этносов, они говорят на языках тюркской группы. Древнее тюркское слово «Отукен» в переводе означает «священное место», «место силы». Именно с этого слова начинается песня «Кукака».

Кукакача. Согласно легенде, Кукакача – лесной дух, который оберегает природу и все живое в своих владениях, а питается чагой – древесными грибами. По традиции, местные молодые девушки отправляют своих женихов искать Кукакачу, чтобы убедиться, что лесной дух одобрит их брак, а также чтобы проверить парней на прочность, смекалку и серьезность намерений. Отукен – Кукакача. Языки исполнения – чулымский, русский.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Новую линию по производству химической продукции запустили на Свердловском машиностроительном заводе в ЛНР. Это предприятие одно из старейших в республике. Раньше специализировалось на ремонте шахтного оборудования, теперь осваивает выпуск водно-дисперсионных жидкостей и красок, в которых очень нуждаются строительные компании. Новая продукция уже появилась на полках магазинов. Специалисты утверждают, что она соответствует стандартам мировых брендов. При этом стоимость значительно ниже за счет отсутствия расходов на логистику. Сейчас на заводе начали выпуск акриловой грунтовки глубокого проникновения, тары и наклейки. Скоро будут производить краску на водной основе для интерьерных и фасадных работ. Акриловая грунтовка применяется для пропитки бетонных, кирпичных и других поверхностей. Средство помогает удалять пыль с поверхности и улучшает соприкосновение разнородных материалов. А еще грунтовки глубокого проникновения укрепляют рыхлые поверхности.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

0: скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

тот вечер все были против, и только ты была за. От тебя веяло таким теплом, как будто мы прожили вместе не одну жизнь. И тысячу раз, когда все летело вверх дном, ты мне шептала: держись. И мы держались за руки, жмуря глаза наверх, туда, где синее небо льется сквозь облаков кроличий мех. И солнце светило в наш райский сад, тянуло, как руки, свои лучи. Я так хочу вернуться назад.

каким-то обрывком на листке, плохо запомненным, стеной разобранной на кирпичи.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые из Сибири совершили прорыв в поиске золоторудных месторождений. Исследователи впервые подробно изучили газовые включения в породах крупного кандуякского месторождения в Красноярском крае, где содержится более 15 тонн золота. Применяя современные методы анализа, специалисты обнаружили несколько сотен различных химических соединений в образцах горных пород. Особое значение имеют водные растворы с углекислым газом, содержащие соединения углерода, серы и азота. Установлено, именно эти вещества помогают золоту перемещаться в земной коре и формировать месторождения. Новое открытие поможет усовершенствовать технологии поиска золота.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: гордость. Слушаем своих.
1: Всем-всем-всем большой привет. На связи Ламба Ильича.
2: Всем привет. На связи Татьяна Буланова. Слушайте нашу песню «Дорога» на радио «Гордость».
1: Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Жители Санкт-Петербурга Артема Воронина мобилизовали в сентябре 2022 года. В одном из боев парень получил тяжелое ранение, и его комиссовали. Вернуться к привычной жизни ему помог фонд «Защитники Отечества». Специалисты помогли бойцу оформить все льготы и получить выплаты. Сейчас Артем ждет от фонда 3 спортивных протеза. Кроме того, парню помогут переделать квартиру под новые условия жизни. За боевые заслуги наш герой получил Георгиевский крест 4-й степени. В мирной жизни Артем работает прорабом на городских стройках и хочет открыть собственную мастерскую, чтобы обеспечивать семью. Ведь в июне наш боец женился, и теперь они с супругой мечтают о детях. Программа создана при поддержке фонда «Защитники Отечества». Его специалисты оказывают всестороннюю помощь ветеранам СВО и семьям погибших героев в получении документов, выплат, реабилитации, а также в трудоустройстве и профпереподготовке.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама. С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РБП ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Кализна.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+. Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Вы слышите патриотическую музыку?
2: Да.
3: Да.
1: Кого, кроме Любе?
3: Ну, матушка-земля, кто поет?
1: О, Татьяна Куртыкова.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Наверняка вы слышали словечко «месседж». Употребляется уже лет 10 минимум, кстати и не кстати. Значений у месседжа всего два, и оба прямо заимствованы из английского. Первое – это просто сообщение, обычное электронное на телефон или в мессенджер. Второе значение более сложное. Месседж – это суть, главная мысль, посыл любого обращения, устного, письменного, аудиовизуального или даже невербального, к любой аудитории. И на каждый случай в русском языке имеются более точные и привычные синонимы. Некоторые мы уже перечислили. В МАКС можно присылать сообщения, на электронную почту – письма. У каждого высказывания, каждого выступления, а также фильма, книги, картины, песни, доклада есть суть, ключевая идея, посыл, смысл. Иногда глубокий, явный или скрытый, он же подтекст. Вот взять и заменить все эти и другие слова месседжем? А в чем смысл-то?
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда. Их

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание

0: Особняки, такие как дом Капельмана с выразительными атлантами, а также дом Розенштейна в изящном модерновом стиле. Нельзя не отметить и духовную сторону наследия. Анинский дацан – важнейший буддийский храм, внесенный в список охраняемых объектов и символизирующий религиозную традицию Бурятии. Все эти объекты не просто памятники. За каждым зданием и храмом стоят истории людей, событий, жизни Улан-Удэ в разные века. Именно они создают уникальный культурный ландшафт города, где прошлое и современность сплетаются воедино.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни.
1: У песни Василия Соловьева-Седова на слова поэта-фронтовика Алексея Фатьянова «Первым делом самолеты» несколько названий. Ее знают под названиями «Потому что мы пилоты» и «Просто пилоты», а также «Мы друзья перелетные птицы». В любом случае, эта песня была и остается одной из самых известных композиций о военной авиации. Впервые она прозвучала в фильме Семена Тимошенко «Небесный тихоход». Известные актеры Николай Крючков, Василий Меркурьев и Василий Нещипленко сыграли главных героев – летчиков, трех фронтовых друзей. И сами прекрасно исполнили песню. Киноленту «Небесный тихоход» начали снимать в конце Великой Отечественной войны. Было понятно, что победа не за горами. Создателям фильма хотелось порадовать зрителя легкой музыкой, романтическими эпизодами, по-настоящему смешными шутками. Как водится, за это все получили по полной. Ленту жестко критиковали за недостаточно серьезный подход, поверхностность и водевильную легковесность. Но зритель принял картину на ура. А первым делом самолеты запела буквально вся страна. Сейчас знаменитая песня прозвучит в исполнении Александра Панайотова.

0: о девушке. О девушке потом.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Расшифровка письменности майя. В 1952 году вышла первая публикация советского ученого-этнографа Юрия Кнорозова, посвященная расшифровке письменности майя. Это означало завершение десятилетней работы. Кнорозов заинтересовался древним письмом майя еще во время учебы на кафедре этнографии ИСТФАКа МГУ. Продолжил, работая в музее этнографии в Ленинграде. В Мексику не выезжал до 90-х годов. Я кабинетный ученый. Чтобы работать с текстами, нет необходимости скакать по пирамидам, говорил он. По итогам Кнорозов вышел на защиту кандидатской диссертации, но был удостоен сразу степени доктора исторических наук. А его доклад на Международном конгрессе американистов вызвал настоящее потрясение. К тому времени научное сообщество окончательно утвердилось во мнении, что дешифровка письменности майя – неразрешимая проблема.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: С вами Родион Газманов, и это «Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: На Ставрополье создали прототип дрона для анализа почвы и растений. Ученые Северокавказского федерального университета разработали макет беспилотника, способного с воздуха отслеживать состояние почвы. Система уже прошла испытания на опытных полях и показала высокую точность. По данным ВУЗа, новая технология поможет аграриям повысить урожайность до 20% без физического вмешательства в поля. В перспективе дрон будет дополнен новыми функциями анализа структуры почвы и других ключевых показателей. А к 2027 году планируется наладить серийное производство.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама. Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Анастасия Ермакова – талантливая российская спортсменка, одна из самых известных синхронисток в мире. Будущая обладательница 4 золотых медалей Олимпийских игр и 8-кратная чемпионка мира и Европы Анастасия Ермакова родилась в 1983 году в Москве. Уже в 4 года родители отдали ее в хореографическую секцию, а через полгода она стала заниматься синхронным плаванием. И хотя в этом возрасте Настя еще не умела плавать, ее упорство и желания быстро принесли результаты. Первых значимых спортивных успехов Анастасия добилась в конце 90-х годов, попав на юниорский чемпионат Европы, где она взяла золото, а затем повторила успех на чемпионате мира. В 2000 году ее пригласили в сборную России, где она провела 10 лет. Дебютный международный успех пришел в 2001 году, когда она выиграла чемпионат мира в Японии, а всего за карьеру она достигла подобных результатов 8 раз. На Олимпийские игры в Афинах она поехала в дуэте с другой известной российской спортсменкой Анастасией Давыдовой. Их программа «Матрикс» стала самой обсуждаемой на Олимпиаде. Девушки стали двукратными чемпионками и самыми титулованными на тот момент синхронистками мира. На следующих Олимпийских играх в Пекине Анастасия Ермакова пополнила коллекцию еще 2 золотыми наградами.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, это Гаяна. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивальном успехе. Год выступить в финалистов. Будут звучать федеральном листе. Радио «Гордость». Подробнее обо всех этапах конкурса. На сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке радио «Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
3: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Радио «Гордость». Позывные «Великой страны».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Рязани находится Рязанский государственный радиотехнический университет имени Уткина, один из ведущих вузов в России, где уже с 1951 года готовят специалистов для радиоэлектронной и телекоммуникационной отрасли. Этот университет – настоящая лаборатория будущего. Факультеты радиотехники, электроники, автоматики и информационных технологий, высокотехнологичные исследовательские центры, бизнес-инкубатор для инновационных проектов. Он играет ключевую роль в развитии радиоэлектронной индустрии страны. В его стенах учатся тысячи студентов, которые делают первые шаги в науке и технологиях, а многие выпускники становятся двигателями цифрового прогресса. Для Рязани этот университет не просто образовательное учреждение, а символ инноваций и инженерного духа, который объединяет учебу, науку и реальный вклад в отрасль.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Привет, я Леонсия Эрденко. Слушайте песню группы Любэ под названием «Домой» в моем авторском прочтении и исполнении на радио «Гордость». Здесь все свои. Тебе.

0: Реклама.
1: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.

История одной песни. Песенка о хорошем настроении, в отличие от «Танечки» или «Пяти минут», изначально в комедии 56-го года «Карнавальная ночь» не планировалась. На ее появлении настоял Ильдар Рязанов. Режиссер-дебютант видел финальную точку ленты с ударным номером Людмилы Гурченко и обязательно со словами «хорошее настроение». Проблема была в том, что штатные композитор и автор слов песен уже уехали из Москвы. Тогда Рязанов привел к руководителю Мосфильма Ивану Пырьеву начинающего поэта Владимира Коростылева. Пырьев дал на работу час времени. В ответ Коростылев попросил кабинет, крепкий чай с лимоном и побольше бутербродов. Через час текст был готов. Его отправили по железной дороге в Ригу композитору Анатолию Лепину. На сочинение музыки потребовалось несколько часов, и утренним поездом в Москву отправился текст уже вместе с нотами. После выхода «Карнавальной ночи» песня стала всенародно популярной. Ее пели буквально все и буквально везде. В эфире радио «Гордость» оригинал «Хорошего настроения» в исполнении Людмилы Гурченко.

0: Слушайте радио «Гордость». Гордость. Гордость.
1: Приветствую всех, чьи приемники настроены на позывные великой страны. Меня зовут Константин, и я солист группы «Братья Гримм». Слушайте наши песни на волнах радио «Гордость».

0: транзитный твой вокзал.
1: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: В Петербурге запустили серийное производство беспилотника двойного назначения. Новый российский беспилотник получил название «Ветер». Этот аппарат – самостоятельная разработка компании. Он предназначен для проведения разведки и является продукцией двойного назначения. Сейчас «Ветер» выходит на серийное производство в базовом варианте. В дальнейшем его будут оптимизировать и модернизировать. В этом году производитель планирует выпускать порядка 100 комплектов в месяц. Увеличение объемов будет зависеть от заказа и возможностей расширения производства. Новый питерский беспилотник во многих отношениях превосходит аналогичную продукцию других производителей. А двойное назначение «Ветра» позволяет ему выйти как на рынок военной продукции, так и на гражданский сектор. Например, для съемки видео и фотоматериалов с высоты птичьего полета.
1: Радиостанция «Гордость».

0: гордость. Здесь все свои.
1: Ах ты, заря, ты кудрявая заря. А если я живой, значит, было все не зря. Весточки нет с середины февраля. Ну, а подо мной перепахана земля.

0: женюсь.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В Новосибирской области археологи обнаружили стоянку эпохи поздней бронзы, относящуюся к ирменской культуре. В долине реки Чик были найдены каменные орудия и керамические сосуды, а сам памятник уже взят под охрану. По словам специалистов, место находки может повлиять на планы строительства технологической дороги. Маршрут либо изменят, либо проведут спасательные раскопки. Ирменская культура существовала в Западной Сибири более 3000 лет назад, и ее жители занимались скотоводством, земледелием и ремеслами. Новая находка поможет ученым глубже изучить быт и традиции древних народов этой территории.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
3: Реклама. Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

гордость. Это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами.

0: Я с ней по жизни пройду, беду от себя отведу.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: В деревне Кобнево Смоленской области в 1867 году появился на свет будущий знаменитый почвовед, геолог и педагог Константин Глинка. Он участвовал в экспедициях по регионам России и руководил ими, а в поездках собирал материалы, которые впоследствии легли в основу карты почвенных зон России и карты почв мира. Глинка создавал курсы лекций и написал первый учебник по почвоведению. В 1909 году он участвовал в организации первой международной агрогеологической конференции в Будапеште. А в 1911-м имя Константина уже было известно по всей Европе. Ученый возглавил Докучаевский почвенный комитет, читал лекции при университете на высших бестужевских женских курсах. Кроме того, был награжден медалью от Русского географического общества за создание учебника.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
0: Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: А для вас музыка «Гордость» – это какая музыка?
2: «Гордость» – это отечественная музыка, хорошая, патриотичная, наверное. Песни, которые о нас, о простых.
3: Всем привет! Это «Родные». Слушайте нашу песню «Река Волга» на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Отрок. Корни этого архаизма уходят в прославянский язык, где отрок – это буквально не имеющий права говорить, то есть не имеющий права голоса на вече или в обществе в силу несовершеннолетия. Кто они, отроки? Дети, подростки, юноши? На Руси отроками называли мальчиков, начиная с 7 и до 14-15 лет. По современной возрастной периодизации 7-летние – это еще дети, а подростковый возраст длится от 13 до 16 лет. Если подходить по меркам школы, к отрокам можно отнести детей и подростков от 1 до 8-9 класса. При этом слово «отрок» у наших предков обозначало не просто возраст, но и положение – младший, подчиненный. Отроки из простых семей могли быть учениками мастеров, слугами, помощниками. Отроки из княжеских и боярских родов начинали служить при княжеском дворе, а потом становились младшими дружинниками.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, это Лука. Слушай мой трек «Дождись» на Радио Гордость. Здесь все свои.

0: гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знали, что в Вологде можно увидеть деревянный жилой дом, сохранившийся с конца 18-го столетия? Одноэтажный особняк с мезонином и балконом принадлежал дворянам Засецким. С 18 века в нем уцелели аутентичные двери красного дерева и уникальные печи, облицованные кафелем 200-летней давности. Декор печей напоминает о древнегреческих храмах. Во всем мире таких сохранилось немного. Восстановить дом удалось благодаря вологодскому предпринимателю Герману Якимову. Несколько лет назад он выкупил разрушающееся здание и за свой счет провел в нем археологические работы и полную реставрацию.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: «Позвони мне, позвони». Эта песня более всего известна в исполнении Ирины Муравьевой. Неудивительно. Героиня Муравьева искрометно спела эту песню в знаменитом фильме Татьяны Леозновой «Карнавал». А через год вышла пластинка с исполнением Муравьевой под ту же самую инструментальную фонограмму, которая звучала на экране. Муравьева предполагала, что в фильме будет петь сама, и даже начала репетировать. Но по требованию Леозновой была приглашена профессиональная певица – Жанна Рождественская. Правда, ее имя в титрах не указали. Вообще, композиция рождалась сложно. Леознова непременно хотела включить в картину песню про телефон. Перебрав стихи многих поэтов, она выбрала Роберта Рождественского. Музыку писал Максим Дунаевский. И переписывал неоднократно. Леознова отвергала вариант за вариантом и даже собиралась заменить композитора. В итоге Дунаевский принес первоначальный вариант, выдав за новейший. Как это иногда случается, принят был именно он. На такую яркую композицию не могло не появиться множество кавер-версий. Сейчас мы послушаем песню в исполнении Мэри Гу.
2: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

0: позвони мне, позвони.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».
2: Здравствуйте! В эфире Евгений Дубов и очередная приятная встреча на радио «Гордость». В ближайший час я буду вашим личным проводником по самым лучшим трекам страны, за которые вы активно голосовали всю неделю. Приоткрою завесу тайны, лидер сегодня сменился. Но кто оказался на вершине, мы узнаем в самом конце программы. Открывает десятку сильнейших Владимир Пресняков с новинкой «Невероятно, но факт». Песня легко набрала необходимое количество симпатий. Ну а все потому, что Пресняков супер и трек у него достойный.
1: Десятое место.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
2: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с ВБ Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. ВБ Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
3: Хит-парад великой страны.
4: Это радио «Гордость», у микрофона Евгений Дубов, и мы продолжаем изучать лучшие песни недели в нашем хит-параде. Шагаем дальше. На 9-й строчке у нас расположилась Мия Бойко с треком «Казак». За неделю певица сумела отвоевать одну позицию. Ну, а пока она штурмует наш чарт, в реальной жизни Мия вовсю спасает девчонок. Артистка создала женский клуб для поддержки девушек и защиты их от завистливых подруг. От этого она вообще запустила мобильное приложение с искусственным интеллектом, которое анализирует переписку влюбленных и выявляет скрытые проблемы в отношениях. Ну, не нейросети, конечно, модная штука, но настоящую казачью душу никаким алгоритмом не просчитаешь. Давайте слушать трек.
3: 9-е место.

0: Хит-парад великой страны движется дальше. Впереди 8-е место, но сначала время для тех, кто только мечтает покорить нашу десятку. Встречайте кандидата, юная певица Анна Волкова с треком «Ты моя Россия». Недавно она занимала первую строчку нашего чарта, а теперь вернулась с новым синглом «Ко дню России». Композиция звучит особенно актуально сейчас, в год единства народов России. Это современный объединяющий поп-гимн о любви к родине, семье, свободе и силе народа. Своими эмоциями поделилась сама артистка.
1: У каждого из нас своя Россия. Родной дом, любимые люди и дорогие сердцу места и воспоминания. Но есть то, что объединяет всех нас – это любовь к своей стране. Моя новая песня «Ты моя Россия» особенно актуальна в год единства народов России. Она о том, что делает нас сильнее? О единстве, доброте, уважении друг к другу и любви к родине.
0: Давайте скорее слушать и проникаться этой энергией. Ну а если песня понравится, обязательно заходите на радио «Гордость РФ» и голосуйте. Нам важна каждая симпатия.
2: Кандидат в хит-парад.

0: Это был кандидат в хит-парад великой страны Анна Волкова. Песня «Ты моя Россия». Если она вызвало тепло в душе, вы знаете, что делать. Заходите на радио «Гордость РФ» и выражайте свои симпатии. Ну а мы продолжаем движение в нашем музыкальном марафоне. Следующий участник десятки – Мария Луговая. Ее песня «Жду тебя» теряет две строчки за неделю и оказывается на 8-м месте. Кстати, нашу Марию часто путают с однофамилицей, известной актрисой, звездой сериалов «Рыжая» и «Мурка». Та, кстати, тоже поет, но наша участница начала свой творческий путь совсем недавно, буквально в прошлом году. И мы на радио «Гордость» таких новичков всегда поддерживаем.
1: 8-е место.

0: Хит-парад великой страны.
1: Евгений Дубов у микрофона. Всех приветствую. Мы ненадолго отвлечемся от соревновательной суеты нашего чарта, ведь вся страна отмечает главный праздник – День России. Это день нашей общей силы, великой истории, конечно, бескрайних просторов и гордости за то, кто мы есть. К этому событию певец-шаман приурочил свой новый релиз «Россия, мама». Правда, выход трека, как всегда это бывает у Ярослава, сопровождался легким шумом в соцсетях. В клипе музыкант берет на себя роль дирижера, который управляет хором иноагентов, поющих во славу России. Главное в такой ситуации, чтобы дирижерская палочка была в надежных руках.

0: Хит-парад великой страны.
1: Это радио «Гордость». Наше музыкальное путешествие продолжается. С вами Евгений Дубов. И на очереди седьмая строчка хит-парада великой страны. Сюда с плюсом в одну позицию поднимается проект «Родные». Их завораживающий трек «Река Волга». Мощная песня о главной водной артерии страны. Вы только вдумайтесь в масштаб. Волга берет свое начало из маленького ключа в Тверской области и протекает через 15 регионов России, объединяя 4 миллионника – Нижний Новгород, Казань, Самару и Волгоград. Мне кажется, это настоящая ось нашей географии и культуры. Давайте прямо сейчас окунемся в это течение. Слушаем.
0: Седьмое место.
2: Ты

0: Это хит-парад великой страны, скоро 6-е место, а пока вспомним о важной дате. 10 июня исполнилось 85 лет со дня рождения легендарной советской певицы Аиды Ведищевой. Ее феноменальный голос знает каждый человек в нашей стране, ведь именно она подарила нам бессмертные хиты из главных кинофильмов и мультфильмов, в частности, песенку о медведице, страстную «Помоги мне», «Лесного оленя» и культовую «Чунгачангу». Огромное наследие, которое продолжает жить. И сегодня мы вспомним еще одну ее работу, песню «Дорожная», которую многие знают как «Счастье рядом». Слушаем и заряжаемся ушедшей, но вечной эпохой.
1: Народное достояние.

0: Это лучшие песни недели. На радио «Гордость» мы подобрались к самому экватору нашего чарта. На 6-м месте Лука с песней «Дождись». Плюс 1 строчка за неделю. Кстати, если будете искать песню в сети, не перепутайте ее с другими хитами, а то под названием «Дождись» часто вылезает совсем не то. Ну, конечно, лишний раз Олега Газманова можно переслушать, но, тем не менее, будьте бдительны, ищите оригинал Лука «Дождись», слушаем его в эфире радио «Гордость».
1: 6-е место. А

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых-2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
0: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».
3: Евгений Дубов, Радио «Гордость» в ваших приемниках. Движемся вперед, и прежде чем узнаем, кто вошел в первую пятерку нашего чарта, давайте познакомимся с еще одним амбициозным кандидатом. Встречайте, Мари Мар с композицией «Моя страна». Мари у нас яркая поп-исполнительница, автор и ведущая, ну а свое творчество позиционирует как терапию музыкой. Ну, правильно, а что может исцелять лучше, чем песня о родном доме? Слово самой артистки.
4: «Моя страна» — это не просто праздничная песня. Это искренний манифест любви к своей родине. Для меня эта песня очень личная история. Я глубоко убеждена, что любовь к своей земле начинается не с громких лозунгов, а с того, что мы делаем каждый день своими руками. Мы сами куем свое счастье, поддерживаем близких, бережем традиции и строим будущее через благие дела.
3: Прямо сейчас включим музыкальную терапию. Если песня «Моя страна» заденет струны вашей души, обязательно голосуйте за нее на сайте «Радио Гордость».
0: Кандидат в хит-парад.

0: Это был кандидат в хит-парад радио «Гордость» Мари Мар «Моя страна». Поддержите артистку на нашем сайте своими симпатиями, если песня понравилась. Ну а у нас уже пятое место. И тут без изменений, как и неделю назад, песня «Русский дух» от проекта «Мы из России». Кстати, ее написал Александр Шиненков. Российский поэт, композитор, аранжировщик и исполнитель. Причем работает в разных стилях. В его творчестве есть место и патриотической песне, и фолку, року, эстраде, и даже шансону. Но это совсем другая история. Давайте слушать «Русский дух».
1: Пятое место.

0: В эфире «Лучшие песни недели» на радио «Гордость». Прямо сейчас отправляемся в путешествие по стране. Наш частый участник, группа «Оймы», сделала то, что казалось невозможным. Они взяли песню «Россия», которую пели больше 10 лет, и перезаписали ее, собрав уникальный этно-хор. В треке соединились музыкальные традиции самых разных народов. Мариэл звучит голосом Шиплий. Эвенов из Якутии представил молодой исполнитель гарпани Салинга. Эвенки Красноярского края звучат голосом певицы Ая. А мистическую калмыкию озвучили парни из Хагрин. За русскую линию здесь отвечают калинкор из Москвы и пермский балакирь. Ну а центровые оймы добавили колорита Мордовии и Дагестана. Получилась настоящая музыкальная карта великой страны.
1: «Едем по стране».

0: Это хит-парад великой страны, и мы подобрались вплотную к тройке лидеров. На четвертом месте сегодня Миха Бунин и его сингл «Родина моя». Песня потеряла одну строчку, но сохранила колоссальную поддержку слушателей. Кстати, фамилия Бунин достаточно известная и имеет несколько версий происхождения. По самой частой, это производное от прозвища «Буня», так на Руси называли гордых людей. Ну а в некоторых диалектах это слово означало «гудеть» или «реветь». Так могли и прозвать человека с очень громким, мощным голосом. Вот этот вариант нашему Михе подходит на все 100%. Голос у парня что надо. Включаем погромче и подпеваем.
1: Четвертое место.

0: Хит-парад великой страны.
1: С вами Евгений Дубов, это радио «Гордость», и мы открываем нашу заветную капсулу времени. Отмотаем счетчик и вспомним, под какие треки мы сходили с ума в хит-параде ровно год назад. В июне 2025-го на первое место триумфально поднялся Максим Фадеев с шедевром «Тише». Песня провела в чарте 12 недель и стала одной из лучших по итогам года, заняв 5-е место. Кстати, о времени. Недавно Макс опубликовал снимки с разницей в 10 лет, и изменения шокируют. За это время Мэттер похудел почти на 100 килограммов. Фантастическая сила воли у него. Ну а музыка всегда была в идеальной форме. Слушаем песни «Тише».
0: Капсула времени.
2: Он совсем молодым когда-то вдруг посидел. Когда все полегли, ребята, он землю ел.

0: защита Родины и уважение к исторической памяти центральное в его треках. Давайте скорее проникнемся этой сильной мужской работой.
1: Третье место.
2: Молчание и минуту сливаются в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда. Их дух

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: Это хит-парад великой страны. Мы поднялись еще на одну ступеньку. На втором месте сегодня группа «Зверобой» с треком «Долгие дороги». На этой неделе парни потеряли одну позицию и уступили вершину. Кому? Узнаем буквально через пару минут. А пока давайте насладимся историей о непростом, а порой опасном пути человека к своему настоящему счастью и любви. Группа «Зверобой», встречайте!
1: Второе место.

0: Хит-парад великой страны в эфире. Время узнать, кто забрался выше всех. Сегодня на первое место триумфально поднимается группа Любэ с композицией «Жди меня». Но иначе быть и не могло, ведь их песня посвящена исторической памяти, мужеству ветеранов Великой Отечественной войны, а также нашим современным защитникам. Это пронзительная история о вере, надежде и той самой силе любви, которая помогает солдату вернуться домой живым. На сегодня все. С вами был Евгений Дубов. Заходите на радио «Гордость РФ». Активно голосуйте за любимых исполнителей. В общем, управляйте эфиром. Оставайтесь на нашей волне. До встречи через неделю. Пока.
1: Первое место.
2: Человек — это значит бороться.

Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Озера синие, как родины глаза –

0: Реклама.
1: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
2: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с WebTravel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. WebTravel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Это наша с тобой биография.
5: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Революционное средство борьбы с кариесом создали отечественные ученые. Покрытие на основе производных хинолина и гидроксиапатита можно нанести на зубы как пасту. Через полчаса пленка застынет и образует защитный слой, который восстанавливает поврежденную эмаль, препятствует образованию зубного налета и подавляет рост бактерий, вызывающих кариес. Защитное покрытие по своему составу и структуре близко к природной зубной эмали. В ближайшем будущем его можно будет использовать для укрепления зубов после отбеливания и для профилактики кариеса. Исследовательские работы выполнили ученые из Воронежского госуниверситета на средства гранта Российского научного фонда.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Молодежная лаборатория Мордовского университета создала уникальную биоразлагаемую разработку, которая эффективно отделяет мазут от песка. Эта технология не требует дорогих реагентов и уже показала свою эффективность. Сейчас с ее помощью можно очистить 10 килограммов песка за один цикл, а в будущем целые тонны. Более того, ученые планируют проверить, сможет ли эта методика помочь пострадавшим от разлива птицам. Если испытания пройдут успешно, новая разработка станет настоящим прорывом в ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива нефтепродуктов в Черном море.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В Кировском районе новость. На территории неожиданно появился защитник в сфере ЖКХ. Об этом сообщает плакат Алексея Лескина, заместителя председателя Самарской губернской думы и руководителя фракции КПРФ в областном парламенте. Плакат обильно расклеили в лифтах и на остановках. Не объясняя, почему вдруг Алексей Лескин оказался защитником в сфере ЖКХ. Ведь он даже в профильном комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды не состоит. Да и избирался Лескин раньше всего больше по Новокуйбышевску, откуда, собственно, родом. С чего его на безымянку потянуло, непонятно. Но плакат Лескина – это полбеды. В том же районе обнаружена листовка с абсолютно загадочным содержанием. Сверху написано «Блок Михаила Матвеева». Затем расположен вопрос. Плохо работает управляющая компания? И странное утверждение. Поможет Ренат Галимов. Кому поможет? В чем поможет? Непонятно. Возможно, собой управляющей компании поможет плохо работать. Тут же размещен значок КПРФ и фото мужчины крайне нерешительного вида. Кроме того, указан адрес, день недели и часы, в которые господин Галимов оказывает обещанную помощь. В среду с 9 утра до полудня по адресу Новосадовая, 19, 3 часа в неделю. Ну то есть, жителям Кировского района за помощью надо ехать на другой конец города, причем в рабочее время. Вам не кажется, что авторы листовки над нами издеваются? Но если разобраться подробнее, все еще веселее. Дело в том, что Ренат Рустамович Галимов профессионально никак не связан с жилищно-коммунальным хозяйством. Он врач-стоматолог. Ну чем может помочь стоматолог, если плохо работает управляющая компания? Напугать нехороших коммунальщиков бурмашиной? В результате как-то сама собой родилась памятка для избирателей. Если в уборной проблема со сливом, вас не спасет стоматолог Галимов. Если в квартире протек потолок, вам не поможет Матвеева блок. Если тарифы считают нечестно, вряд ли вам в помощь окажется Лескин. Сдайте агитки их в макулатуру и обращайтесь в прокуратуру. Там точно есть и полномочия, и рычаги, которые помогут решить проблемы с плохо работающей управляющей компанией и защитить вас в сфере ЖКХ.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: вкуса. Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Высакович – выдающийся русский ученый-эпидемиолог, разработавший методы борьбы с чумой, холерой и сибирской язвой. Он сделал революционное открытие, доказав, что микроорганизмы, попадающие в тело человека, оседают во внутренних органах, а не выводятся с мочой. Высакович также выявил эндокардит и экспериментально показал, как иммунный ответ может повреждать ткани и вызывать инфекции. Он организовал бактериологическую лабораторию для исследования холеры, туберкулеза и менингита. В конце 1890-х годов он отправился в Индию для борьбы с чумой, что помогло предотвратить распространение болезни и спасти тысячи жизней. Владимир Высакович также доказал, что золотуха – это подвид туберкулеза, и установил микробную природу менингита раньше, чем австрийский патолог Антон Виксельбаум. Кроме того, его работа была важна во время русско-японского конфликта, где он организовал противоэпидемические мероприятия в армии и исследовал способы заражения холерой через грязную воду.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: руке. Сны мои, что?
1: Ты позвонишь и скажешь: я так по тебе скучала, давай все начнем сначала. А вдруг? Ты позвонишь внезапно, как будто бы между прочим: до завтра, спокойной ночи, мой друг.

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Это когда, наверное, то, что своей родиной гордишься или что-то типа того. Я не смогу, наверное, объяснить.
1: Нет, это так объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
2: Вам тоже.
1: Спасибо.
0: Как будто крылья за...

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Ланиты – это слово звучит сегодня высоко и поэтично, и почти не встречается в обычной речи. Между тем, значение у него простое – щеки. Чаще всего румяные, нежные, прекрасные. Именно такими их изображает поэтическая традиция. Ланиты алеют, слезы по ланитам, припасть к ланитам. Слово пришло в русский язык из старославянского и широко употреблялось в книжной и возвышенной речи. В классической литературе ланиты встречаются постоянно. У Пушкина и Лермонтова героини неизменно изображаются с пылающими или бледными ланитами. Через этот образ передавали и красоту, и смущение, и страдания. Со временем слово вытеснилось нейтральным «щеки» и стало архаизмом, но полностью из языка не исчезло. Живет в поэзии, исторических текстах, стилизованной речи ради оттенка старинной торжественности или легкой иронии. Сказать «румяные ланиты» и значит сразу придать образу книжную, почти романную окраску.
0: Радиостанция «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Друзья, привет. Это группа «Мы из России». Оставайтесь на волне «Радио Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Саратовский мост – не просто дорога через Волгу, а легенда из бетонной стали. Он уже 60 лет соединяет Саратов и Энгельс и является одной из достопримечательностей города. Его открыли 11 июля 1965 года. На тот момент это был самый длинный мост Европы. Почти 2,83 километра железобетонного совершенства, протянувшихся на 39 опорах. Его ширина – 15 метров. В строительстве участвовало более 1800 человек со всего Советского Союза, включая 12 студенческих комсомольских бригад. Процесс был настолько значим, что режиссер Олег Ефремов снял о нем фильм «Строится мост», сыграв в нем главную роль. Особая гордость – архитектура, переменная высота пролетов, новейшие для того времени технологии и, конечно, потрясающий вид на Волгу, открывающийся с моста. Сегодня он не просто транспортная артерия, а символ, без которого невозможно представить Саратов.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

Курса «Музыка гордых» в этом году. Композицию он посвятил погибшему на СВО брату, другу и воину их казачьего отряда Сергею Буланову с позывным «Заря». Его поразил тот факт, что Сергей, отправляясь во вторую командировку на СВО, на прощание семье сказал, что скорее всего не вернется, но по-другому поступить не может. И он не вернулся. Дома осталась жена Ксения и 7 детей. Когда Максим узнал от командиров о подвиге Сергея, как он, не жалея себя, шел на огромный риск ради спасения товарищей, тогда родились первые строчки. Автор отправил их супруге и сослуживцам Сергея. С передовой пришла просьба написать песню на эти стихи. Песню записали почти с одного дубля. Песню «Заря» очень ждут родители погибшего героя, семья и братья по оружию. И теперь она звучит на радио «Гордость». Слушаем композицию и гордимся нашими героями. Вечная слава!

0: Тысяча поводов для гордости. Самый мощный в мире ракетный двигатель. Летом 2023 года научно-производственное объединение «Энергомаш» имени пионера космического двигателестроения академика Валентина Глушко сообщило об успешном завершении огневых испытаний ракетного двигателя РД-171МВ. Тяга двигателя составила 806 тонн сил, что делает его самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире. Предыдущий рекорд среди жидкостных ракетных двигателей также принадлежит отечественному двигателестроению. В 1988-м предшественник 171-го, двигатель РД-170, обеспечил полет уникальной ракетно-космической системы «Энергия Буран». Тяга этого двигателя составляла 740 тонн сил.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые сделали важный шаг в развитии деревянного домостроения. Специалисты Северного Арктического федерального университета разработали и запатентовали способ увеличения сейсмостойкости высотных зданий из дерево-клееных элементов. Новая технология позволяет строить здания высотой до 75 метров, устойчивые к землетрясениям, сильным ветрам и вибрациям от транспорта. В основе разработки специальный соединительный узел, который снижает нагрузку на конструкцию и предотвращает деформации. Разработка уже прошла успешные испытания и может стать основой для строительства в северных регионах.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями.

0: своими словами. Поэты Донбасса. Роман Сорокин. Где порвется кинопленка?
1: Где порвется кинопленка, там и кончится кино. На востоке слишком тонко, а на западе темно. На востоке больше солнца, на восток течет янзы. Но где тонко, там и рвется, говорили мудрецы. И на западе, конечно, есть хорошие дела. Только там почти кромешно, мало света и тепла. Ну а мы посередине. Стало быть, закончим путь где-нибудь на Украине, в Запорожье где-нибудь. Ляжем в острую осоку возле берега Днепра, пожелав добра Востоку, да и Западу добра.
2: Роман Сорокин – поэт, драматург, артист Московского театра поэтов, продюсер главного поэтического фестиваля «Филатов Фест». Стихотворение «Где порвется кинопленка» из сборника «Переменчивая ясность». Прозвучавшие строки Роман написал в 23-м году во время поездки по Запорожской области с концертами для участников СВО.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиостанция «Гордость».

Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в года. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновенье, где последнее. У каждого мгновенья свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславно.

и ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг. От первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение, мгновение.

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Меня зовут Алексей Поддубный, «Джанго». Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Сегодня плеск – это шум воды. Плеск волн, плеск весел, звук падающих капель. Но в старинных текстах у этого слова было еще одно значение – аплодисменты. Зрители не хлопали, а плескали. Театр огласился плеском. Раздался дружный плеск. Связь прямая и вполне наглядна. Ладони ударяются друг от друга, возникает тот же отрывистый ритмичный звук, что и при ударах воды о твердую поверхность. Такое употребление встречается у поэтов и драматургов позапрошлых веков, особенно в торжественной приподнятой речи. Плеск звучал более возвышенно, чем хлопанье, и хорошо вписывался в высокий стиль сцены и оды. Со временем слово сузило значение. Плеск закрепился за водной стихией, а для выражения восторга и одобрения теперь служат аплодисменты, рукоплескания, овация. Старое театральное «плеск» осталось в литературе как стилистическая примета ушедшей эпохи.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Сергей Нехаенко. Музыкант.
1: У меня долгое время не получалось реализовать себя как артист, реализовать свои творческие задумки, так как у меня не было команды, так как я не мог найти людей, которым могу доверять, на которых могу опереться, и людей, которые готовы вместе со мной работать на результат. Наверное, если бы не моя команда, я бы сейчас не находился там, где я нахожусь на данный момент. Поэтому очень важно для любого творца, для любого талантливого человека, неважно, ты художник, писатель или просто инженер-конструктор, важно иметь и найти свою команду. И когда вся команда работает на результат, тогда все обязательно получится.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Реклама.
0: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «Истории о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+. Гранты на культурные проекты. До 30 июня Президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость.
1: С вами Станислав Ярушин, и вы слушаете мои песни на радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Несколько лет назад Алина Горбунова из Кемерово вошла в историю, став первой в России женщиной, получившей права на управление ядерным реактором. Долгое время считалось, что женщины вообще не могут выполнять такую работу из-за возможности облучения. Но технологии давно изменились. Однако до сих пор ни одной девушке сесть за руль не удавалось. Алина Горбунова когда-то мечтала стать врачом и училась на химико-биологическом профиле. Но со временем заинтересовалась физикой, поступила в Томский политехнический университет, училась на физико-ядерщика. В магистратуре решила стать инженером на реакторе в университете. Для этого Алина сдала 8 экзаменов. 8 внутренних и 1 перед комиссией Ростехнадзора и прошла длительную стажировку на самом реакторе. Гордимся нашими женщинами!
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Концертный зал на Радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
3: Родион Газманов!
4: Друзья, давайте зажжем фонарики в зале. Будет красиво. Самое время.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В России построили первый алюминиевый мост. Движение по уникальному мосту открыли в городском округе Бор Нижегородской области. Мост построен через реку Линда на месте старой автомобильной переправы, где ранее осуществлялось реверсивное движение. Длина моста более 70 метров. Балки пролетных строений и мостовые плиты выполнены из алюминиевых сплавов. Все материалы конструкции и комплектующие произведены на российских предприятиях. Проект разработан и реализован по отечественной технологии. Строительство началось в феврале и завершилось в конце декабря 2023 года.
0: Радио «Гордость».

0: ездим по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Народные гимны родных городов создавали обычные люди в рамках проекта фонда Нонны Гришаевой «Лучший город Земли», проходившего при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Арбат – одна из самых красивых улиц Москвы. Пешеходной она стала в середине 70-х, а до этого была главной правительственной трассой. Именно по Арбату в Кремль ездил Сталин. ВДНХ – еще один символ Москвы. 325 гектар и 49 объектов культурного наследия. Рядом высятся монументальные рабочие колхозница Веры Мухиной, символ Мосфильма. Кстати, когда-то шарф у колхозницы хотели отобрать ради соцреализма. Мол, не бывает крестьянок с шарфом. Отстоять аксессуар удалось, потому что без него скульптура теряла прочность. Москва не спит никогда. По ночам красивые здания ярко подсвечены. Летом еще включают фонтаны с музыкальной подсветкой. 800 струй Царицына, 800 квадратов фонтана на Ходынке, главный фонтан парка Горького. Слушаем народный гимн столицы в исполнении Дианы Гурцкой на частоте 105 FM. Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Новокуйбышевске работает легендарная театр-студия

0: «Грань», которая выросла из любительской группы в признанный культурный бренд Самарской области. С момента своего основания она завоевала уважение публики, отмечена двумя золотыми масками за драму и костюмы. Труппа выступает не только в родном городе, но и гастролирует по всей России. «Грань» создает спектакли с драматическим накалом и глубокой внутренней пластикой. Ее постановки трогают зрителя через диалог, пластику и эмоциональные образы. Не просто игра, а сотворчество. Этот театр не просто место для шоу, а пространство вдохновения, где живет идея, что важна не только сцена, но и тонкая связь с каждым зрителем. В Новокуйбышевске «Грань» стала символом творческого духа, который преодолевает рамки маленького города.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
2: По струнам ходят пальцы не спеша. Я вглубь себя, как в омут, погружаюсь. Мне кажется, к тебе я приближаюсь. Загадочная русская душа.

ли ты нехороша? Так хороша ли ты нехороша? Рвану в отчаянье на груди рубашку, и ты открыто настежь нараспашку.

осенней безнадежностью дыша, осенней безнадежностью дыша.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: За памятником паровозу в Луганске стоит яркая история. В 49-м местный завод выпустил тысячный послевоенный паровоз серии «СО», названный в честь Серго Орджоникидзе. Тысячный за 4 года. В 43-м отступающие немцы дотла разрушили завод и жилую застройку. 2 года лишившиеся всего рабочие восстанавливали цеха. Колеса первого послевоенного паровоза застучали осенью 45-го. В 48-м их выпустили уже около 500. Памятник – символ Луганска, непобедимого и несгибаемого. Кстати, долгое время луганские заводчане приезжали рапортовать в Москву на новых, только что выпущенных паровозах. Именно так они еще до войны представили правительству серию ФД. Луганские паровозы с 30-х годов конструировали под железные дороги любых габаритов. Ведь их покупали от Венгрии до Индии. Помним традиции вместе с «Радио Гордость».
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Кемерово придумали новую технологию помощи детям после операции на сердце. Врачи заметили, что у многих малышей нарушаются память, внимание и речь. Для решения этой проблемы ученые создали уникальные игры виртуальной реальности. Пациенты попадают в мир цифрового леса, похожего на настоящий. Там ребята собирают пазлы, ищут предметы и учатся ориентироваться на местности. Все упражнения разработаны специально, чтобы развивать важные мозговые функции. Методика оказалась эффективной, и теперь исследователи создают мобильную версию программы. Она позволит детям продолжать занятия дома после выписки из больницы. Новинка вызвала интерес ученых из-за рубежа, ее опубликовали в известных мировых медицинских журналах. Благодаря этому проекту жизнь юных пациентов станет проще, а восстановление пройдет легче и веселее. Надеемся, что эта технология вскоре появится в клиниках всей страны, помогая все большему количеству ребят.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Привет, друзья! Это группа «Виктор Виталий». Слушайте нашу позитивную музыку на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса. Дмитрий Филиппов. Разговор с братом. Как вкусно пахнет этот день. Весна, шампанское, сирень. Я жду, пока обнимет тень проспекты Ленинграда. Мой отпуск улетает вспять. И дней примерно через пять мне отправляться воевать. Так надо, брат, так надо. И я живой, навеселе, а ты уже лежишь в земле. В сырой земле, в кромешной мгле, где нет вина и хлеба. Но смерть, конечно, ни при чем. Ты станешь солнечным лучом, прозрачным ледяным ключом, бескрайним русским небом. От Питера до Кременной весь этот мир по праву твой. Ты назови свой позывной, в раю тебя узнают. И даже если ты грешил, то Бог тебя давно простил. Там в рай разведку я спросил, бесплатно пропускают. Ты рос упрямым пацаном, спасибо матери с отцом. И там за Северским Донцом не вздрогнул, не заплакал. Лежал спокойный, как вода, и задрожали города. И дочь приемная тогда тебе сказала: «Папа». 5 дней летят, как 5 минут, а возвращаться — тяжкий труд. Там пот и кровь, там люди мрут, там жизнь — дурная повесть. Но оглянувшись вдруг назад, я вижу твой упрямый взгляд. Ты пригляди за мною, брат, бывай, пошел на поезд.
1: Поэт и воин Дмитрий Филиппов написал это стихотворение в мае 2023 года. Дмитрий и его родной брат, не сговариваясь, ушли на СВО добровольцами. Брат был тяжело ранен под Сватово. Умер от ран уже в России.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Плацкарта. Это слово сегодня ассоциируется прежде всего с открытым вагоном и длинными полками по обе стороны прохода. Но исторически плацкарта вовсе не вагон и даже не спальное место. Это дополнительный документ к билету. Карточка, дающая право занять определенное место в поезде дальнего следования. Слово пришло из немецкого языка. Плацкарте – буквально «карточка места». В железнодорожной практике прошлого века пассажир покупал обычный проездной билет, а затем плацкарту, если хотел ехать с большим комфортом. Со временем значение сместилось. Сначала так стали называть билет на спальное место, затем тип вагона, где такие места располагались без купейных перегородок. А в разговорной речи плацкарта превратилась просто в полку – верхнюю, нижнюю или боковую. Слово сохранило память о старой билетной системе, хотя сами карточки давно исчезли, уступив место электронным проездным документам.
0: Радио «Гордость».

Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых РФ». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Александр Алехин – всемирно известный русский шахматист. Слава его была такова, что Ильф и Петров упомянули его в «12 стульях». Остап Бендер обещает доверчивым васюкинцам приезд в их захолустье, в том числе и этого великого шахматиста. И неудивительно, ведь Александр Алехин при жизни был человек-легенда. Гордость советского шахматного спорта. Тысяча сыгранных матчей и победы в большинстве из них. Он мог играть на 32 досках одновременно. Временно и выигрывать. Великий шахматист родился в Российской империи в богатой семье. Отец его был дворянин, а мать – дочь текстильного магната Прохорова. В шахматы будущий чемпион играл с детства и успехи тоже демонстрировал рано. Уже в 13 году он издавал шахматный журнал. Первая мировая застала его за рубежом. Алехин через несколько границ возвращался в Россию. Дальше была революция. С начала 20-х шахматист ездил по всему миру, выступая на соревнованиях за СССР. Самым известным был его поединок с Капабланкой. Кубинец считался непобедимым. В 27-м Алехин развеял этот миф, обыграв соперника в последней партии. Дар спортсмена наш чемпион сочетал с талантом учителя. Он давал уроки мастерства известному испанскому шахматисту Артуро Помару Саламанке. Алехин выступал до конца жизни и умер в 46-м году так никем непобежденным. И он так и не встретился за шахматом доской с другим великим русским шахматистом Михаилом Ботвинником.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Концертный зал на Радио «Гордость».

0: тысяча поводов для гордости.
1: 10 июня 1936 года в Москве создали «Союз мультфильм». Студия более 80 лет располагалась в стенах древнего храма Николая Чудотворца рядом с одноименной колокольней. Именно там рождались шедевры советской и мировой мультипликации. Свое начало русская анимация берет еще во времена Российской империи. Тогда Владислав Старевич создал несколько мультфильмов о приключениях насекомых. «Стрекоза и муравей», «Прекрасная Люканида» или «Война усачей с рогачами». Далее в историю мультипликации ворвался служивший на Мосфильме архитектор Александр Птушко, который создал фильм «Новый Гулливер», где соединил актерскую игру с кукольной. В 1936 году он стал первым директором «Союз мультфильма». Кстати, первый мультик студии был черно-белым и назывался «В Африке жарко». После него быстро перешли на производство цветных мультиков. Золотым веком студии считается период 60-х по 80-е годы. Тогда родились «Винни-Пух», «Ну погоди», «Трое из Простоквашино» и другие культовые мультики.
0: Радиостанция «Гордость».

Чеченского «В плену у любви». Она традиционно звучит на свадьбах и по просьбе дорогих гостей исполняется певицей по 3, а то и по 4 раза. Макка Сагаипова, «Леце Собезама». Язык исполнения чеченский.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В годы Великой Отечественной войны Ижевск стал одним из немногих городов, где выпускали все виды стрелкового оружия. Заводы города обеспечивали фронт винтовками, карабинами, противотанковыми ружьями, пистолетами, револьверами, авиационными пулеметами и пушками. Ижевские оружейники освоили производство 20 видов военной техники. За годы войны ижевские предприятия произвели более 11 миллионов единиц стрелкового оружия, что в 3 раза превышало довоенные объемы. Коллективы заводов 10 раз становились победителями всесоюзного социалистического соревнования, а в 1942 году Ижевский машиностроительный завод был награжден орденом Ленина за образцовое выполнение заданий по производству и освоению новых видов вооружения. Ижевск стал символом тыла, который сражался наравне с фронтом. Труд оружейников и рабочих обеспечил победу, а их вклад в оборону страны навсегда останется в памяти поколений.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами и деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+. Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами. Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, это Илья из группы «Ильта», и вы слушаете «Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: «Война и мир» Льва Толстого – лучшая книга всех времен и народов по версии Newsweek 2021 года и одна из самых скачиваемых наших книг. Это несмотря на попытки отмены русской культуры. Роман – основа для дюжины масштабных экранизаций. Только британцы сняли 3 фильма. Последняя 7-летней давности на какое-то время вывела роман Толстого в топ самых продаваемых иностранных книг в Соединенном Королевстве. В американской киноверсии Наташу Ростову играла Одри Хепберн. Советская эпопея Бондарчука стала самым дорогим проектом нашего кинематографа и получила «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке. В западных экранизациях главное обычно любовь. Наташа Ростова, ее сложные отношения с Балконским и Курагиным, семейное счастье с Пьером. Наша вернула войну на законное место. Специально для Бондарчука вооруженные силы СССР сформировали специальный кинематографический кавалерийский полк на 1500 военных. Гордимся нашей литературой, достоянием всего мира.
0: Радио «Гордость».

0: прощаться пора.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В Томске начал работу Центр исследования компаундов – уникальное подразделение, где будут создавать материалы для медицины и промышленности. Здесь ученые смогут не только синтезировать новые материалы, но и масштабировать технологии для внедрения в производство. Два главных направления работы – биоразлагаемые материалы и инженерные материалы с высокой прочностью и термостойкостью. Такие разработки важны для замены металла в авиации, машиностроении и даже в хирургии, например, при изготовлении имплантов и медицинских продуктов. По словам директора центра, уже сейчас можно выпускать не только опытные, но и более крупные партии продукта. Это серьезный шаг к созданию отечественных высокотехнологичных материалов, которые сделают передовые решения доступнее.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Динара Керимова. «Избудется весна».
2: Избудется весна. Ко времени и месту закончится война. Распустится кандык. Воротится солдат героям неизвестным к неполным 30, уставшим и седым, воротится домой, в таежные глубинки, где тихая река залечивает плоть, где носят тополя зеленые косынки, где виден каждый миг и слышится Господь в рассветные часы, идущие без спешки, где ветхое крыльцо рождает мерный скрип, где вера так крепка, что не нужна надежда, и ангел наряжен в воркующую выпь, где крестятся поля младенцы солнцем Божьим, взрастают белый лен и черная трава, где раннюю весну встречает бездорожье, а позднего бойца — лощеная Москва, где вечный шлет огонь, горячие сигналы открытым площадям уездных городов. Весна. А значит, дело, в общем-то, за малым. Вернуть желанный мир в наш общий русский дом.
3: Автор прозвучавшего стихотворения Динара Керимова – поэт, прозаик, лауреат литературных премий, а также кандидат филологических наук, преподаватель Дагестанского государственного университета. Стихотворение «Избудется весна» написано в 2024 году и уже стало песней. Автором музыки и первым исполнителем стал Андрей Смирнов.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Радио «Гордость».

свистачка. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне записка, не жди, останусь у калитки.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «конституция» сегодня звучит торжественно и официально. Так называют основной закон государства. Но путь этого слова в русский язык начался задолго до появления современных правовых систем. Оно восходит к латинскому «конституцио» – «устройство», «установление», «постановление». В Древнем Риме этим словом называли императорские указы – правовые акты высшей силы. Позднее слово перешло в европейские языки и стало обозначать свод основополагающих законов государства. В русском языке оно закрепилось в XVIII веке вместе с развитием юридической и политической терминологии. Смысл при этом почти не изменился. Конституция по-прежнему означает установленный порядок устройства власти и общества. Интересно, что в старой медицинской речи конституцией называли и телосложение, природное устройство организма. Это значение тоже напрямую связано с исходным латинским смыслом – строение устройства. Сегодня оно сохранилось лишь в научном тексте – тип конституции человека. Так одно латинское слово объединило два разных, но родственных представления – устройство государства и устройство тела. И в одном, и в другом случае речь идет об основе, на которой держится целое.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди».
1: Андрей Егорович Боровых, 1921-1989. Советский летчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации, командующий авиацией войск ПВО СССР. Война. Более 470 боевых вылетов, свыше 130 воздушных боев. Лично сбил 32 и 14 в группе. В 1942-43 на Калининском и Центральном фронтах совершил 341 вылет, 12 сбитых лично и 14 в группе. За это получил Героя СССР в августе 1943-го. Выполнил еще 132 успешных вылета, сбил 19 самолетов, проявил героизм в командовании эскадрильей. В феврале 1945 года получил вторую медаль Героя СССР.
0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди». Концертный зал на «Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Более 20 600 патентных заявок подано в России за 2023 год. Это почти на 9% выше уровня 2022 года. При этом отечественные заявители сосредоточились на технологиях, которые обозначены как приоритетные для концепции технологического суверенитета России. По данным Роспатента, больше всего заявок относится к сфере медицинских технологий и фармацевтики. На втором месте беспилотные летательные аппараты и авиатехника. На третьем – двигатели строения. Более половины всех заявок подано вузами и научно-исследовательскими организациями, и без малого четверть – физическими лицами, изобретателями.
0: Радио «Гордость».

для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона.

Иванов день. Это древний славянский праздник летнего солнцестояния или солнце. Великое множество народных обрядов, главный из которых, конечно, купание. Согласно преданию, в ночь на Ивана купание вода в реке получает мистическую силу. Погружение влюбленные Иван да Марья в эту волну времен купания.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Знаешь, сын, а жизнь твоя будет счастливой, несмотря на разные в ней обстоятельства. Да, она бывает часто несправедливой, и любовь живет по соседству с предательством в отношении к ниже и вышестоящему. Сущность человечика и проявляется. Жизнь прекрасна тем, что в ней по-настоящему можно умереть.

Никогда не спорь о спасении Отечества, чтоб не пролетела жизнь за разговорами. Ведь не поумнело пока человечество, хоть до дыр зачитаны Библии сторами. Но все плохое с годами забудется, знаешь, заживает любая царапина. А Бог устроил так, что захочешь, все сбудет.

0: либо тобой.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Неподалеку от белых стен древней Вологды родился продукт, который знают по всей России – вологодское масло. Оно отличалось мягкой текстурой и ореховым вкусом благодаря особым условиям. Коровы кормятся влажными луговыми травами, а сливки проходят термическую обработку, которая придает маслу характерный аромат. Автор этого вкуса – основатель молочной промышленности в России Николай Верещагин. До него ее просто не существовало. На Парижской выставке в 1870-х он попробовал нормандское масло с ореховым вкусом и решил в России сделать подобное, и даже лучше. В ходе экспериментов ему удалось добиться этого изумительного вкуса, и он представил свое, как он назвал, «парижское масло». Позже его переименовали по географическому признаку в «вологодское». Уже более века производители контролируют технологию и состав. В 2010 году марка получила охрану географического указания. Только продукция, произведенная на Вологодчине, может носить это имя. Кстати, в Вологде есть даже музей вологодского масла.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Уфа получила статус всемирного ремесленного города впервые в истории России. Об этом сообщил мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев. Международное признание Уфа получила за развитие художественной обработки и росписи по дереву и камню. В январе столицу посетила делегация Всемирного совета ремесел, чтобы лично оценить работу мастеров. Сегодня в Уфе работают около 400 ремесленников. Они развивают как традиционные промыслы, ковроткачество, роспись тканей, керамику, валяние из войлока, так и современные направления. Присвоение статуса подчеркнуло богатство ремесленных традиций города и его вклад в сохранение народного искусства. Теперь Уфа встала в один ряд с ремесленными столицами Ирана, Индии, Китая и других стран.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
2: Свыше 70 миллионов деревьев высажено в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» в 2023 году. Победителем 5-го юбилейного сезона акции стала Тюменская область. Лесной фонд региона пополнился 5 миллионами деревьев. Площадь восстановленных в Тюменской области лесов значительно превысила площадь утраченных. В тройке самых результативных участников также Ханты-Мансийский автономный округ Югра, где высажено более 4,5 миллионов, и Кемеровская область с результатом в 2 миллиона 100 тысяч деревьев. Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
1: История одной песни. Разлилась речка быстрая. Русская народная песня родом из Смоленского Поднепровья. Впервые современные люди услышали ее в исполнении Ольги Трушиной, крестьянской певицы из Кардымовского района Смоленской области. Это была совершенно уникальная женщина, сохранившая тексты и подлинно народную традицию исполнения более чем 400 песен, чья история уходила в далекие дохристианские времена. В ее репертуаре были и плясовые песни, и поминальные. «Разлилась речка быстрая» — одна из них. Это ритуальная песня, которая отражает бытовавшие у славян-язычников представления о загробном мире, об уходе на ту сторону. Сейчас на радио «Гордость» ее поет Алиса Супронова, адаптировавшая древние мотивы на новый лад.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Виталий Гинзбург, российский физик, один из тех, кто получил Нобелевскую премию уже после распада СССР. Он сформулировал квантовую теорию эффекта Вавилова-Черенкова и теорию переходного излучения на границе двух сред. Он занимался проблемами оптики и термоядерных реакций и создал сразу несколько научных школ по космофизике, сверхпроводимости, радиофизике. Родился ученый в Москве за год до революции и до 11 лет не ходил в школу. Учился под руководством отца-инженера. Закончил фабрично-заводское училище, работал лаборантом и параллельно готовился к поступлению в МГУ сразу на второй курс. Когда началась война, просился на фронт, но его не взяли, физики были нужны в тылу. В 26 лет Гинзбург защитил уже докторскую диссертацию. В эвакуации в Казани царил постоянный холод, и ученый вместе с Ландау изучал низкие температуры в физике. Так появилась теория сверхпроводимости Гинзбурга-Ландау. Одновременно он работал в ядерном проекте и предложил одну из ключевых идей для создания советской водородной бомбы. Сейчас прикладные разработки, основанные на его теориях, используются от медицины до астрономии. Знания о природе эффекта Черенкова-Вавилова необходимы при радиационной терапии, когда смотрят, как луч воздействует на пациента. А исследования ученого в кристаллооптике позволили разработать лазеры, оптоволокно, светодиоды. Интересный факт. Уже будучи ученым, Гинзбург признался, что пишет с ошибками и слаб в простейшей арифметике.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: В Батайске герб – это не просто картинка, а целая историческая метафора. На лазуревом фоне изображена золотая каменная арка – ворота Кавказа. На ней восседает гордый орел, тот самый, которого воспевал Александр Пушкин в стихотворении «Кавказ». Арка – символ географического положения города. Батайск располагается на пути ворот к Кавказу. Орел же олицетворяет величие, свободу и связь с легендарным кавказским ветром. Золото герба – знак постоянства и великодушия, лазурь – чистоты и неба. Нижняя часть щита, зеленое поле и серебристо-лазурная волнистая линия символизируют название города – Батайсу, что на тюркском означает «влажная низина с ручьем». Когда вы увидите этот герб, помните, не просто символ города, а отражение истории, поэзии и географии Батайска.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
4: Если патриотизм – это чувство любви к своему дому, то гражданственность – это готовность этот дом убирать, ремонтировать и думать о его будущем. Это следующая ступень зрелости – от чувства к осознанному действию. В отличие от четких прав или географической родины, это действительно понятие действия. Это практическое продолжение патриотизма в повседневности. Можно быть патриотом в душе, но гражданственность всегда видна по поступкам. Это внутренняя позиция взрослого, зрелого человека, который понимает, благополучие общего дома зависит не от кого-то, а в том числе и от меня. Это когда исполнение своего долга не для галочки перед государством, а по велению души и совести. Потому что твоя совесть – это и есть самый строгий гражданин. Ярчайшая школа такой гражданской позиции – волонтерство. Это чистейшая форма гражданственности. Ты добровольно, без приказа и часто без оплаты тратишь свое время и силы на то, чтобы помочь незнакомому человеку, сохранить память, очистить пар, поддержать слабого. Ты делаешь это, потому что чувствуешь личную ответственность за ту часть мира, которую можешь улучшить. Но гражданственность – не только благотворительность, это и честная уплата налогов, потому что это вклад в общие дороги и больницы. Это аккуратный бюллетень на выборах, как взвешенный выбор будущего. Это участие в родительском комитете, помощь соседу, сохранение чистоты в подъезде. Это миллион малых, но сознательных поступков, из которых складывается ткань здорового общества. По сути, гражданственность – это ответ на вопрос «если не я, то кто?». Это переход от слов «люблю свою страну» к делу «сделаю что-то для ее людей, для ее будущего прямо сегодня». Это и есть та самая зрелость, которая делает нас не простыми жителями, а соавторами истории и хозяевами своей судьбы.
2: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Художественная гимнастика, рожденная в СССР. Этот вид спорта обязан своим появлением курсом Петра Лесгофта для приготовления руководительниц физического воспитания в Петербурге. В 1914 году на курсах, ставших впоследствии Институтом физкультуры имени Лесгофта, открылась Высшая школа художественного движения. В апреле 1941 года выпускники и учителя школы провели первый чемпионат Ленинграда по художественной гимнастике. В 1948 прошел первый чемпионат СССР. С 1963 года проходят чемпионаты мира. Олимпийским видом спорта художественная гимнастика стала в 1984 году.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Практически каждый город хранит в своей сетке немало утрами, хранит быть в разгаздовыми, которым они были безрожденными, которым у Нижнего Новгорода тоже есть свои стихи Нижнего Новгорода. Одна из самых интересных легенд гласит, что в строительстве Нижегородского Кремля принимал участие ученик Леонардо да Винчи. В летописях действительно упоминается, что для работ над проектом был выписан некий итальянский архитектор. Но имел ли он отношение к великому художнику и изобретателю, доподлинно неизвестно. А еще по одной из городских легенд, где-то в подземельях Нижегородского Кремля спрятана библиотека Ивана Грозного. Однако все попытки отыскать царскую коллекцию вот уже несколько столетий остаются безуспешными. Давайте и мы отправимся на прогулку по историческому центру города. А компанию нам составит один из участников, пожалуй, самой известной нижегородской группы «Ума Турман» — Сергей Крестовский. Песня «Если».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Имя Константина Мельникова в списке величайших архитекторов мира рядом с Ле Корбюзье и Гауди. 1990-й по инициативе ООН объявили годом Константина Мельникова. Все знают дом архитектора в Кривоарбатском переулке. Два цилиндра с окнами, ромбами. Мельников – автор объекта культурного наследия регионального значения клуба «Каучук» на Плющихе. Это снова цилиндр с полукруглой лестницей, напоминающий о дворце французского короля Фонтенбло. В конце 20-х советский архитектор воздвиг для победившего пролетариата дворец будущего. Гаражи не часто становятся шедеврами, но Мельникову удавалось и такое. Бахметьевский гараж в Москве – еще один памятник архитектуры. Родился Мельников в конце 19 века в семье крестьян. Рано проявил способность к рисованию. Родители отправили его учиться иконописи. Однако дело не пошло, и маленький Костя устроился работать к инженеру Владимиру Чаплину. Тот заметил талант мальчика и нанял ему учителей. Благодаря Чаплину Мельников смог профессионально учиться архитектуре. Победившая революция 17-го года искала новые таланты для нового времени. Архитектор-новатор пришелся ко двору большевикам. Его талант высоко ценили и за рубежом. Во Франции его имя ставили рядом с великим Ле Корбюзье. В 30-е годы советского архитектора позвали в Париж проектировать громадный гараж на 1000 машин. После Великой Отечественной молодежный авангард сменился торжественным сталинским ампиром. Но Мельников и тут был законодателем вкуса. Какие люди строили нашу страну?
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: В Дзержинске, в поселке Пушкино, раскинулся дендрарий имени Ивана Ильишевича, уникальный природный объект, созданный для озеленения промышленного города и очистки воздуха. Сегодня на его территории площадью около 16 гектаров произрастает более 250 видов деревьев и кустарников, включая редкие и экзотические растения – японскую айву, пенсильванскую вишню, амурскую акацию. Территория дендрария тщательно спланирована. Она разделена на кварталы и обсадки, что создает оптимальный микроклимат и гармоничное сочетание растений. Здесь удобно гулять, наблюдать за природой и изучать ботанику. В последние годы дендрарий приобрел статус памятника природы регионального значения, а для посетителей открыты экологические тропы с информационными табличками и зонами отдыха. Дзержинский дендрарий – это место, где природа и наука живут в гармонии, а прогулка по нему становится не только отдыхом, но и живым уроком ботаники и экологии.
2: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Сергей Нехаенко.
4: Расскажите о судьбе собаки-луганки, которую вы спасли 2 июля за день до освобождения ЛНР, и ради которой вы бросили часть вещей и даже гитару, выбираясь из окружения. Как она живет и с кем?
5: Живет она у меня дома, спит на белых простынях. Ни в чем себе не отказывает, счастливый, честно сказать, хочется сказать, человек. Мне не поворачивается язык называть ее собакой, вот честно. Вот она, вот действительно, она как человек. Мне папа говорит, она не собака, она принцесса.
4: Да, но вопрос-то явно пришел, скажем, от вашего поклонника, кто знает вашу биографию. Вот история-то очень интересная. Как это было с собакой-то?
5: Ну, она у нас появилась, честно сказать, ее принесли мои боевые товарищи. Они поехали в ближайший населенный пункт. Я не помню, зачем, наверное, может быть, за какой-то провизией. Вот. И там были щенки. Собака отказалась их кормить. И был вот маленький щенок. Взяли самого красивого. Думали, мальчик. Назвали Луганском. Вот она у нас появилась 2 июля, а 3 июля мы узнали, что тогда первый раз освободили территорию ЛНР. И вот она, оказалось, что это не Луганск, а Луганка. Через время, что это девочка. Вот. Ну, она меня тогда сразу признала своим хозяином. Я очень сильно люблю животных, очень сильно привязываюсь к ним. И в тот момент действительно она принесла нам вот какое-то счастье тогда на позициях. Как-то нас немножко отвлекла, оттянула какую-то депрессию, потому что каждый месяц на тебя нападало какое-то, ну, честно, депрессивное состояние. Вот. А она вот принесла чувство любви, и когда ты заботишься, да, о ком-то, не о себе, не думаешь только о себе любимом, а вот что есть, что надо кормить, что надо там, если какие-то обстрелы, надо ее спрятать. Там. Вот. И когда случились те трагические события в Харьковской области в сентябре 22 года, мы выходили долго из окружения. Мы держали оборону более 10 часов, и я бросил все, я ее, ну, как бросил все, кроме оружия, вещи свои никакие не брал, нес ее в руках. И я ее очень долго не выпускал из рук, потому что у нее была привычка, когда мы там находились на позициях, отходили куда-то к ребятам на другие там места. Она бежала со мной и могла в какой-то момент развернуться и побежать обратно. И вот я это, за это очень переживал, что она может развернуться и убежать. И, ну, слава богу, мы вышли из окружения, мы добрались домой, и я отдал ее своим родителям. И вот она живет счастливая, очень скучает по мне, когда я куда-то уезжаю. Ждет меня, встречает меня. Ну, это такое счастье.
4: Да, но вот уже завтра вы снова все встретитесь. А в том числе и Луганка тоже. Пора петь следующую песню. А что это будет?
5: А следующая песня у нас «Сердце». Эта песня вышла в этом году. Такая песня о том, что надо верить в чудо, надо верить в добро, надо верить в счастье. И я в этой песне обращаюсь ко всем посмотреть через, так сказать, мое зеркало, через мои глаза, услышать через мой голос то, как я вижу этот окружающий мир, то, как я верю в то, что у нас обязательно все будет хорошо. И, кстати, эта песня на радио «Город» была в хит-параде.
4: Да.
5: Дошла там, по-моему, до 5 строчки, вот, чем я очень горжусь. Вот сейчас исполним.
4: Сергей Нехаенко, песня «Сердце» на радио «Гордость». Здесь все свои.
6: Если можно отобрать мои глаза, то кто-то, так и я,

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Владимир Скопцов. Не признавая пуль шальных, не признавая пуль шальных, пехотой жизнь с земли вставала. Россия войн не начинала, она заканчивает их. А смерть ходила напрямых, смерть без работы не скучала. Россия войн не начинала, она заканчивает их. А смерть любила молодых, отказ она не принимала. Россия войн не начинала, она заканчивает их. Но Бог велит врагов своих прощать, им черт велит начать сначала. Россия войн не начинала, она заканчивает их. Перед атакой воздух тих, в аду всем места будет мало. Россия войн не начинала, она заканчивает их.
2: Владимир Скопцов, донецкий поэт, бард, автор народного гимна Донбасса «Донбасс за нами». Не покидая сражающегося родного Донецка, написал и выпустил 3 авторских сборника стихов о Донбассе и принял участие в коллективных. Стихотворение «Не признавая пуль шальных», как и многие другие, стало песней. Песни на стихи Владимира Скопцова исполняют Сергей Галанин, Александр Маршал, Юлия Чичерина, рок-группы «Демарш», еще ансамбли Черноморского и Тихоокеанского флотов и многие другие.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
4: Возрастное ограничение 0+.
3: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 7785-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
5: На Байкале установлен новый рекорд. Россиянка Екатерина Некрасова проплыла подо льдом 122 метра без гидрокостюма, только в ластах и купальнике. Это произошло во время фестиваля фридайвинга «Под лед Байкала». Кроме того, на фестивале были зафиксированы еще 3 рекорда. Россиянка Ольга Маркина нырнула на глубину 71 метр, а хорватские спортсмены Санда Делия и Витамир Маричич на 55 и 62 метра соответственно.
3: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
5: Екатеринбург – столица Южного Урала, граница между Европой и Азией. Город может похвалиться и пышными дворцами, таким как бело-зеленый дом Севастьянова, и памятниками брежневского модерна. Один из них – исторический сквер, разбитый на месте Екатеринбургского завода, с которого когда-то начинался город. В нем есть роскошный сад камней, которые свезли со всего Урала. Любителям конструктивизма понравится городок чекистов, построенный в 30-е. Дома жилищного комбината НКВД были соединены подземными переходами, которые потом приспособили под прачечные, бани и другие подсобные помещения. Еще в Екатеринбурге построили, наверное, единственный в мире памятник клавиатуре на берегу реки Исети. Говорят, если удачно попрыгать по клавишам, можно перезагрузить свою жизнь. Едем в Екатеринбург и слушаем Юту, которая родилась в этом городе, на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои и патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Герой этого выпуска – ветеран СВО Эдуард Бараев из Адыгеи. Этот скромный, улыбчивый молодой мужчина, меткий стрелок из лука и настоящий патриот России. Впервые за ленточку он отправился сразу после начала СВО. Как и многие, младший сержант запаса Бараев не смог оставаться в стороне. Воевал на запорожском направлении в пехоте, получил ранение, восстановился и снова отправился на СВО в составе артиллерийского подразделения на Херсонском направлении. Во время выполнения боевого задания получил тяжелое ранение и был комиссован. Когда Эдуард вернулся домой, то филиал фонда «Защитники Отечества» помог получить специализированный протез. С ним Эдуард смог заниматься спортом, в том числе и в секции стрельбы из лука. Ветеран быстро освоил нужные навыки и в Ставрополе выступал за родной регион. Восхищаемся силой духа наших героев. Именно такие мужчины, отважные, искренние, настоящая опора общества и нашего государства. Слава героям России!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?». Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Селфи – так называют автопортрет, сделанный на телефон или фотоаппарат с вытянутой руки. Слово совсем молодое, ему чуть больше двух десятилетий. В английском языке селфи образовано от self, то есть сам. С начала нынешнего века пользователи интернет-форумов так называли собственные фотографии, сделанные без посторонней помощи. Со временем слово стало международным и почти без изменений пришло во многие языки, в том числе в русский. Интересно, что практика автопортретов гораздо старше. Люди писали себя на холсте, снимали на пленку, устанавливая фотоаппарат на таймер. Когда появились мобильные телефоны с фронтальной камерой, селфи стало повседневностью и получило свое короткое имя. Сегодня селфи уже не просто снимок. Это способ общения, самопрезентации и даже часть культуры. От дружеских фото до официальных автопортретов политиков и звезд. Слово «молодое», а явление древнее, как и желание человека увидеть самого себя.
1: История одной песни. Песни Юрия Антонова снискали искреннюю любовь миллионов слушателей нескольких поколений. Одной из самых популярных стала песня «Крыша дома твоего», давшая название одноименному альбому и ставшая его главным хитом. Поэт-песенник Михаил Плецковский и композитор Юрий Антонов готовили эту песню для музыкального мультфильма «Приключения кузнечика Кузи». Песню должен был исполнять Георгий Вицин, но Вицин был занят на съемках. В результате песня вышла в сольном альбоме Антонова раньше, чем появился мультфильм. А через некоторое время несколько измененные строчки прозвучали в одном из выпусков мультфильма «Ну, погоди». Их пытался напеть Волк голосом Анатолия Папанова.
3: «Ну, погоди, еще не вечер, еще не ясно ничего. И верю я, наступит встреча под крышей дома твоего, под крышей дома твоего».
1: Напомним, в 2010 году альбом «Крыша дома твоего» был включен журналом «Афиша» в список 50 лучших русских альбомов всех времен.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
1: Как известно, труд создал человека. И в этом на самом деле есть правда, потому что без реализации человек — это, ну, как бы нет человека. И я вообще трудоголик, и если меня... Если у меня посетило вдохновение, если меня прет, я работаю как вот как маньяк днями, неделями, пока не добьюсь того воплощения своего замысла. И для меня это очень важно. Вот главная награда – это когда вдруг ты понял, что у тебя получилось что-то настоящее, что-то новое. Да, ты можешь, конечно, сделать и подделку, и что-то такое среднее, да. Художник, на самом деле, всегда осознает внутри, художника всегда сидит самый настоящий критик. Но если ты чувствуешь, что божественная рука коснулась, да, вот того, что ты создал, вот это самая главная награда для человека. Мне кажется, это может проявляться и в жизни не только творческих людей. Там воспитание детей, ведь это тоже созидательный труд. Или там какие-то прорывы в науке. Даже жизнь простого человека, она созидательна. Мы строим дом, готовим еду, воспитываем детей. Все время ты хочешь сделать это лучше. Потому что мы живем не только для себя, мы социальное создание. И через труд мы проявляем себя. Поэтому для меня труд, с одной стороны, это как бы и... усилия, да, иногда лень, но награда вот это, да, вот это ощущение удовлетворения, когда тебя греет то, что ты сделал что-то стоящее, что-то крутое, это бесценное чувство.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Первая в мире мокрая сварка под водой. Ремонт морских и речных судов, мостовых конструкций и буровых платформ, подъем затонувших кораблей. Для этих работ необходимо производить сварку металла под водой. Сухая подводная сварка подразумевает удаление воды из рабочей зоны. Для этого нужна камера, отсек или бокс и специальное дорогостоящее оборудование. В 1932 году советский инженер Константин Хренов продемонстрировал, как можно без всего этого обойтись. Впервые в мире он научно обосновал, создал и реализовал на практике процессы так называемой мокрой сварки, при которой водолаз и рабочий объект находятся непосредственно в воде. За научную разработку и внедрение методов электросварки и резки металлов под водой доктор технических наук, а впоследствии академик Константин Хренов был удостоен сталинской премии.
1: История одной песни. Станция «Таганская» — одна из самых известных песен Любэ с первого альбома «Атас», вышедшего в 1989 году. В ней ярко проявляются те самые залихватский шарм и добродушный юмор, ставшие частью фирменного стиля Любэ. Слышны отсылки и к фильму «Место встречи изменить нельзя», настоящему кинохиту того времени и к узнаваемому

Рассказывает автор стихов песни «Станция Таганская» Александр Шаганов. На Таганке находилось музыкальное училище, куда я ходил каждый день и слушал в метро объявления. Следующая станция – Таганская. Вот у меня и вертелось в голове «Станция Таганская», «Станция Таганская», и из этого получилась песня. Для альбома «Любэ 35» «Все только начинается» свою задорную версию этой песни записал Гарик Сукачев, который, кстати, тоже вырос в районе Таганско-Краснопресненской линии, но в противоположном конце – в Тушино. Stop!

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Чилить. Это слово часто звучит в молодежной речи и вызывает вопросы у тех, кто привык к более традиционным формам. Отдыхать, расслабляться, ничего не делать. Пришло оно из английского языка. Chill – буквально прохлада, а в разговорной речи – расслабленное состояние, спокойный отдых. Отсюда и глагол «чилить» – проводить время без напряжения, без цели, просто в свое удовольствие. Интересно, что в русском у этого слова нет точного однословного аналога. Отдыхать шире, бездельничать с оттенком осуждения, расслабляться слишком физиологично, а чилить передает именно атмосферу. Спокойствие, отсутствие спешки, легкость. Неудивительно, что среди молодежи, которая ценит такое времяпрепровождение, оно закрепилось довольно прочно. Чилить дома, чилить с друзьями, на чиле. При этом слово остается сленговым и в нейтральных ситуациях обычно заменяется литературными вариантами.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Евгений Мравинский – великий советский дирижер и музыкальный педагог. Прожил долгую и бурную жизнь. Будущий музыкант родился в 1903-м в дворянской семье в Санкт-Петербурге. Семья блистала талантами. Отец Константин Иосифович был участником обороны Петропавловска-Камчатского и талантливым военным инженером. А теткой Мравинского была Александра Калантай, первая в мире женщина-посол. Своим призванием Евгений Мравинский обязан ей и революции. Будущий композитор учился в Санкт-Петербургском университете, но из-за перемен в стране ему пришлось уйти работать актером «Миманса». А Калантай помогла ему поступить в консерваторию, куда человека дворянского происхождения брать не хотели. Музыкант стал дирижером очень рано. Через несколько лет после окончания консерватории ему доверили место второго дирижера в Мариинском театре. В 1938-м Мравинский победил в первом всесоюзном конкурсе дирижеров и возглавил Ленинградскую филармонию. Дирижер трудился вместе со многими известными композиторами. Дмитрий Шостакович посвятил ему свою восьмую симфонию. Многие специалисты считают ее вершиной творчества композитора. Начиная с пятой симфонии и до 30-й, все произведения Шостаковича первым исполнял оркестр под управлением Мравинского. Яркое новаторское звучание дирижер придавал и классикам Петру Чайковскому и Рихарду Вагнеру.

0: Кстати, дирижер сумел передать свои знания. Среди его воспитанников профессор Санкт-Петербургской консерватории Равиль Мартынов.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Алексей Ширяев моему Херсонесу.
4: Обожги меня, зной Херсонеса, напомни о том, кто, звеня загорелую бронзой, явился незван, кто, отбросив печаль об оставленном и нажитом, в карантинную бухту привел кораблей караван. Пусть не помним мы лиц тех гоплитов, не знаем имен, только память лежит на поверхности в этих местах. И в районе казачки мне снится, что вместо знамен там, где мы, там победа, выводят они на счетах. Обожги меня, мой Севастополь, и мне расскажи, как с приходом людей этих вежливых снова воскрес, как вернул ты свои корабли и взметнул этажи, и поднялся из пыли, и вместе с тобой Херсонес. Пусть заступница дева в тенетах нависших теней сберегает тебя под покровом плаща своего, перекличкую точек античных маячных огней с уходящими в небо огнями ракет ПВО.
3: По ночной дороге к Севастополю поэт и музыкант Алексей Ширяев увидел, как ПВО отрабатывает по дронам. На следующий день, после концерта в военно-морском госпитале и экскурсии по руинам античного Херсонеса, родились первые и последние строчки стихотворения. Через некоторое время сложился полный текст. В нем органично переплелись реалии античных времен и сегодняшнего дня, звон оружия древнегреческих гоплитов и подвиги бойцов 810-й бригады морской пехоты.
5: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Ученые Северокавказского федерального университета нашли способ удешевить и упростить производство основы для противоопухолевых препаратов. Речь идет о веществах для фотодинамической терапии. В организм вводят специальные молекулы. Под действием лазера они активизируются и разрушают раковые клетки. При этом здоровые ткани почти не страдают. Раньше для синтеза таких соединений использовали дорогие катализаторы. Теперь ученые предложили использовать цинк и доступные органические компоненты. Это удешевляет и ускоряет процесс, при этом выход нужного вещества остается высоким. Эксперты считают, что новая технология сделает лечение рака доступнее, а также поможет создавать материалы, реагирующие на свет. Работа поддержана Российским научным фондом. Результаты уже опубликованы. Теперь ученые думают о внедрении разработки в производство.
1: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Тысяча поводов для гордости.
2: Первая в истории женщина – тяжелый водолаз. Получив специальность инженер-гидротехник, Нина Соколова пришла на работу в легендарный «Эпрон» – экспедицию подводных работ особого назначения. Работала на строительстве порта в Сочи и десантного причала в Мурманской области. В 1939 году Соколова стала первой женщиной в истории, получившей допуск на погружение в тяжелом скафандре на глубину до 10 метров. Для этого потребовалось личное разрешение председателя Президиума Верховного Совета СССР. Война застала ее в аварийно-спасательной службе Балтийского флота. Весной 42-го, когда в осажденном Ленинграде заканчивалось топливо, Соколова выдвинула идею прокладки трубопровода по дну Ладожского озера. Лично участвовала в строительстве. 29 километров проложили за 43 дня. Из них Нина Соколова провела под водой в общей сложности почти 27 суток.
1: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире певица Асюта.
3: Асюта является основателем и художественным руководителем проекта «Русская песня. Новая эпоха». Это было еще до «Тавриды». Что это за проект?
4: Это было до «Тавриды». Да, я как раз работала поколенческим экспертом у Олега Газманова в «Родниках». И меня... Ну, когда ты общаешься с людьми, знакомишься, ездишь на фестивали, выходишь на проекты, сразу у тебя различные идеи в голове делаются. И тут я решила то, что мне нужно как-то оставить, ну, частичку себя и сделать свой проект. И я начала думать, как я могу сделать свой проект, кто меня может поддержать. На помощь мне пришел всем известный президентский фонд культурных инициатив. Вот, только благодаря ему я сделала проект «Русская песня. Новая эпоха», который был направлен на популяризацию и развитие русской культуры. Было у нас какое-то совещание в министерстве, и там звучал такой вопрос, как мы можем молодежь заинтересовать, чтобы у нас была... Ну, у нас сейчас в России нехватка кадров, то есть там по баяну преподавателей, по народной культуре, вот, и мы там думали различные идеи, вот, и я решила, что этим проектом я как раз могу заинтересовать молодежь развиваться в данной области. Мой мастер-класс был основан на то, что как я могу взять этнографическую песню, которую я собирала в экспедициях от бабушек, и сделать ее актуальной для нашей молодежи. На самом деле эмоции были разные, и мнения были тоже разные. То есть у нас две стороны медали получилось. Люди, которые уже в возрасте, они говорили то, что ну нет, это же мы не сохраняем русскую культуру. А молодежь, которая сидела в зале, они потом ко мне приходили и говорили, а это есть какая-то академия, институт, где народную песню так можно классно, круто сделать. Я говорю, нет, я говорю, это просто одно из направлений, которое я вам показала. Я брала этнографическое произведение, и за 2,5-3 часа я делала народную песню в современной обработке. То есть я прям выставляла, ну, я там мастер-класс, там 50 человек выставляла и говорила, что нужно делать, как нужно подать, что поменять там в ритмике, в словах. Но главное, мелодическую линию, основу мы всегда должны были оставлять. Что очень важно, у предыдущего поколения, которое вот, ну, работает в школах искусств, у них есть такое свойство, что они жалуются. У нас нет инструментов, у нас нет возможностей, у нас нет денег, у нас крыша течет. И
3: вообще жаловаться мы любим.
4: И вообще мы не можем, да, заниматься. Но я показала то, что как мы, не имея каких-либо, ну, финансовых возможностей, можем сделать хороший продукт, который будет дальше продаваться. Вот. И сразу у нас все улетучилось. И самое главное, я заставила людей включить головной мозг. Это не то, что ты взял сборник песен, у тебя там нотки прописаны, слова, да, и ты взял и спел, да, поиграл на фортепиано и спел вот акапеллку. Нет, я заставила думать, а как мы можем сделать, а что мы можем сделать, как мы можем поменять, как мы можем это подать, как мы можем это продать. И молодежь начала работать головкой своей, и их это заинтересовало. Вот. И до сих пор уже есть определенные отклики, что со мной начали советоваться. А вот как вот это классно будет звучать, вот это вот интересно. И я считаю то, что эту направленность нужно как больше развивать.
3: Да, но можно много говорить.
4: Да.
3: А лучший пример – это собственный пример. Поэтому хочется услышать от Асюты, которая сегодня у нас в студии, вот как раз пример такой песни. Переработанный, так скажем.
4: Переработанный, да.
3: Да, вот представьте, какая песня сейчас.
4: Все знают, всем известную песню «Калинка-малинка». Она такая яркая, калинка, калинка. Вот, а я решила ее сделать более лирической, вот, более душевной. Поэтому сейчас вы можете ее послушать.
3: «Калинка» в эксклюзивном исполнении Асюты на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Дмитрий Гравий вошел в историю мировой науки тем, что решил часть знаменитой задачи трех тел. Он смог найти все интегралы системы дифференцированных уравнений задачи трех тел, не зависящие от закона действия сил. Для этого ученому потребовалось применить знания в области не только математики, но и физики и механики. А еще он с математической точки зрения обосновал картографические проекции. Современная картография стала возможна во многом благодаря работам нашего математика. Родился он в городе Кириллове в современной Вологодской области в середине позапрошлого века. Помимо научной работы, преподавал геологам и железнодорожникам, основав первую отечественную математическую школу. Интересно, что Гравий отлично играл на пианино и скрипке и писал труды не только по математике, но и по теории музыки, измерив алгеброй гармонию.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: В Рязанском Кремле возвышается величественная соборная колокольня, символ архитектурного мастерства и духовного наследия города. Ее четырехъярусная структура достигает почти 83 метров, что делает ее одной из самых высоких колоколен в России. Строительство началось еще в 18 веке и продолжалось почти полвека, от фундамента, заложенного в 1789 году, до завершения шпиля в 1840. Архитектурный стиль – строгий классицизм с аккуратными колоннами, а верхний ярус украшен фигурами ангелов, трубящих в медные трубы. В 2013 году, после длительного восстановления звонницы, колокольня вновь обрела свой голос. Ее главный колокол весит более 10 тонн. Смотровая площадка на одном из ярусов открывает панорамный вид на город и пойму Оки. Отсюда Рязань кажется сказочно милой и мощной одновременно. Соборная колокольня – не просто историческое здание. Это гордость Рязани, архитектурная доминанта и место, где прошлое звучит в каждом звоне.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
4: Наша эпоха, в которой мы живем, она опровергает приоритет духовного над материальным. Конечно, мы прошли эпоху 90-х, накопления капитала, да, когда было важно материальный индивидуализм, сила. Но сейчас, вот особенно в такие драматические времена, ты начинаешь понимать, что живем-то мы не в материальном мире, а в мире духовного пространства, в пространстве культуры, идей, идеологии, что на самом деле символическое, да, идеи создают мир. Хотя Маркс об этом бы поспорил. У меня всегда в творчестве была заложена эта идея того, что любовь не купишь, любовь дороже золота, того, что отношения между людьми — вот это настоящее. Остальное все приложится. И мне всегда казалось, что это дико несовременная идея, потому что вокруг как бы песни, которые прославляют там консюмеризм, потребление, того, что там нужно кичиться там своим богатством, нам все медиа, соцсети кричат о том, что вот жизнь на показ. А во мне всегда жил такой какой-то романтик, который, ну, в общем, с милой рай и в шалаше. Такой вот и немножко несовременный человек в этом смысле. Поэтому приоритет духовным над материальным, да, вот в моей идеологической вселенной всегда присутствовала эта ценность. И сейчас, когда вот мы столкнулись, да, с такими драматическими событиями, вдруг мы начинаем больше ценить именно духовное. Как там в великом фильме? Не в деньгах сила, а в правде. Ну, это очень русская идея. Деньги приходят и уходят. А любовь, она вечная.
2: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В рамках импортозамещения началось массовое производство отечественных секвенаторов – приборов для расшифровки последовательности нуклеидов в цепочке ДНК. Теперь российские ученые смогут изучать геном вне зависимости от зарубежных технологий. По сравнению с существующими аналогами, российская разработка обладает рядом преимуществ. У нашего прибора шире окно детекции, то есть он позволяет видеть больше кластеров ДНК и, соответственно, получать больше объем данных о происхождении и рисках развития наследственных заболеваний, а также в целом глубже изучать процессы, определяющие функционирование и эволюцию живых систем. Секвенирование – важный шаг в разработке новых методов диагностики и лечения, а также новых технологий в различных областях. Сегодня более 10 отечественных полногеномных секвенаторов уже работают в нескольких научных институтах России. История одной песни.
2: Песню «Крейсер Аврора» композитор Владимир Шаинский и поэт Михаил Матусовский написали в 1973 году, когда режиссер-мультипликатор Роман Качанов решил снять мультфильм об истории крейсера. По сюжету дети во дворе обсуждают, как назвать игрушечный корабль. Когда один из них предлагает название «Аврора», другие удивляются. Они ничего не знают о истории крейсера, да и песни про него нет. В детском разговоре Качанов выразил собственное удивление. Многие взрослые тоже не знают, что крейсер участвовал в русско-японской и Первой мировой войне, а во время Великой Отечественной был задействован в обороне города, а песни не удостоился. Качанов решил это упущение исправить. Герои мультфильма идут в музей «Авроры» и узнают историю крейсера. С экрана звучит песня в исполнении Марии Виноградовой. Позже песню исполнил большой детский хор Гостелерадио. А потом пришло понимание, что композиция «Крейсер Аврора» близка не только детям, но и взрослым, и великолепно звучит в исполнении суровых мужских голосов. Послушаем песню в исполнении Эдуарда Хиля. Напомним, песня «Крейсер Аврора» одно время считалась неофициальным гимном Ленинграда. Сейчас город носит историческое название Санкт-Петербург. Радио «Гордость» звучит в этом великом городе на частоте 93,3 FM.

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».
1: В 1939 году 22-летний боксер Николай Королев был уже двукратным абсолютным чемпионом СССР, окончил школу тренеров и стал курсантом школы летчиков-истребителей, а также получил травму и был вынужден уволиться в запас. Когда началась Великая Отечественная, Королев просился на фронт, не взяли, но он проявил настойчивость и оказался в партизанском отряде под началом полковника НКВД Дмитрия Медведева. В ноябре 41-го боевая группа попала в окружение, Медведева ранили. Королев взвалил командира на плечи, но далеко уйти не удалось. Наткнулись на немецкий дзот. Боксер опустил раненого на снег и поднял руки, показав, что сдается. Навстречу бежали пятеро фашистов. С Королева сняли автомат и подвели к дзоту. Трое спустились вниз. Двоих оставшихся Николай отправил в нокаут фирменными королевскими ударами и швырнул в дзот гранату. От взрыва сам получил контузию, но путь был свободен. Вскоре удалось выйти к своим. Вместе с командиром Королева отправили в госпиталь, а вскоре наградили орденом Красного Знамени. На фронт Николаю попасть так и не удалось, врачи были категоричны. Но в большой спорт он вернулся, и титул абсолютного чемпиона СССР подтверждал еще дважды.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди». Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, где можно увидеть самые оригинальные транспортные памятники в России? В набережных Челнах стоят мемориальные трамвайный вагон, пожарная машина и даже автомобиль инкассатора. Внутри трамвая можно познакомиться с краткой историей трамвайного движения в городе. Кстати, вагон сделан на Усть-Катавском заводе. Именно такие в начале 70-х ездили по городу. Инкассаторская машина, наверное, единственный такой памятник в России. Бронированный автомобиль «Охта». Это бюджетный отечественный вариант, разработанный на базе «Газели». Памятник поставили в 2011-м с подписью «Самоотверженному труду всех инкассаторов посвящается».
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире певица Ежевика, одна из создателей и руководитель этногруппы «Ойме».
3: Помните свою первую поездку за ленту? Я же знаю, что ваш муж является непосредственным участником специальной военной операции.
4: Он ветеран. Он награжден медалью за отвагу. Я принимаю участие, вхожу в концертные бригады от Департамента культуры Минобороны. Это было мое решение. И Андрей меня очень поддержал, оказал большую поддержку. Первый раз мне было просто безумно страшно. Этот страх я никогда в жизни такой не испытывала. У меня просто страх, когда вдруг тебя собьют, еще чего-то. Это страх, когда вот сковывает все. Вот просто до истерики, до слез. Просто это страх. Он пронизывает тебя, и ты не знаешь, как с ним справиться. Мне вот Андрей помог. И еще плюс у меня чувство было такое, знаете, стыда. Почему я это испытываю? Андрей говорит, что это нормальное чувство. Но мы и живем для того, чтобы преодолевать страх. Это все хорошо. И он меня так успокоил и поддерживал. Он на протяжении, насколько это позволяла связь, понимаете, да, он оставался со мной все время на связи. И когда уже я возвратилась, он меня встречает с цветами и поздравляет просто поздравляет, как будто я дала грандиозный какой-то свой личный концерт, и он, в общем, поздравляет с тем, что я сделала очень важный шаг, я преодолела свой страх.
3: А сейчас ваш муж, Андрей Чагадаев, я так понимаю, он идейный вдохновитель, организатор фестиваля
4: ОМИ-фест. Да, он очень большой креативщик, конечно, и у него нестандартные вообще подходы, и плюс еще я видела его работы, ознакомилась. Кроме того, он еще обладает прекрасным музыкальным вкусом, он себя реализовал как рок-звезда вместе с Бон Джови, с Аэросмитом, они выступали своей командой The Black Fires. И вот он здесь уже в России себя реализовывает как... Это причем благодаря марафону Президентского фонда культурных инициатив он получил возможность реализовать себя как режиссер-сценарист и как креативный продюсер. То есть он, то, что он делал с Уткиным на НТВ, это футбольный клуб, и, да, он как раз сейчас дальше это наконец-то продолжает. Я этому очень рада, я очень желаю тем ребятам, которые, дай бог, вернутся благополучно, и творческим ребятам реализовать себя в мирной жизни.
3: Спасибо вам большое, и очень хотим песню. Расскажите о ней, что будет петь?
4: Музыка Владимира Осинского, слова Павла Грушко. Это песня, наверное, про жизненный путь и про... Ну, мне иногда кажется, что про Россию, ну, я так уже, наверное, что-то напридумываю. Песню я, она полюбилась там за лентой, но вот наш командир нашей бригады ее любит. И да, для меня сейчас волнительно петь без девочек. «Я река» — это традиции вообще советской музыки. Прекрасные мелодические традиции.

0: Своими словами. Поэты Донбасса. Влад Малинко. Сказка о русской победе.
1: Если ты не забыл имена и даты, мы загадку распутаем, как клубок. Ведь Россия-то замужем за солдатом, а солдат всегда там, где близко Бог. А где близко Бог, там и зверь отвязан. Он за каждым камнем теперь ревет. А солдат подчиняется лишь приказам. И порой он приказа полжизни ждет. Приезжал командир, посмотрел в бинокль, засосало болото с ноги сапог. Было страшно, тоскливо и одиноко. Никого, на кого положиться мог. И поймав его мысли в лучах заката, обходилась Россия без пышных фраз. «Положись, государь, на того солдата, положись, и не бойся отдать приказ». Государь не гадал на кофейной гуще, понимая истории поворот. И солдаты Сорокин, Чепенко, Гущин получили приказ и пошли вперед. И такая в солдатах воскресла сила, что из зверя был выпущен злобный дух. Вся Россия солдат на руках носила, одного брат живого и мертвых двух. Я запомнил тот день сквозь коровьи слезы. Мне без этого дня не прожить и дня. Из могилы солдатской растут березы. Под березами Родина ждет меня.
2: Поэт Влад Маленко, заслуженный деятель искусства России, член Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
4: Возрастное ограничение 0+.
3: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
4: Юная пианистка из Кисловодска Мария Филиппова стала победителем международного конкурса в Париже. Воспитанница детской музыкальной школы имени Рахманинова покорила жюри своим мастерством и вошла в число лучших исполнителей. Для Марии это не первая победа. В прошлом году она уже завоевала награду на конкурсе «Искры талантов». Ее успех – результат таланта, упорства и стремления к совершенству, которые открывают перед ней новые горизонты в мире музыки.
3: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
4: Ивенская певица и музыкант Татьяна Игнатенко на своем творческом пути всегда ощущала поддержку родных и друзей. Дед Татьяны, Николай Дьячков, придумал ей сценический псевдоним «Гявук», что означает «рожденная на рассвете». Музыку певица создает вместе со своим другом и саунд-продюсером Алексеем Панфиловым. А тексты сочиняет мама Гявук, Нина Игнатенко, носитель ивенского языка, старший методист Магаданского института развития образования. Слова песни «Нелкани» изначально написанные ею для одного из магаданских ансамблей. «Нелкани» в переводе с ивенского означает «ранняя весна». Еще лежит снег, пробиваются первые ручейки, и все с нетерпением ждут наступления настоящей или второй весны. С теплом и ослепительным солнцем. В первоначальном варианте песня была очень аутентичной, говорит Гявук. В ней звучали только бубен и варган. Через некоторое время было принято решение сделать композицию рэповой, современной, сохранив при этом народные ритмы и национальный дух. Гявук, Нелкани, язык исполнения ивенский.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Левченко Ирина Николаевна, герой Советского Союза, участница Великой Отечественной войны. Ирина Левченко – уроженка поселка Кадиевка, ныне это город Стаханов, Луганской Народной Республики. На фронте с июля 41-го в качестве санинструктора. В сражениях под Смоленском и под Керчью спасла более 200 раненых. После тяжелого ранения Ирину сняли с воинского учета. Она сумела восстановиться и добилась направления в танковое училище. Командовала танковым взводом, снова ранена и опять вернулась в строй в качестве офицера связи. Победу встретила в Берлине. После войны Левченко окончила бронетанковую академию и военную академию имени Фрунзе. В ходе учебы занялась литературной деятельностью. Звание Героя Советского Союза подполковнику запаса Ирине Левченко было присвоено в 1965 году. К тому времени у нее вышло около 20 книг. Главная тема ее творчества – подвиги военного и мирного времени. Герои ее произведения бесстрашные, мужественные люди, за которых испытываешь настоящую гордость.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Слово «паль» все чаще звучит в разговорах о моде и покупках. В сленге так называют подделку – вещь, которая внешне копирует известную марку, но не имеет к ней отношения. По сути, это укороченная форма от разговорного «паленый» – не настоящий, фальшивый, с тем же корнем, что и в выражениях «паленый товар», «паленая справка». Со временем длинное слово сократилось до емкого «паль». Звучит резко, запоминается легко и сразу дает оценку. Чаще всего слово употребляют в молодежной среде и в интернет-общении. Там, где обсуждают кроссовки, сумки, часы, одежду, оригинал это или копия. Паль в таком контексте не просто констатация факта, а еще и маркер статуса. Разбираешься ты или нет. В литературной речи слово не закреплено, но как яркий разговорный ярлык оно уже прочно вошло в повседневное употребление, рядом с нейтральными «подделка», «копия» или «фальшивка».
1: История одной песни. Знаменитая песня «С любовью встретиться» или, как ее чаще называют, «Звенит январская вьюга» впервые прозвучала в легендарном фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Для музыкального оформления фильма Гайдай пригласил своего любимого композитора Александра Зацепина. Вкусы и подходы к созданию музыкальной комедии у них были схожие. Музыка должна попасть в общее настроение картины, задать темп, привнести необходимую экспрессию. Зацепин сочинил музыку практически мгновенно, а вот со словами поэту Леониду Дербеневу пришлось помучиться. Поиски подходящей исполнительницы тоже затянулись. Изначально пригласили известную певицу, но ее голос оказался слишком низким, а исполнение излишне драматичным. В итоге Зацепин предложил песню Нине Бродской, с которой был знаком по не слишком удачной работе над одной из картин. На этот раз роскошная сопрано Бродской раскрылась во всей полноте. Сцена, где героиня Натальи Селезневой зажигательно исполняет наконец-то сложившуюся песню, снималась одной из последних, когда фильм был уже практически готов. Впоследствии композицию перепели многие солистки и музыкальные группы. Сейчас послушаем оригинал. Песня «С любовью встретиться» звучит в исполнении Нины Бродской.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Музыкант и певец Чапаев.
1: Я никогда не воспринимал патриотизм как громкие слова. Для меня это отношение к своей стране и людям, которые в ней живут. Когда приезжаешь выступать в разные города, иногда совсем небольшие, видишь, как люди радуются, подпевают, как искренне реагируют. И понимаешь, страна — это не абстракция. Это вот эти люди, их жизнь, их города. Патриотизм — это желание делать свою работу хорошо, чтобы приносить пользу людям. Врач лечит, учитель учит. Кто-то строит дома, кто-то создает спектакли. Каждый на своем месте делает вклад в жизнь страны. И из таких вот вещей и складывается настоящая любовь к родине.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Предприятие по производству промышленных роботов открыли в Челябинске. Производство оборудовали на базе Челябинского кузнечно-прессового завода и назвали завод роботов. Заводские инженеры разработали роботы-манипуляторы нескольких типоразмеров. Грузоподъемностью от 20 до 120 килограммов. Машины предназначены для обслуживания рабочих центров, станков и конвейеров. В текущем году завод перейдет от изготовления опытных образцов к серийному производству. Пока планируется производить 600 роботов разных видов в год, а по выходу на проектную мощность – до 1000 роботов ежегодно.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Тобольск – первый наш форпост в Сибири. Белокаменный Кремль 17-го столетия – единственный за Уралом. Он уникален еще и тем, что строился и сохранился как единый ансамбль. Строил его Семен Ремезов – картограф, географ и архитектор эпохи Петра Великого. С 17-го столетия сохранился огромный белокаменный Софийско-Успенский кафедральный собор, старейший в Сибири. Еще одна точка притяжения – знаменитый Тюменский замок, построенный в 18 веке. Толстые стены помнят Федора Достоевского. Древняя тюрьма работала до конца 80-х, но сейчас ее переформатировали в туристический аттракцион с музеем сибирской каторги и хостелом прямо на территории. Есть в Тобольске музей, посвященный семье последнего императора Николая II, хранящий множество раритетов, принадлежавших царской семье. Добраться в Тобольск проще всего из областного центра Тюмени, где радио «Гордость» вещает на частоте 87,5 FM. Едем к мальчикам из города Тобольска и послушаем Олега Митяева «Чужую войну».
2: На другой стороне земли

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть в русском языке коварные слова, которые часто произносят неправильно даже образованные люди. Одно из них – плодоносить. Да-да, именно так, с ударением на «и». При этом дерево у нас плодоносит с ударением на «о». И несколько, например, яблонь тоже плодоносят. Вообще лингвисты отмечают, что в русском языке вот уже 200 лет происходит интересный процесс. В глаголах на «ить» ударение начинает постепенно смещаться ближе к началу слова. Этот процесс постепенно охватывает разные формы глаголов. Так, например, мы по-прежнему говорим «варить» и «дарить», но раньше литературными нормами были «варишь-даришь», а не «варишь-даришь», как сейчас. Глагол «плодоносить» тоже находится где-то на этом пути, и вполне возможно, что со временем во всех формах ударение сместится ближе к его началу. Но пока давайте говорить правильно.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: А вы знаете единственного в мире человека, который пересек Тихий океан и с востока на запад, и с запада на восток? Это Федор Конюхов. А в 19-м году он пересек Южный океан на весельной одноместной лодке, пусть и снабженной специальным оборудованием. 154 дня путешественник шел от мыса Горн до Новой Зеландии. До этого Конюхов несколько раз пересек на веслах Атлантику, покорил 7 величайших гор планеты. Последний его проект – очередной переход через сложнейшие широты от мыса Горн до Австралии. А еще Федор Филиппович – самый возрастной гребец-одиночка в мире. Родившись в семье потомков поморов, он совершил первое путешествие в 15, пересек Азовское море. Затем посетил Северный полюс и пересек Атлантику за 46 дней на отечественной грибной лодке «Урал-Ас». Интересный факт – Конюхов не только путешественник, но и профессиональный художник. Был членом Союза художников СССР. Ноу-хау от Конюхова. В южных широтах он использует танковый шлемофон. Волны там бросают так сильно, что можно разбить голову, а шлем еще и от ветра защищает.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса. Михаил Афонин. Рассвет на передовой.
3: Исцарапано небо рассветное, то ли тучами, то ли снарядами. Небо прячет желания заветные.

0: под дождями и под снегопадами. Размокают листочки тетрадные. В каждой клеточке детским почерком. «Папа, выживи под канонадами. Я люблю тебя, твоя доченька». И мы выстоим, и мы выживем. Нам помогут рассветы донецкие, а рябины неистово рыжие сохранят на века строки детские.
1: Поэт Михаил Афонин по образованию горный инженер. Живет и работает в Донецке. Член Союза писателей ДНР и Союза писателей России. Публикуется в литературных сборниках и периодических изданиях. Прозвучавшее стихотворение Михаил написал по просьбе товарища, бывшего ополченца, по реальной фотографии с передовой. Вскоре стихотворение стало песней. Слова положил на музыку и исполнил костромской певец и композитор Владимир Волков.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В Дагестане археологи обнаружили древнейшие орудия труда, возраст которых превышает 1 миллион 900 тысяч лет. Найдены чопперы, пики, скребки и ножи, изготовленные представителями вида Homo ergaster, или человек работающий, одного из первых предков современного человека. Исследования подтвердили, что орудия были сделаны непосредственно на месте находки. Это делает данный археологический объект одной из самых северных стоянок древнего человека. По мнению ученых, это подтверждает раннее заселение предгорий Кавказа выходцами из Африки. Коллекция артефактов насчитывает более 1000 предметов, а сами раскопки продолжаются.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
2: Центральный музей военно-воздушных сил. Есть в Московской области небольшой поселок Монино. Тихий зеленый уголок находится всего в 20 километрах от Москвы. И там располагается Центральный музей военно-воздушных сил. Слава поселка возникла еще в 20-е годы прошлого века. Именно там был построен военный аэродром, вокруг которого базировалась первая в СССР бригада тяжелых бомбардировщиков. Каждому летчику, каждому авиаконструктору известно это место. Именно там в 40-м году открылась Краснознаменная военно-воздушная академия, которой позже присвоит имя Гагарина. Среди ее выпускников более 700 героев Советского Союза, в том числе трижды герой Иван Кожедуб и более десятка летчиков-космонавтов. Именно при ней был создан музей-выставка авиационной техники ВВС. Более сотни экспонатов коллекции имеют сертификат «Памятник науки и техники России». Особую гордость составляют около 200 летательных аппаратов периода от начала 20 века до настоящего времени. Среди них уникальные самолеты Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. На них воевали, ставили мировые рекорды, удивляли весь мир выдающимися перелетами. Большинство аппаратов – оригиналы. Они прибыли в музей своим ходом по воздуху. Вся коллекция находится в федеральной собственности под контролем Министерства культуры Российской Федерации. Сегодня музей стал без преувеличения своеобразной авиационной меккой. Он считается самым большим в Европе, а по ценности и уникальности экспонатов стал лучшим в мире. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
1: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире герой Донецкой Народной Республики, командир дикой дивизии Донбасса и легендарной пятнашки Ахра Авицба, позывной «Абхаз».
3: У бойцов пятнашки есть какая-то песня, которую вы слушаете перед боем, которая заряжает на победу?
4: У бойцов пятнашки целый трек-лист, более 40 песен, не только у бойцов пятнашки, и у их противников, потому что мы к музыке их приучаем. Мы купили колонки и на птичках, да, разведывательных наших не всегда сбрасываем то, что приносит ущерб, а иногда воспитываем меломанов. Мы пролетаем, ложим на блиндаж колонку, аккуратно написано, что заминировано. Есть там тайминг, который после окончания трек-листа, он как бы, колонка самоликвидируется, чтобы они потом не захотели флешку поменять или там выключить. Поэтому мы аккуратно их приучаем, потому что дослушать до конца. Начинается он, конечно, с гимна, потом продолжаются там ряд песен к нашему такому гордому проявлению, что половина нашего трек-листа звучит на вашем радио. Поэтому мы радуемся, не всегда приходится нам искать колонки, флешки, мы включаем радио. Поэтому у нас есть ряд моментов, где Чечерина, Александр Дадари, МК 545, там ряд ребят, там Радио Тапа, которые мы в песне по порядку для настроения включаем. И между песен наш номер телефона с возможностью куда-нибудь позвонить и сдаться.
3: Отличная идея. Вот на этот счет тоже у нас есть сообщение. Пишут: крутая идея, какие это песни. Ну вот Ахра уже ответил. Я думаю, стоит одну из песен послушать. Кто это будет?
4: Это Александр Дадалей, это наш боец. Он поет, он очень много концертов дал на передовой за эти 10 лет. Ну, на передовой он известный. Конечно, в радиосфере и так далее, потому что у него жанр, конечно, не везде подходящий, поэтому он поет казачьи песни, он поет наши песни. Ну, вот услышите одну из песен.
3: Итак, Александр Дадали специально, эксклюзивно от Ахры на радио «Гордость».
5: Стволы остынут, сядет дым, но мы, что было, не забудем. Мы все

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Нина Соколова – первая женщина-водолаз в мировой истории. Профессия водолаза всегда считалась исключительно мужской, однако Нина первой доказала, что ей по плечу и погружение в воду, и огромный водолазный костюм. На момент первого своего опыта погружения она весила 50 килограммов, а ее костюм – больше 80. Родилась Нина в 1912 году в Череповце в многодетной крестьянской семье. После школы уехала в Ленинград, где поступила в Ленинградский институт инженеров водного транспорта. Она была единственной девушкой на курсе. С красным дипломом инженера-гидротехника она попала в знаменитую экспедицию подводных работ особого назначения. За 2 года до Великой Отечественной Соколову зачислили на военную службу на Северный флот, а потом перевели на Балтийский. Именно подразделению Соколовой пришлось обеспечивать работу дороги жизни. Во время блокады Ленинграда она руководила прокладкой по дну Ладожского озера трубопровода, по которому с большой земли в осажденный город подавалось топливо. После этого Нина Соколова возглавила прокладку электрического кабеля по дну озера для бесперебойного обеспечения Ленинграда электричеством. После войны Нина Соколова продолжала трудиться вместе с водолазами, восстанавливая разрушенное хозяйство. В ее профессиональном списке восстановление подводной части американского моста через Дон, разминирование водослива и турбин Свирской ГЭС, обследование дна Невы для строительства 2 железнодорожных мостов от Ленинграда до Шлиссельбурга. В феврале 2021 года ее именем назвали набережную реки Шексны в ее родном Череповце.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города – необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, что общего у Большого Кремлевского дворца, Оружейной палаты и скромной церкви святых Космы и Дамиана в Набережных Челнах? Их создал один архитектор, знаменитый Константин Тон, создатель русско-византийского стиля, воплотившего идеи самодержавия, православия и народности. Храм Космы и Дамиана – самое старое здание Челнов, построенным в середине 19 столетия на частные средства купца и мецената Ивана Стахеева. В советское время церковь уцелела, но не работала. После перестройки ее возвратили верующим. Интересно, что реставрацию они поручили челнинскому архитектору Маркизу Басырову, создателю нескольких известных мечетей.
2: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
4: Жизнь – это главная ценность здесь, на Земле. Без нее все остальные ценности просто невозможны. Несмотря на то, что мы все разные, мы все проходим определенные этапы в жизни. Сначала нежный детский возраст, потом подростковый, в котором как раз происходит отрыв от родителей, да, мы отрываемся и начинаем строить свою жизнь взрослую, создаем свою семью, потом мы сами уже родители. Конечно, не у всех вот так вот получается, но так или иначе, подсознательно мы все к этому стремимся. Жизнь – штука многослойная. Она похожа, уж простите за сравнение, на слоеный пирог. Есть условный телесный слой, уровень, самый низший, то есть поддержание биологического функционирования организма. Есть уровень души, чем человек живет, дышит, что ему по-настоящему интересно. И есть дух, духовная жизнь, самый тонкий и самый важный слой – Без него, без этого слоя невозможно понять и ощутить всю полноту жизни. Да. А есть еще личная жизнь и общественная. В общем, чем больше слоев, тем жизнь человека однозначно более насыщена и полноценна. Жизнь – это бесценный дар, дар Божий. А раз так, то никто не вправе отобрать ее у человека. Ни сам человек, ни другой человек. Поэтому убийство и самоубийство – это тяжкий грех. В прежние времена убийство на Руси называли душегубством, то есть погибелью души. Но гибнет не душа убитого, тот наоборот – приобретает жизнь вечную, как мученик. Душегуб тот, кто убивает, то есть губит свою душу. Право на убийство может быть только у тех, кто выполняет свой священный долг, защищает отечество, дом, семью, детей от подлинных душегубов. Термин «священная война за жизнь» нам многое объясняет. Наш народ никогда не был ни убийцей, ни карателем. Он всегда сражался за жизнь, за свет, против смерти и тьмы.
2: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Российская государственная библиотека, ранее известная как библиотека имени Ленина, крупнейшая библиотека Европы и одна из самых больших в мире. В ее 19 ярусах хранится около 47 миллионов книг, журналов и диссертаций. История библиотеки начинается в середине 19 века с коллекции графа Николая Румянцева. В 1918 году она стала главной библиотекой страны, а ее фонды расширились в 4 раза благодаря национализации. В библиотеке также появился секретный отдел с идеологически вредной литературой. Фонды библиотеки пополнялись новыми изданиями даже в тяжелое военное время. После войны в Ленинке появится пневмопочта, специальный лифт для книг, а также возможность изучить некоторые издания в формате микрофильмов. Библиотека и сейчас продолжает пополнять свои фонды, оставаясь не только уникальным источником знаний, но и культурных мероприятий.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: На главной странице мордовского фольклорного ансамбля «Торома» в одной из социальных сетей написано: «Мы хотим сломать стереотипное представление о фольклоре, показать, насколько фолк многогранен и пластичен. Фольклор развивается, его новое звучание находит отклик в сердцах разных поколений. А это значит, что история Мордвы не забыта». «Торома» возрождает песенные традиции мордовских народов Эрзи, Мокши, Шокши и Каратаев. Дискография фольклорной песни у «Торомы» – одна из самых обширных в Мордовии. А шуточная песенка «Йор, веселая голова» – одна из самых популярных в репертуаре группы. В ней поется о том, как девушки выбирают себе парней и обсуждают, какая слава идет в деревне о каждом. «Торома» – «Йор, веселая голова». Язык исполнения – макшанский.

Пинов ярце естенза, катов ну естенза. Я горясь, его вани виякай, виякай. А ты пискин байсков ты, бука кемон рамов ты, бука кемон рамов ты, я стершаем калов ты, его норясь.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Дипломат, открывший для России Японию, участник кругосветки и первопроходец – все это Ефимий Путятин. Родился он в семье новгородских дворян. Служил под началом Михаила Лазарева, одного из первооткрывателей Антарктиды. Вместе с ним совершил трехлетнюю кругосветку на фрегате «Крейсер». Воевал, участвовал в разгроме турецкого флота в Наварринском сражении в первой половине 19 века. Тогда, благодаря помощи России, на карте появилась независимая Греция. Однако сердце Путятина стремилось на восток. Сначала была успешная миссия в Персию. Ефимий Васильевич добился отмены ограничений для русских купцов. А затем Путятин на фрегате «Паллада» отправился открывать для России Японию. На борту собрался звездный состав. Здесь служил будущий пионер авиации Александр Можайский. Секретарем Путятина был создатель «Обломова» Иван Гончаров. О своем плавании он написал книгу. Очерков. Миссию сопровождал архимандрит Аввакум, знаменитый синолог. Тогда Путятин заключил со страной восходящего солнца Симоцкий трактат, открыв нашим судам три японских порта. Между делом эта экспедиция открыла острова Римского-Корсакова, заливы Пасьета и Ольги, картографировала побережье. За Японией последовал Китай. Наш герой добился допуска в эту страну русских вместе с семьями, уточнил границы по Уссури. Благодаря ему Россия стала первой европейской страной, заключившей с Китаем торговый договор. Также дипломат убедил азиатов пустить к себе православных миссионеров и разрешить строительство церквей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города – необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: На набережной адмирала Серебрякова в Новороссийске установлен необычный памятник. Памятник Хамсе. Многие приезжие удивляются, чем вызвано такое поклонение мелкой черноморской рыбке. А она, между тем, неоднократно выступала как важный стратегический ресурс и буквально спасала местное население от голода в период Гражданской и Великой Отечественной войн, когда город был отрезан от центральных районов Кубани. Новороссийский скульптор Александр Суворов воплотил благодарность жителей в металле и камне. Гранитный постамент в виде морской волны поддерживает композицию из никелированной стали. Стайку хамсы подгоняют крупные хищные ерши. Инициаторами создания памятника стали пережившие войну горожане. Деньги собирали, что называется, всем миром. На табличке выгравирована надпись «Черноморской хамсе от благодарных новороссийцев».
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Андрей Нестеренко, основатель и руководитель благотворительного фонда «Победа».
4: Уже по прошествии столького времени мы понимаем, что специальная военная операция изменила жизнь всей страны. Но если вот в поддержке военнослужащих сомнений нет, о ней много говорится, действительно очень многое делается и о помощи ветеранам, и их семьям. Но ведь не менее масштабный фронт – это помощь мирному населению. Об этом известно меньше. И как обстоят дела, я так понимаю, что фонд «Победа» как раз для этого был создан. Или нет? Расскажите об истории создания.
5: История создания фонда «Победа», с одной стороны, достаточно простая. Да, мы появились с начала специальной военной операции. Подтолкнуло нас к созданию фонда наше как бы неравнодушие, невозможность оставаться в стороне. Да, и понимая, что волонтерами мы быть не можем, потому что объем помощи будет какой-то маленький, да, нужен масштаб, отсюда появился фонд. И, конечно, вы абсолютно правы. Мы, как и все наши коллеги, начинали с прямой помощи подразделениям, которые принимали участие в специальной военной операции. Да, получали заявки, отправляли помощь, собирали эту помощь. Но в какой-то момент это случайности, какие-то случайности происходили, которые привели нас к тому, что мы увидели огромный масштаб необходимой помощи на новых территориях мирным жителям. И в тот момент мы поняли, что нужно помогать, потому что государство взяло на себя обязательства по обеспечению армии всем необходимым. И, безусловно, на каких-то этапах эта помощь от государства наращивается, модернизируется. И, как бы, да, обеспечение даже какими-то современными сложными вещами, оно налаживается. Вот. Но армия идет вперед. И если у нас сейчас воюет 1 миллион человек, то на новых территориях население составляет 3 с лишним миллиона. Да. Вот. Фонд «Победа» из себя на сегодняшний день представляет из себя 16 отделений в разных городах нашей страны и одно отделение международное в нашей братской Беларуси, в городе Минск. Вот наши коллеги там тоже работают и помогают с гуманитарной помощью. Новые территории и мирные жители – это такая вот гуманитарная какая-то катастрофа, потому что люди оказались в новой для себя ситуации, к которой никто не был готов, да, и что у нас фактически получилось, что новые территории де-юре вошли в российское правовое поле, а де-факто все прекрасно понимают, процесс интеграции, да, любой новой территории занимает очень продолжительное время. И здесь мы как фонд выступаем, видим эти проблемы, да, мы как фонд выступаем, наверное, такими руками дополнительными нашего государства, да, мы берем на себя те функции, которые позволяют эту проблематику решить. То есть это какая-то где-то точечная помощь, решение проблем, где-то это помощь большим группам населения, где-то это правовая помощь, а где-то и законодательные инициативы, да, которые мы находим, и они позволяют устранить пробелы. Вот в нашем каком-то российском правовом поле, потому что, еще раз повторюсь, все, что сейчас происходит, оно новое для всех абсолютно. Да? Люди, проживающие на новых территориях, столкнулись с огромным масштабом, даже, ну, если не гуманитарной какой-то там катастрофы, хотя это по факту есть, да, но и с тем, что архивы, например, да, остались на Украине. Люди, получив гражданство нашей страны, они не могут подтвердить свой пенсионный стаж. Да, соответственно, они получают какую-то минимальную пенсию. Люди потеряли, много очень переселенцев, и люди потеряли вообще все. Они проживают в пунктах временного размещения, в каком-то социальном жилье, не имеют ничего, да, не имея подтвержденных данных о своих трудовом стаже. Соответственно, они не имеют пособий, нет возможности устроить детей в детские садики. И эта цепочка такая очень огромная, вот, которая тянет за собой много-много всего. Поэтому вот наш проект такой возник, гуманитарной помощи на новых территориях. Он носит очень масштабный характер. И на сегодняшний день мы помогаем. Но все это начиналось с города Белгорода. Да? Белгород у нас это первый приграничный город нашей страны, который еще с начала контртеррористической операции, которую объявила Украина против жителей, своих жителей Донбасса, да, и цепочка беженцев потянулась в Белгород. На сегодняшний день в Белгороде проживают вынужденные переселенцы из всех регионов нашей страны. Херсонская, Запорожская область, ЛНР, ДНР. И как вот люди, которые убегали туда, они, как правило, все уезжали с одной какой-то такой мыслью, что это все временно, мы сейчас вернемся, да, в результате никто никуда не смог вернуться, и люди потеряли все. Поэтому мы, первая наша такая вот цепочка, которая привела нас на новые территории, она началась вот с нашего города Белгорода, да. Мы совершенно случайно, стечение обстоятельств, к нам обратился фонд «Белгородский социальный», «Вторая жизнь Белгород», это самый большой фонд города. В нем он обслуживает, помогает порядка 5000 семьям. И они обратились с просьбой о помощи в обеспечении детским питанием, памперсами, всем, ну, таким необходимым для детей, да, от 6 месяцев до 9 лет. Мы для себя тогда не понимали, вот, повторюсь, были сосредоточены на помощи подразделениям, что это такое, ну, равнодушным тоже остаться не смогли. Закупили несколько тонн детского питания и других предметов, необходимых по заявке. Все это повезли туда, в город, привезли. Очень сильно, конечно, удивились, увидев все это воочию. Да, ну не удивились, поразились, наверное. И с тех самых пор вот данный фонд, он находится на нашем постоянном обеспечении. За все это время мы передали туда порядка 100 тонн гуманитарной помощи.
2: Своими словами. Поэты Донбасса.
6: Полина Арынянская. «Из ночи в ночь».
7: «Из ночи в ночь, листая дни назад, прислушиваюсь к боли и тревоге. Во мне ревут военные дороги, во мне поля разрывами гремят, стрелковый бой, солдатский мат. Ах, мальчики, в глазах и свет, и мгла, во мне давно не нервы, а растяжки. Когда бы рождена была в рубашке, сдирая кожу, вам бы отдала. Пускай среди расхристанных дорог хранит вас Бог».
8: Поэт Полина Арынянская сказала в одном из интервью, что в ее жизни одно единственное правило – делай, что должно, и будь, что будет. Жить надо так, чтобы не страшно было умирать, разрываясь от беспомощности своего отчаяния и сожалений. Сегодня поддержка бойцов СВО – одна из основных тем ее творчества.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
9: Возрастное ограничение 0+.
2: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. «Радио Гордость» представляет «Хорошие новости».
9: «Хорошие новости» – региональная повестка. Влияет ли погода на ваше самочувствие? Архангельский кардиолог Татьяна Ростокина разработала уникальный сервис «Медицинский метеопрогноз», который позволяет отслеживать влияние погодных условий на артериальное давление.
1: Платформа помогает пользователям вести журнал показателей, получать напоминания о приеме лекарств и анализировать изменения самочувствия. Проект основан на многолетних исследованиях влияния метеофакторов на здоровье. Приложение уже доступно для пользователей и направлено на поддержку людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
2: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: А вы знаете первый российский нестоличный город, где появился общедоступный музей? Это Саратов. В позапрошлом веке художник-маринист Алексей Боголюбов подарил городу свою коллекцию, где было все – от помпейских фресок до европейской живописи XIX века. Так появился Саратовский музей имени Радищева. В Саратове же находится первый в мире детский театр. Местный ТЮЗ работает с 1918 года. Еще одна фишка Саратова – трехкилометровый мост через Волгу. Неподалеку, напротив набережной Космонавтов, можно полюбоваться светомузыкальным фонтаном «Сердце Волги». Его струи бьют на 45 метров ввысь. В краеведческом музее уникальная экспозиция про Юрия Гагарина, самолет, на котором он учился летать, его комбинезон и шлем. А еще Саратову мы обязаны пирожным «Волга». Тонкий бисквит, слой типа пирожного картошка, плюс суфле и шоколадная глазурь. Едем в Саратов пробовать аутентичную «Волгу» и слушаем Олега Газманова.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Леонидович Лавровский – легенда советского балета. Четверть века он танцевал лучшие партии Большого театра, а потом многие годы преподавал балет. Лавровский происходил из театральной семьи. Отец его был хореографом, а мать – звездой Мариинки. Их сын окончил хореографическое училище при Большом в Москве и практически вырос в театре. Успех пришел к нему рано. Еще совсем юным Лавровский блестяще исполнил Альберта в «Жизели». В середине 60-х молодому артисту аплодировал Лондон. Михаил Леонидович танцевал принца в классической «Золушке» и имел огромный успех. Но это было только начало. Талант Лавровского расцвел, когда в Большой театр пришел великий балетмейстер Юрий Григорович. Именно он предложил ему роль Спартака в одноименном балете на музыку Арама Хачатуряна. Грандиозная постановка о восстании рабов в Древнем Риме стала одной из непревзойденных вершин советского балета, а партия Спартака – визитной карточкой Лавровского. Он был одинаково хорош и в роли Альберта из «Жизели», и в роли Зигфрида из «Лебединого озера», и в роли Ивана Грозного, и в роли Спартака. Михаил Лавровский – талант, многогранный во всех отношениях. Завершив карьеру танцора, он состоялся в качестве режиссера-постановщика и балетмейстера. Среди его учеников – премьер Большого театра Владислав Лантратов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: А знаете ли вы, что слово «бульвар» первоначально означало вовсе не место для прогулок, а городские укрепления? Слово это родом из Нидерландов. Из нидерландского языка «бульвар» в том же значении пришел во французский. Но когда в конце 17-го столетия в Париже, на месте утративших свое оборонительное значение ветхих стен, начали создавать первые аллеи для прогулок, значение слова изменилось. В следующем, в 18 веке, бульвар пришел уже в русский язык. И сначала так говорили только о парижских бульварах. Но вскоре бульвары стали появляться и у нас. Кстати, бульварное кольцо Москвы разбили при императрице Екатерине II как раз на месте старых укреплений Белого города. И явление, и слово прижились быстро. Уже в первой половине 19 века Евгений Онегин едет на бульвар. И это ни у кого не вызывает вопросов.
1: История одной песни.
4: Песню «Надежда» в России и за ее пределами поют уже более полувека. Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали ее в начале 70-х годов и предназначили для мужского голоса. Исполнителя не могли подобрать несколько лет. Либо певцы отказывались, либо исполнение не нравилось авторам. На свой страх и риск редактор фирмы «Мелодия» отправила ноты Анне Герман. В то время певица только начала выходить на эстраду после тяжелейшей аварии, но, ознакомившись с «Надеждой», воскликнула: «Я буду ее петь, во что бы то ни стало». Исполнение Анны Герман Пахмутова и Добронравов приняли с восторгом. «Мелодия» записала песню. За билетами на концерты певицы выстроились километровые очереди. «Надежда» зазвучала на радиоволнах и на улицах. Ее слушали перед отлетом космонавты. Песня стала хитом. В 1975 году «Надежда» оказалась среди лауреатов «Песни года». Но Анна Герман не смогла тогда приехать в Москву. На сцену вышел Муслим Магомаев. Успех был оглушительным. Зрители не отпускали певца со сцены. Ему пришлось петь на бис несколько раз. Все знают классическое исполнение «Надежды» Анны Герман. Ну а мы сегодня послушаем более редкую версию Муслима Магомаева.
5: Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города.

одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда.

довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие московские метели. Снова между нами города, жизнь нас разлучает.

0: Радио «Гордость».
1: На гербе Саратова не зря изображены три стерляди. Построенный как сторожевая крепость для охраны южных рубежей Русского царства, Саратов вскоре стал центром торговли рыбой и солью, потом еще зерном. В первой половине 20 века город превратился в крупный промышленный и научный центр с развитым приборостроением, радиоэлектроникой и другими стратегическими отраслями. А еще это город множества музеев и театров, родина многих выдающихся деятелей культуры и искусства. Неудивительно, что родившийся в Саратове один из самых известных российских актеров, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов, мечтал о сцене с детства. В школьные годы он занимался в драматическом кружке. После 8 класса поступил в Саратовское театральное училище, а потом решил поехать в Москву. Там в школе-студии МХАТ преподавал знаменитый земляк Олег Табаков. Но студенты Табакова уже учились на втором курсе, и Миронову пришлось догонять. Он старался. В итоге молодому актеру поступили предложения сразу от трех столичных театров. Но он остался у своего учителя в Табакерке. Как театральный актер Евгений Миронов сыграл множество ролей, но гораздо больше его знают по запоминающимся работам в кино, таким как «Князь Мышкин» в телесериале «Идиот», «Капитан Алехин» в фильме «В августе 44-го» и многим другим.
0: Своими словами. Поэты Донбасса. Герман Титов. Это будет утро. Это будет утро, конечно. Ничего не видно в дыму. Но я знаю, сбудется встреча. Я тебя еще обниму. В облаках, за лесопосадкой, иссеченной сталью и тьмой, за чертою миропорядка, мы увидимся, милый мой. Там уже не будет отсрочки, там не будет лжи и вины. Мы тебя дожидались с дочкой 10 лет проклятой войны. Ничего, что нас у Попасной навсегда настиг миномет. Там уже почти не опасно, там почти никто не живет. Ничего, что ты этой ночью был английской пулей убит. И отныне звезд многоточие для других над степью горит. Файл остался в вечной загрузке. Дождь идет сквозь абрис лица. Но бойцы говорят по-русски и на том берегу Донца. С двух сторон текущего фронта. Не грусти, все было не зря. И чем тоньше нить горизонта, тем яснее наша заря. Больше веры, счастья и боли. И цены, что горя с ней нет. Это будет русское поле. И над полем русский рассвет.
2: Герман Титов – поэт, архитектор, искусствовед. Родился в Сумах, учился в Харькове. С 14 года живет и работает в Санкт-Петербурге. В основу стихотворения «Это будет утро» положена подлинная история семьи. Погибший, но не покоренный, как многие русские семьи Донбасса. Они жили и умерли за русское небо над их русским полем.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В детском центре «Орленок» завершился первый модуль медиалаборатории инновационной патриотической журналистики. Более 100 юных журналистов со всей страны посвятили свои работы 80-летию Победы. Под руководством специалистов ребята создавали фотоленты и викторины, изучали архивы и работали с историческими материалами. Историческим консультантом выступила методист музейного комплекса «Куликово поле» Наталья Новикова. Эксперты отмечают, что проект не только развивает журналистские навыки, но и помогает молодежи глубже понять историю своей страны.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробно